0: воспитавший ни одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
1: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
2: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину, то есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот. Огромное количество отделений. Порядка 34 отделений в больнице было. В период расцвета этой больницы, сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и, значит, кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот. В то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением. Это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная и материал привозили операционные, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно, ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такой материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой. Город там промышленных предприятий и огромное количество. И поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись. Но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горздравотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще, значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
1: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
2: При переезде в город Кисловодск, я перевернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях значит, я поступил в Кисловодский санаторий. Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия, это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Значит, ну а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович, и так далее. А остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице.

0: сакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальности, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, и так далее. По всему парку Кисловодскому мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
1: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
0: Здесь свою роль сыграл знакомство с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
1: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
0: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно, как бы, я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался иглорефлексотерапией и мануальной терапией.

и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже, он предложил поехать на симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала и терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. В новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. В кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами, то есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, мануальной терапии, где я
собственно, вбил в базу большое количество информации на Fox Base, кстати. Значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то, такие-то варианты воздействия. Вот. Значит, с использованием таких-то, таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть, достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда Амстрад, на тот период времени у меня с процессором 8088, кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный, и вот прекрасная у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит, давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть, с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста. Хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что, как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот.

0: например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день, вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну, и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно первые места на чемпионатах России. И, значит, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие. Для того, чтобы оценить, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, именно приемов, достаточно таких, выполняющихся с определенной целью. Что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, и так далее. Поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там взад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Вот. Аюрведический массаж, это вся техника с маслом. Точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте. значит, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот. Так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чем и. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было. Вот. Еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил. И, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот. И Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь, ну, композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развитые ребята. Хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт. То есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс 01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной. То есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которое действует на расстоянии. То есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр, то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, вынянчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха, аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное, оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал. И затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана Ямэнь. Осторожнее. Затылочная область. То есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, что бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры. Там, предположим, какие-то нарушение, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой, а вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите вот, значит, к доктору, проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
2: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимают участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Сценическое пространство. Олеся Гавриленко. Наши звезды зажглись в Чебоксарах.
5: 28 марта в столице Чувашии, в городе Чебоксары, Дом культуры Южный превратился в настоящий центр притяжения талантов. Здесь, в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», инициированного Чувашской республиканской общественной организацией Всероссийского общества слепых, а также в соответствии с программой ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2026 год состоялся Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк». В рамках торжественной церемонии открытия ведущая конкурса, старший методист организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Вера Вебер зачитала приветственный адрес президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
6: Участникам и организаторам Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества ВОС и от себя лично сердечно приветствую участников, организаторов и гостей Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Сегодня во Дворце культуры Южный города Чебоксары собрались представители 14 региональных организаций ВОС от Архангельска до Краснодара, от Карелии до Тюмени. Ваше участие в конкурсе – это продолжение славных традиций проекта «Танцевальные узоры» и развитие истории танцевального фейерверка, впервые ярко вспыхнувшего в Челябинске в 2022 году. Вы доказываете, что искусство танца не знает границ. Бальные, народные и эстрадные номера, которые вы представите сегодня, это настоящий синтез грации, душевного тепла и безграничной любви к жизни. Вы дарите зрителям радость движения и вдохновения. Вы показываете, как танец становится важнейшей частью социокультурной реабилитации, помогая раскрывать творческие способности и преодолевать любые барьеры. От всей души желаю каждому солисту, каждой танцевальной паре и каждому коллективу уверенности в своих силах, ярких выступлений и заслуженного признания жюри. Пусть танцевальный фейерверк подарит всем незабываемые эмоции. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОС Владимир Васильевич Сипкин.
5: С приветственным обращением к участникам и гостям выступил также председатель Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Эдуард Егоров.
7: Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья, коллеги, участники Всероссийского танцевального конкурса. Я рад очень вас здесь видеть, рад приветствовать в этом торжественном зале. Как организатор, мне очень приятно, что столько регионов нам изъявило желание приехать. От себя и лично я, организации, хочу вас поздравить, что вы здесь все собрались, что достойно все выступите, покажете свои таланты и творческие как-то проявите себя. И хочу каждому из вас, из участников, пожелать удачи, достойного, хорошего выступления. Всем здоровья, всех благ. Добрый путь!
5: Этот яркий танцевальный праздник собрал талантливых артистов из разных уголков России. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми из них. А начну я с Нины Юрьевой из Чувашии, которая покорила сцену своим индивидуальным мастерством в номинации «Солисты».
8: Я Я уже вот 42 года на общественной работе. Так, сначала хор был, потом все, я в ансамбле пою, там плюс со всеми, но чтобы так сольно, тем более в таком масштабе, первый раз. Мне уже вот, ноябрь 4 было 80 лет, несмотря на это, ну, Анатолий Попов вот попросил, я сначала не поняла, думала, просто у нас будет городской только конкурс или республиканский, не знала, что это всероссийский будет. Ну, раз начала репетировать, решила не подводить, вот, старалась, первый раз вот участвую в таком большом мероприятии.
5: Особое очарование конкурсу придали выступления танцевальных дуэтов. Синхронность, взаимопонимание и страсть в каждом движении – вот что отличало эти номера.
9: Меня зовут Екатерина. Я представляю на конкурсе «Танцевальный фейерверк» региональную краснодарскую организацию Всероссийского общества слепых. Мы выступаем в номинации «Дуэты». Мы представляем на суд зрителей и жюри два танца. Один – это танец самбо, а другой – танец танго. То есть у нас получаются бальные танцы из европейской программы и латиноамериканской.
10: Насколько сложно дается незрячему человеку такое танцевальное искусство?
9: Если захотеть, можно всему научиться. Насколько это, конечно, будет хорошо или не очень хорошо, это уже все зависит от усердия. Ну и, конечно, да, есть различия между зрячими и незрячими танцорами, но все равно нужно стремиться к лучшему и ставить себе цель и к ней идти. Пусть не все будет идеально, но еще раз повторюсь, что стремиться к этому нужно. И можно показать хороший, достойный результат. Но отличаются выступления, когда ты выступаешь просто перед зрителями на фестивале, и когда ты выступаешь на конкурсе, когда идет у тебя такое соперничество, дух этот все равно присутствует, и тебе хочется все сделать без ошибок, ты знаешь, что тебя оценивают. И, конечно, это особое волнение.
11: Я Любый Виталий Геннадьевич, город Волгоград. Танцую с Тихоновой Ольгой в номинации дуэта. Танцуем два танца. Эстрадный танец, он называется «Последний танец», под французскую музыку.
10: Второй танец?
11: Второй танец «Квикстеп». Это всем известный английский исторический тоже танец.
10: Расскажите, насколько давно сформировался ваш дуэт?
11: Полтора месяца назад.
10: Первый опыт участия во всероссийском конкурсе танцевального мастерства.
11: Да.
10: Как вы сегодня оцениваете свои шансы? Как вам кажется, как вас принимает публика?
11: Я никогда ни на что не надеюсь, не рассчитываю. Я стараюсь эмоционально передать окраску танца и, конечно же, быть в ладу со своей партнершей, чтобы все у нас было хорошо. Я считаю, что мы достойно выступили для нас.
10: Вот вы, наверное, наблюдаете за происходящим. Как вам кажется, насколько серьезная конкуренция? Ваши номинации.
11: Вы знаете, я на конкуренцию смотрю с философской точки зрения, но вообще ребята очень подготовлены хорошо, и было на что посмотреть. Очень приятно и в коллективах, очень много всего интересного. И национальные танцы, которые, например, мне понравился очень, когда обыгрывали чаепитие. Национальные, видимо, татарские танцы. Парные мне тоже очень понравились ребята, поэтому именно со стороны конкуренции я не рассматриваю, потому что здесь скорее любительское исполнение. Конкуренты – это когда большие, огромные конкурсы, где 400-500 пар бального танца сталкиваются именно в спорте. Здесь не спорт. Это наслаждение. Надо наслаждаться жизнью, танцевать, получать удовольствие и быть счастливым человеком.
12: Меня зовут Ольга Тихонова. Я могу, в свою очередь, сказать, что от Волгоградской региональной организации мы впервые участвуем в подобном конкурсе. Будем надеяться, что дальше уже либо мы, либо другая какая-то пара будет участвовать в таких же конкурсах. Мы бы хотели бы огромное спасибо сказать нашей Волгоградской региональной организации, что направили нас на такой конкурс, дали шанс выступить, показать себя. В дальнейшем, конечно, я так думаю, что будем продолжать репетировать, тренироваться и заниматься дальше.
10: Удалось ли вам немножко Спасибо. Погулять по Чебоксарам?
12: Да, нам удалось. Слава богу, наша организация об этом позаботилась. Мы приехали заранее, за день, для того, чтобы посмотреть Чебоксары, погулять. И нам очень повезло. У нас здесь знакомая которая нам предоставила вот такую вот возможность мини-экскурсии. Мы съездили на залив, посмотрели, еще, кстати, засветло, погуляли, насладились, погодка вообще супер, все удалось на славу. Даже удалось посетить театр, посмотрели, посидели, чувашские песни послушали, то есть национальный театр. И огромная благодарность Чувашской республиканской организации за встречу. Просто дело в том, что прямой поезд из Волгограда до Чувашии не существует. Мы доехали до Свияжска на прямом поезде, оттуда уже нас встретили. Огромное за это спасибо, потому что если бы такой встречи не было бы организовано, то мы бы, конечно, впервые оттуда добирались бы неизвестно как. Обо всем позаботились. Накормили, заселили, прогуляли, выгуляли. Все отлично, все на самом-самом высоком уровне.
5: Масштабное и слаженное выступление коллективов стало настоящим украшением танцевального фейерверка. От малых групп и до больших ансамблей, каждый коллектив продемонстрировал высокий уровень подготовки

0: какой номинации вы, в какие у вас музыкальные номера сегодня представляете?
1: Ну, номинация у нас «Народные танцы». У нас в основном и дуэты народники, и малый коллектив, 6 человек, тоже народный.
0: Как называются ваши танцы?
1: Наш танцевальный коллектив называется «Радуга». Сегодня мы представляли башкирский народный танец, башкирский сувенир. Это малый коллектив исполнял. И следующий малый коллектив у нас исполняет чувашский народный танец.
0: А был ли опыт участия в предыдущих фестивалях?
1: Был. Самый первый у нас выезд был, это в Москве, танцевальные узоры. Потом в Челябинске предпоследний, 2022. Потом мы участвовали в Ульяновске, «Салют Победы» в 2025 году.
2: Светлана Аркадьевна Буркова, председатель Архангельской местной организации Всероссийского общества слепых. Наш коллектив «Кружева» танцевальный, очень молодой коллектив. Мы занимаемся только третий год. У нас молодой руководитель, Сонечка руководит с нами. Танцев у нас немного.
0: Но... Какие танцы сегодня представляете?
2: Сегодня мы привезли народный танец «Гуляние». Потом у нас будет рок-н-ролл, вальс, прикосновение. И еще у нас будет парный танец «Попурри». Завершение.
0: Как вам кажется, танцевальное искусство насколько является хорошей реабилитацией для инвалидов по зрению?
2: Для меня это на самом деле реабилитация, я этим живу, я не могу не танцевать. 13 лет танцую, и мне все нравится больше и больше. Дома у меня, конечно, все возмущается.
0: Что вы ходите на репетиции, да?
2: Да, что бабушка когда перестанет танцевать, но я думаю, по-моему, я...
0: Движение – это жизнь.
2: Да, движение – жизнь, пока могу, буду танцевать.
0: Был ли у вас опыт участия во всероссийских фестивалях?
2: Да, сейчас, может, немножко ошибусь, по-моему, 18-й год мы ездили в Уфу с коллективом. Тогда мы возили вообще 8 танцев. Такой вот грандиозный тоже. И когда вот мы сейчас узнали в этом фестивале, я думаю, я сделаю все возможное. Работали со спонсорами, чтобы найти нам средства, чтобы поехать на проживание, на питание и на проезд.
0: Да, ваша работа увенчалась успехом.
2: Ну, дай бог, конечно.
3: Меня зовут Марина Замкова, я из Республики Мариэл. Сегодня наш коллектив называется «Мамы в тренде». Мы решили так называться, потому что мы все мамы, все деловые такие женщины активные. И мы недавно сформировали свой коллектив в феврале этого года. Подготовили 2 танца. Один танец в стиле флешмоб и второй танец с белой тростью.
0: Сколько участников в вашем коллективе?
3: В нашем коллективе 7 участников.
0: Расскажите, пожалуйста, насколько вот сложно было готовиться и есть ли в вашем коллективе тотально незрячие участники?
3: Тотально незрячих участников нет, но у нас получается 2 зрячих участника, это мамочки наших незрячих детей, которые ходят к нам в организацию, и все остальные инвалиды первой группы. То есть с небольшим подглядом, но готовиться было непросто. Танцевальный номер подготовить, это намного сложнее для меня показалось, чем вокальный, потому что мало того, что нужно выучить движения, делать их синхронно. И в процессе репетиции мы поняли, что действительно с маленьким остатком зрения общую репетицию проводить, это очень непродуктивно. То есть нужно поставить танец, разложить движение, а затем репетировать с каждым незрячим участником индивидуально и только потом собрать танец. И, конечно же, мы применяли способы подготовки «Рука в руке». Педагоги, наш художественный руководитель, вокальный руководитель, наш режиссер танцевальный Екатерина Берлова, все вместе мы все это преодолели и думаем, что выступили неплохо.
0: Ну, наверняка это первый ваш опыт участия на всероссийском уровне, да?
3: Это наш первый опыт на всероссийском уровне и вообще в коллективе танцевальном это наш первый опыт, чтобы мы чисто танцевальным коллективом выступали. И именно этим коллективом мы быстренько собрались, то есть все у нас новички, никто не танцор, да, поэтому мы думаем, что на любительском уровне у нас все получилось.
4: Председатель Богородской местной организации ВОС, Нижегородская область, Комарова Надежда Юрьевна. Наш коллектив называется «Сувенир». Мы танцуем не только вот русские народные танцы, но еще и эстрадные.
0: Какие номера вы сегодня представляете?
4: Первый номер назначен была кадриль, а следующий номер у нас будет танго. У нас 5 участников, 3 участника танцевали в кадриле и 4 участника, тоже так же из кадрили, будет танцевать танго.
0: А давно ваш коллектив образовался?
4: Не скажу в каком году, но давненько уже. Мы танцевали в Нижегородской области, а на всероссийском конкурсе мы первый раз участвовали.
0: Скажите, а тотально незрячие у вас есть в коллективе?
4: Есть.
0: Насколько им сложно?
4: Наверное, сначала было сложновато первые разы. Потом тянулся и сейчас прекрасно танцует, прекрасно держится на сцене. То есть это

0: Моя пара как раз.
1: В общем, это хорошая реабилитация, да, все-таки
0: да,
1: для незрячих людей?
0: Да, да. Мы, конечно, очень волнуемся, мы стараемся, и я надеюсь на победу.
2: География участников конкурса впечатляет. От Архангельска до Ярославля, от Башкирии до Карелии. Каждый регион представил свои лучшие номера, демонстрируя мастерство в бальных, народных и эстрадных танцах.

0: Компетентное жюри оценивало выступление по нескольким номинациям, а по итогам конкурса были определены победители, получившие заслуженные дипломы и денежные премии. Танцевальный фейерверк подарил настоящие эмоции и стал праздником творчества, доказав, что искусство не знает границ.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
2: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
2: Здравствуйте, Тандема, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года, с точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют, они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем, с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе. Много задают вопросов. Ну, я думаю, что все получится. Главное — верить в свою мечту.
1: Татьяна, нам хотелось бы узнать особенно, какие вопросы чаще всего задают родители. И, конечно же, на эти вопросы получить ответы.
2: Очень часто родители задают вопросы, как хорошо подготовить ребенка к школе. Их волнует, умеет ли ребенок читать, должен ли он научиться считать к моменту поступления в первый класс, как просчитать, насколько хорошо ребенок будет справляться со школьной нагрузкой, как он будет учиться. И, конечно, первое, что во главе угла у родителей, да, и детям они это транслируют, хорошо учиться, получать хорошие отметки. Вот такие вопросы наиболее важные у родителей. Да, в какую школу отдать ребенка. Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, вот, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая, это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю лучше всего проконсультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбираются правильные индивидуальные маршруты для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он ему показан, а какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
1: Татьяна, как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, но некоторые даже в 8 идут.
2: Да, все верно. Не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст — тоже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов. Есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Но самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика, позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила, и он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции. Ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом какими-то, ну, плохими, да, такими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы. Вот, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, ну, практически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе? Готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано и приходить иногда очень поздно? Готов ли ты познакомиться с новыми друзьями? Готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания? Обычно у ребенка со сформированной школьной позиции, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. Но к специалистам очень рекомендую обращаться.
1: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу все-таки в начальную школу конкретно дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
2: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его привлекает эта новая позиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично я согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания – это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни. Потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознанный этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование, да. Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где малая наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование выбрать, отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения – это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем. Это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет. То есть родители отходят немножко на второй план. И сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают и помогают ребенку взрослеть.
1: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме того, что директор ассоциации, еще и заведующая детским садом. Хотелось бы в этой связи узнать, что детский сад делает для того, чтобы ребенок лучше адаптировался в школе.
2: В детском саду самая последняя группа, она так и называется, подготовительная к школе группа. И для меня всегда немножко было обидно, да, что у нас как будто бы последний год перед школой только тем и занят, что мы готовимся к школе. Ну, на самом деле это формальное название, оно просто знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. И на самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании. От 4-5 занятий в день различной направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и, естественно, научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Ну, тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятием. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет детей. Дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительных школ группы, обычно не нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе, причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться. Да, это мета-навык, да, который мы формируем уже в подготовительной школе группе, чтобы ребенок научился самостоятельно искать информацию, задавать вопросы необходимые, решать проблемы, выстраивать поисковую ментальную деятельность для того, чтобы решить свой вопрос. Научился организации волевому усилию, да, собирать свои вещи, знать, где их место, следить за своими вещами, чтобы они были в порядке. Научился оценивать свое физическое и психическое состояние, да, чтобы ребенок понимал, когда он устал, хочет есть, хочет спать. Вот эти все мета-навыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
1: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
2: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте все формируется, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами, они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
1: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать, и убирать, собирать и так далее, да?
2: Да, и терпеливо ждать. Мы не одиноки, в общем-то, это очень стандартная ситуация. И у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее, да. А вот ребенок, надо ему дать возможность, пусть долго, пусть забудет что-то, да, но выстроить этот самостоятельный план и проконтролировать его.
1: И, наверное, развивать ответственность за то, что, предположим, сам не собрал, что-то не взял, да, то есть вот такое, скорее всего.
2: Да, верно.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. Татьяна, вот мы говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема — как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
2: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. Я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад, что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее практически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. В возрасте 2 лет они уже обычно скучают дома, им хочется общения со сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на два. Затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится от посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать 2 крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет. Прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать, он не хочет оставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами. Ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, о родителях. Потом может быть еще такая вспышка небольшая, когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут. Их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день. Вот я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку объясняя ребенку обязательно, рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку, и я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогает история. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то. Да? Там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое, да? Не надо стоять у двери или у окна с тревожным видом. Не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его. Потому что таким образом мы формируем тревогу ребенка. Он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется. То есть наше волнение всегда передается детям. Значит, там что-то не так, там плохо, и почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность. А уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком с учреждением, с детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют. Когда

0: себе знаете, да? Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады, воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или наоборот очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен его дома день, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома. Когда он приходит в детский сад, ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть. Например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Семья должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся. Ну, возможно, вы запеканки со всеми готовите, да, в детском саду они распространены. Некоторые каши со всеми едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит прислушиваться, да, ребенку показать, чтобы он попробовал эти блюда тоже. А так, я думаю, что большинство детей хорошо адаптируются в детском коллективе. Вот я начала рассказывать о детях, которые не плачут, очень спокойно себя ведут, но они становятся такими безучастными, мало играют. То есть это обычно тяжелая степень адаптации. На них родители и педагоги не обращают внимания, думая, что ребенок адаптировался, привык. На самом деле психологи сразу выделяют этих детей и проводят с ними дополнительную работу, и с родителями тоже. Первое время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальные карты наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
0: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад. И уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот 2 соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
0: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты и общение, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну, вот так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
0: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Таня, да. Мы о чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
0: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно, и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатство материальное техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с своим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
0: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Вы слушаете Радио ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность

0: комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов и сегодняшние гости из Донской столицы, из Ростова-на-Дону, где, надеюсь, уже, может быть, теплая погода по сравнению с Москвой. Это педагог, организатор детских мероприятий, но она же еще и прекрасный человек, который поет песни. Вот, человек, который по жизни идет с песней. Это Ирина Анатольевна Сердюченко. Здравствуйте, Ирина Анатольевна.
3: Добрый день.
2: Ирина Анатольевна, ну вот у вас столько всего в жизни много, что хватило бы на несколько жизней, потому что и увлечение, и работа интересная, и вы человек воцерковленный, да, сегодня радоница,
3: да,
2: вот,
3: сегодня
2: Царство
3: радоница.
2: Небесное, вечная память всем усопшим нашим, вот, и воскресная школа у вас, и во всех мероприятиях и конкурсах, где возможно, везде принимаете участие. Я рад вас приветствовать. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями.
3: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели. Если можно, мне сегодняшнюю нашу программу хотелось бы начать с таких слов. Блажен, кто чист и телом, и душой. Блажен, кто любит сердцем, а не речью. Блажен, кто любит на земле большой. Кто ищет в каждой миге вечность. И блажен, конечно, кто нужен на земле большой. Вот самое главное — быть нужным человеком. Вот так я и живу.
2: Браво, это
3: мои,
2: браво.
3: Мои принципы.
2: Прекрасные принципы, и такие они и общечеловеческие, и, конечно же, христианские. Скажите, пожалуйста, такой вот банальный вопрос. Задаю всем всегда, но от этого никуда не денешься. Как получилось, что вы стали петь? Когда вы почувствовали, что вы человек, который идет по жизни с песней, поющий человек?
3: Можно я... Начну сначала.
2: Ну, конечно, сначала, конечно.
3: Немножечко в двух словах расскажу о себе и почему я стала петь. Я родилась в 1973 году в городе Морозовск, Ростовская область. Папа у меня экскаваторщик, мама лаборантом работала в строительной организации. В общем, окружали меня люди достаточно простые. Какие-то строительства, механизмы, плотины, буровики. В общем, вот такое, да. То есть у меня богатое такое было детство. Бабушка жила на соседней улице с дедушкой. Бабушка у меня с Украины, она полька, дедушка украинец. Папа по паспорту русский. Интересно. Вязала платки, они держали кос. Вышивала необыкновенно. Вот у меня это восприятие, знаете, с детства. Я же видела хорошо. Необыкновенные цвета. И вот это все с детства. Я очень люблю голубой, розовый, такие яркие, малиновый, бирюзовый.
2: То есть самое главное, что вы помните краски этого мира прекрасные, да?
3: Я помню краски. Если жук майский, то он же не просто зеленый, он с такими полосочками. Кто видел, как цветет репейник? Казалось бы, колючка, да, обыкновенная. Как он и малиновый, и розовый. Другая моя бабушка, они выходцы из Брянской области, люди деревенские. Дедушка работал чабаном, Зимовниковский район, это восток нашей области, там близко Калмыкия, поэтому не пастух, а чабан. Там, где овцы находятся, это чабарня. И вот он меня брал с собой, то есть ты на коз в деревне, вот эти овечечки, представляете, маленький такой барашечек, ты его берешь на руки к себе, приживаешь, собаки, которые... Пасут овец. В общем, деревенские жители. В общем, такое, знаете, богатое детство у меня было. Столько
2: счастливое, да? Счастливое детство.
3: Счастливое. Детский сад необыкновенный. Мой музыкальный музработник Светлана Федоровна. Фамилию, к сожалению, не помню. И вот пела я, сколько себя помню, а помню лет, наверное, с двух, и я все время пела в детском саду. И все время, я не знаю, у меня нет таких людей, но все люди простые достаточно в семье, родственники. А мне почему-то все время хотелось быть артисткой. И вот я пела, мне хотелось быть Снегурочкой. А Снегурочками были в основном дети сотрудников детского сада. И вот первая моя роль лисы, которая обманула двух медведей, мне было 4,5 года. Я это помню.
2: И вы до сих пор помните, интересно как.
3: И я до сих пор пор помню, как будто это было вчера. Ну, вот особенности, да, нашего
2: мозга. Вы сейчас вот рассказывали обо всем, о жучках, о паучках, вот этих барашках и так далее. Это каждое дыхание Господа славит, да, сколько в мире прекрасного. Как Господь говорил, что не заботьтесь ни о чем, если каждый цветочек, вот этот репейник цветет красиво, да, то что людям-то беспокоиться, да?
3: Да.
2: Вот, поэтому вот я хотел бы, мы сегодня с вами, так как вы человек воцерковленный, вот эту тему немножко тоже затрагиваем. Я сейчас предлагаю немножечко прерваться и послушать первую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
3: Это песня певицы Юты, песня «Земля».
2: «Земля». Слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.
4: На самом краю земли я нашла тебя. Там сотни дорог в пыли,

0: земли я нашла тебя.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие радиослушатели, Ирина Анатольевна Сердюченко сегодня у нас на связи из Ростова-на-Дону. И мы слушаем потрясающий рассказ такого, как сказать, счастливого человека. Что дальше было с вами? Вот детский садик, мы остановились.
3: Дальше школа, массовая школа, первый класс. Ну, тут как бы ничего такого особенно не было. Но тоже были какие-то... Вот то, что я помню, это дом культуры, выступления. Мы первоклашки в роли цыпляток. И меня что потрясло? Почему об этом рассказываю? Меня потряс зал. Закулисье, да? Я впервые увидела закулисье настоящее. Оркестровую яму. Ну, вот такое впечатление. А потом, ну, таких, как я, людей много в обществе слепых. По непонятным причинам стало резко снижаться зрение. И вот за год, который я проучилась в массовой школе, оно у меня снизилось со 100% до 10%. То есть я видела, ну, кто понимает, я думаю, наши люди все понимают.
2: Да, да, да. У меня вообще от рождения было 10%, а потом ослеп я совсем. Поэтому я понимаю. Да многие понимают.
3: Я видела Ш, Б и во второй строчке М, первую букву. Но этого мне хватило.
2: Я с 10% зрения еще катался на велосипеде. Вот, бегал, да. Рисовал еще красками, поэтому как-то вот, ну, конечно, это было не так четко, как хотелось бы, да, но тем не менее, слава Богу.
3: Тем не менее, да, для общества слепых мы понимаем, что это не так уж плохо. Вот, и дальше была 38-я школа. Но вы знаете, я думаю, что если бы я была человеком со 100% зрением, ну, я не знаю, это была бы, наверное, не я. Почему? Потому что вот сейчас я понимаю, что наша 38-я школа города Ростова-на-Дону, это, если сравнивать вот с тем, что есть сейчас в образовании, это школа, ну, как будто, знаете, частная. Вот 10-12 человек в классе. Учителя у нас, ну, во всяком случае, мои учителя, все были с университетским образованием. Пединститут и университет, это были тогда две большие разницы.
2: Это, извините, это не на Западном, которая школа, вот, или где
3: да,
2: это?
3: Да,
2: на Западном,
3: которая,
2: я там был, да, да.
3: На Западном. Вот, благодарна. И, вы знаете, там я почему-то сразу, вот, наверное, благодаря тому, что класс маленький, не 35 человек, а 12, там как-то меня сразу заметили, что я пою. Низкий поклон, вот, пользуясь случаем, там, учитель музыки, жив, здоров, мой замечательный Василий Михайлович Калинченко, мы вчера с ним только по телефону разговаривали, это учитель музыки. Первая моя учительница Высоцкая, Тамара Александровна, до сих пор жива, она нас, слабовидящих, научила вязать. Представляете, как мне это в жизни?
2: Не представляю, вот вы говорите, представляете, я нет, не представляю, как можно слабовидящих научить вязать. Ведь это же на самом деле какое, ну как сказать, это, во-первых, надо терпение большое.
3: Терпение,
2: надо старание, надо желание. И зрячие-то многие хорошо вязать не могут научиться. А когда уже люди чуть сумерки, там уже надо присматриваться, зрение портят себе. А потом уже, когда человек умеет вязать, некоторые, наверное, и зрячие, может быть, не смотрят на спицы. Мелькают да мелькают. А вот научиться, здесь уже другое дело, да?
3: Да, ну вот замечательная наша Тамара Александровна, вот она смогла нас обучить. Необыкновенный учитель истории, она же директор. С детства люблю историю. Ледок Жанна Васильевна, тоже жива-здорова, слава тебе, Господи. Воспитательница, уже нет этого человека, Минакова Валентина Ивановна. Она всегда говорила: так, дети, самое главное – это массовость и красочность. И вы знаете, я вот... Ну, в своих сценариях и в своих работах, мне это очень помогает. Может быть, это не самое главное. Главное содержание, конечно, но массовость и красочность на сцене – это всегда...
2: Ну, конечно, зрелищность, да, конечно.
3: Зрелищность, да. Вот тоже вот такая рукодельница тоже была. Я ее вспоминаю. Всех учителей химии, физика, знаете, я...
2: Так, в общем, о школе мы их скажем. Давайте подведем итог, что школа и сегодня показывает большие результаты. Она знаменитая. знаменитая, можно сказать, вот в Ростове-на-Дону. И я знаю, что, по-моему, туда ходит транспорт с средствами реабилитации для незрячих вот в этом направлении этой школы. То есть там объявляют остановки, что-то еще, там как-то и телефоны сегодня интегрируются с этим транспортом. Ну, точно не помню, но когда-то был такой разговор. Я был в этой школе, вот могу сказать, что она действительно уникальна и сегодня. Давайте продолжим уже, вы когда закончили школу, что было дальше. Но сначала послушаем еще одну песню в вашем исполнении.
3: Это песня Марины Девятовой «Я огонь, ты вода».
2: Слушаем эту песню в исполнении нашей прекрасной гости, которая действительно вас слушаешь, Ирина Анатольевна, и сердце радуется, и душа, потому что вы действительно человек, который светится изнутри. Спасибо за то, что вы нашли время и за ваше прекрасное пение. Слушаем песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Ирина Анатольевна Сердюченко из Ростова-на-Дону. Замечательный человек, педагог, певица и мастерица на все руки. И человек, который любит жизнь и любит людей, и любит детей. Вот вы знаете, не каждый человек, Ирина Анатольевна, согласитесь со мной, не каждый человек может работать с детьми. Потому что иногда бывают такие, знаете, какие-то немножко грубоватые воспитатели, учителя. Сразу видно, кто любит детей, а кто не любит. А у вас, вот, мне кажется, ну, по-другому не может. Как ваши, вот расскажите немножко о вашей такой миссии педагога. Вот сейчас прервемся, а потом вашу биографию, чтобы у нас были такие, знаете, интересные разные такие прыжки, а не подряд все будем рассказывать. Вот сегодня вы работаете и в воскресной школе с детками, да? Что еще происходит?
2: Вы знаете, я удивительно, я сама раньше не знала, что я люблю детей. Вот не знала, что я их люблю. И профессию свою я выбрала не потому, что я люблю детей, а мне, опять же, возвращаюсь, что мне всегда хотелось быть артисткой. Но благодаря тому, что я уже видела плохо на тот момент, меня не брали ни на хореографию в училище культуры ростовское. Я сама понимала, что я не вижу ноты, читать, в общем, не смогу. Ну, тогда что? Режиссура. Сотрудник Дома культуры для слепых, у меня тогда уже с ними была связь, Понеделка, Наталья Алексеевна, необыкновенный человек. Она говорит: «Ира, как оно мне пригодится?» Ну, ладно, посоветовали, пошла. Вот, в общем, то же самое. Та же режиссура, те же сценарии, только детское направление. Потом у меня было 2 года работы в Доме культуры слепых города Ростова-на-Дону.
1: Это как практика такая была, да, у вас сначала там же, наверное?
2: Меня взял на работу, спасибо, тоже нет этого человека, к сожалению, Дудник Виктор Иванович, тоже очень благодарна, директор Дома культуры. Работала с 95 по 97, Дом культуры закрылся. Что делать? Инвалидность первой группы уже на тот момент, и где-то среди зрячих, ну, очень трудно, когда была трудно с работой, с первой группой никуда не брали. На предприятие, в цех. Для меня была тогда эта трагедия. У меня земля уходила из-под ног.
1: Ну да, конечно, из культуры, из искусства и сразу за какие-то станки.
2: Но я сейчас понимаю, что я там отработала 20 лет, ветеран производства.
1: Ничего себе!
2: Да, я понимаю, что это была моя дорога в храм. Вот все эти 20 лет. Но у нас, как сказать, Дом культуры закрыли, но оставили, сделали клуб на предприятии, оставили одного руководителя клуба. Замечательный наш Валерий Владимирович Петренко, вот с которым тоже меня жизнь, как говорится, вот, Господь Бог, он музыкант. И я продолжала там уже ходить в самодеятельность на ростовском предприятии, не бросала, опять же, благодарна своей маме Дуплеевой Антонине Анатольевне, потому что, ну, что-то дело, конечно, я по дому, но после работы себе буду домой, а я иду на репетицию. Вот. Дочь родила, супруг у меня.
1: Так, вот здесь давайте немножечко мы сделаем остановку поподробнее. Как познакомились с супругом? Там же на предприятии или как это произошло?
2: Нет, я с супругом познакомилась. Я такая была девушка. Ну, видела-то еще неплохо. И девушка такая всегда была шустрая, озорная, можно сказать.

0: И вот мы с девчонками бегали в парк, площадка, вот, ну, там зрячие люди собираются, и вот мы бегали на танцы все время. И есть такой у нас дворец культуры энергетиков, туда я потом дочь свою водила, балет на хореографии, 8 лет мы занимались. И вот в этом дворце энергетиков на дискотеке познакомились с мужем. Он тогда учился в военном училище наше, РАУ, просторакетное, вообще стратегического назначения. Ну, как-то, знаете, сразу, ну, вот Господь, наверное, вот так все устроил. Долго мы не встречались, сразу мне, можно сказать, сделал предложение. А мне бабушка моя, вот немножечко назад возвращаюсь, бабушка моя, Царствие Небесное, всегда говорила, шутила, просто шутила. Она, конечно, не знала. А у тебя будет муж Хведя.
1: Интересно.
0: Я топаю ногами, как купают, а у тебя будет? Она говорит, да у меня уже есть, а вот у тебя будет Хведька. И вы знаете, я как Федор. Точно, Федор дар Божий, да?
1: Вот интересно, как бабушки бывают, да, у нас какие прозорливые.
0: Ну, бабушка-то умерла, она и не узнала.
1: Да,
0: она,
1: ну, тем не менее, не да, узнала, что... вечная память.
0: И вот Федор, ну, знаете, тогда какое время было? Это 90-е годы. Получилось так, что служить, все эти части закрывали, стратегическое назначение, эти тополя, их вообще резали просто, эти комплексы тополя. Вот,
1: сокращение вооружений было, да, там.
0: Да, сокращение. Знаете, я иногда ему говорю, если бы ты меня не стрелял, был бы, наверное, там, полковником или там. Он говорит, да кто его знает, кем бы я был, потому что та часть, которая в итоге его, куда его направили после училища, она потом, ее расформировали просто. Кем бы он был, как бы все сложилось. Ну, в общем, сложилось, как сложилось.
1: В общем, сколько лет уже вместе вы с Федором?
0: Вместе мы, ой, почти как в золотой рыбке. 30 лет и 4 года. 34 уже.
1: Да. Вот, я, как говорится, хочу сказать Федору и вам, что вот действительно хочется пожелать еще много радостных, счастливых дней. У вас уже, может быть, и внуки, да?
0: Да, у меня внучка. Вот это мы подбираемся к воскресной школе.
1: Ага, да? Ага, вот, да,
0: приближаемся. И, короче говоря, Федор, мы остались в Ростове. Он потом из Сибири, из Красноярского края вернулся. Дочь закончила РИНГ, бухучет. Сейчас у нее, слава богу, все хорошо. Она главный бухгалтер в сети магазинов женской одежды. Но поначалу все складывалось очень непросто. У дочери первый брак. Ну, в общем, как-то все не так складывалось, как...
1: Ну, на все воля Божия, что делать.
0: И получилось, что вот этот внучечку... То есть я поняла, что дочери нужно, ну, как-то свою жизнь устраивать. И вот эту внучечку, малышечку Маргариту, мы, можно сказать, с полгода с мамой... Ну, дочь-то была рядом. Ну, я благодарна, конечно, тоже своей маме. Это прабабушка моей внучки. Я бабушка. В общем, мы ее... Она все время с нами. Вот с нами, с нами, с нами. В 18 году я очень сильно разболелась. Улица с предприятия ростовского. И мы думала, что потом вернусь, но оказалось, что там дела пошли совсем как-то не очень хорошо. У нас людей сократили. И, в общем, я поняла, что я дома. И вот я, ну, самодельно в первичную организацию хожу, там что-то как-то, но большей частью я дома. Я дома, дома, у меня горшки. Какие-то,
1: а вы не привыкли тоже, да, все время сидеть?
0: А я,
1: да,
0: не привыкла, и вы знаете, вот я один день как-то ползаю, вот, что называется, с 9 до 6. Вот я мою, убираю. И тут я выползла в 6 часов вечера на крыльцо с тряпкой в руках. И я просто взмолилась. Я говорю, Господи, я так никогда не просила. Говорю, Господи, помоги мне. Неужели я вот для этого только живу? Неужели я только для этого? Ну, для чего-то же я вообще училась? Ну, что ж у меня за жизнь такая вот, вот только... Ну, с тряпкой тоже кому-то надо, конечно, там, за своими родными.
1: Ну, конечно, конечно.
0: И тут вот началось для меня самое интересное. Я на тот момент уже видела очень плохо, уже у меня не было этого шибы, у меня там какие-то уже сотые. Но я с внучкой, и, в общем, я прошу, подвезите в храм, отвезите в храм. Первый раз, значит, мы с внучкой туда попали.
1: Это какой храм?
0: Храм Дмитрия Ростовского, город Ростов-на-Дону, да, недалеко от дома. Нас высадили из машины, ну, просто забыли, наверное, что я не вижу. Говорю, Лита, а где же, говорю, калитка? Она говорит, пойдем. И я, тут масына, и тащит меня. Говорю, все, слава тебе, Господи, мы нигде не пропадем. Не без добрых людей всегда найдутся люди, которые помогут. И вот так мы с внучечкой стали ходить в храм, а потом пришли в воскресную школу. И я думала, что она будет в воскресной школе, ей уже было 5 лет, а я буду стоять себе спокойненько на службе. Не тут-то было. Ну, вот стала я ходить вместе с нею. Год я сидела, молчала в стороночке, вот скромно. Думаю, я не вижу, ну как я, ну сижу и сижу. Когда внучке было 6 лет, это был, сейчас даже затрудняюсь сказать, какой год, ну вот 6 лет.
1: Ну, неважно, неважно, 6 лет был,
0: да. Неважно, да. Вот, и перед праздником Победы попросила директор родителей, там, ну, как-то можно, кто может прочитать, кто может, там, в общем, кто во что гораздо вот такую программу сделать в библиотеке. Ну, тут я не выдержала, говорю, а можно я прочту стихотворение «Сына артиллериста»? Читайте. Потом подходит ко мне директор и говорит, а вы знаете, а могли бы вы с нашими детьми позаниматься? Я говорю, ну как позаниматься? Во-первых, я говорю, я не вижу. Во-вторых, а как раз в воскресной школе ушла педагог, которая занималась праздником. Ну, может быть, что-то вы с ними... Я говорю, ну, петь, ну, а петь вы умеете? Я говорю, ну, я-то пою, но у меня музыкального нет образования, и я не такая уж и певица.
1: Как, ну, наверное, конечно, уж не такая, еще какая.
0: Ну, ладно, надо, так надо. Вот, 38-я школа во мне включилась, комсомольская юность отработала. И, ну, тоже, знаете, этот путь был очень, очень тернистый, потому что я ничего не знала, я не знала никаких...
1: Ну, и детям непривычно с незрячим педагогом сразу. То есть контакт нашли, самое главное, да?
0: А как мы с детьми подружились, потому что внучка моя была маленькая, она бегает, Ира, Ира, Ира. И они ко мне все бегут, Ира, Ира. Ну, Ира, Ира, так Ира. Вот, облепят меня. И вот тут я поняла, что я детей люблю. Вот после того, как у меня появилась внучка, вот тут я полюбила детей. Еще я что поняла, что, да, наше первое выступление на Рождество. Я так это строго на репетиции прикрикнула на них. Говорю, ну-ка там, не разговаривайте, надо петь. А они замолчали. То есть, понимаете, вот это не то поколение, это не мы, это даже не наши дети. Когда можно было ругать, там, сейчас они другие. Их надо погладить по головке. Я всегда говорю, иногда говорят, Ирина Анатольевна, ну так нельзя.
1: А вы все равно любовью, да, вот побеждаете?
0: А я не могу по-другому, да, вот только любовью. Я его поглажу по головке, пусть он не такой талантливый, пусть у него там и слух, они... Я говорю, да ты ж мой молодец. И вы знаете, и тут начинается вот происходить, начинают происходить чудесные вещи.
1: Люди раскрывают, детки раскрываются, да?
0: А он, да, он раскрывается. Вот. И, вы знаете, у меня есть один мальчик, Ева Черняк, ну, необыкновенный голос. То есть мне там, я же не педагог по вокалу, я сразу говорю, я тут делаю, я тут ничем не могу помочь. Но самое интересное, что вот они пришли малышами 4, 5, 6 лет, и очень многие после года занятий со мной пошли в музыкальную школу. Ну, сказать, что тут какие-то мои прям заслуги нет.
1: Ну, конечно, потому что вы показали, что это такое, что такое коллективное пение, песни и так далее. И, естественно, детям захотелось, наверное, и родители посмотрели, кто-то они повлияли. В общем, так теперь вы еще и воскресной школой занимаетесь. Давайте послушаем следующую песню и продолжим.
0: Следующая песня, это у нас дуэт со Светланой Петренко «А я чайничала».
1: Ага, это народная, наверное, да? «А я чайничала».
0: Это народная, да.
1: Хорошо, слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости и Светланы Петренко.

0: мимо кошка шел Алешка, як без памяти была.
1: Ох-ха-ха! Ох-ха-ха!

на нас уехали к

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что Ирина Анатольевна Сердюченко из города Ростова-на-Дону сегодня с нами на связи. Мы слушаем чудесную историю ее такой яркой, насыщенной, красочной жизни. А вот скажите, пожалуйста, еще хотелось бы немножечко о вашей первичной организации поговорить, потому что сейчас уже здесь по-разному называют, где первичная, где какая-то еще организация, везде ведут изменения. Но самое главное, что люди, которые живут рядом, собираются вместе, проводят вместе и праздники, и дни рождения, и все на свете. Это вот такая как бы ячейка общества, которая нам дорога, да? Это наши друзья.
2: Да. Это наши друзья, это наши люди, с которыми мы идем по жизни вместе. Вот Валерий Петренко в нашей первичной организации руководит хором «Гармония» и эстрадным коллективом «Реприза». Я пою и в хоре, я и пою в эстрадном коллективе. И мы уже с Валерочкой очень много лет вместе. Также у нас замечательный председатель Леонтьева Надежда Ивановна, необыкновенный человек. Ой, чего только нет в нашей первичной организации. У нас рукоделие, у нас бисероплетение. Я и туда ходила, тоже кое-чему научилась. И использую это с детками в своей работе. Уже всех прихожан храма и всех своих друзей и знакомых одарила фиалками из бисера. У нас есть рукоделие, ведет библиотекарь. Уникальный человек, Сурнина Лариса Ивановна. Она меня научила макраме и там еще вязание, тоже в вязании помогала. Тоже много чему. В общем, скучать нам некогда.
1: Я вот вас сейчас слушаю и думаю, одна из лучших, наверное, в Ростове первичных организаций,
2: да,
1: по большому счету.
2: Самая лучшая. А еще у нас, знаете, почему я сказала, возвращаюсь к началу нашей беседы. Вот 20 лет работы на предприятии, это действительно была моя дорога в храм. К нам приходили сестры из сестричества Свято-Георгиевского храма, который находится недалеко от 38-й школы. На предприятии приходили. И вот мы с ними до сих пор поддерживаем отношения. И когда я уходила с предприятия, для меня было, наверное, самое страшное, что я потеряла связь с сестричеством. Нет, не потерялась эта связь. Мы общаемся, мы ездим в паломнические поездки. Я там по мере сил тоже помогаю людей собирать. Раз в месяц мы с нашими инвалидами посещаем Георгиевский храм, хотя живем мы сейчас в разных концах города, несмотря на то, что это далеко, мы все равно ездим, мы вместе. И еще, за что я благодарна нашему председателю, она меня как-то попросила, говорит, а ты можешь делать сценарий и вот, ну, соединить? У нас в первичке 4 коллектива, то есть хор, эстрадный, потом еще вокальный коллектив, один консонанс и литературно-музыкальная студия «Лира» Лариса Ивановна Сурнина.
1: И вы сделали такую литературно-музыкальную какую-то программу, да?
2: Да, у меня сценарий там, в общем-то, сценарий готов, потому что я пишу сценарий для воскресной школы, ну, там я их дорабатываю, перерабатываю, вот и Лариса Ивановна помогает, вот с Валерием Петренко. И получается, нам удается не каждый коллектив сам по себе, а нам удается собрать всех. Вы знаете, вот все коллективы, что очень важно и ценно. И
1: самое главное, вы объединяете всех. Вот я еще хочу сказать о вашей любви к детям. И вот о сестричестве как раз говорили. Господь говорил, что будьте как дети, правильно? Вот как раз, когда с детьми общаешься и понимаешь, что какая важная. То есть, может быть, не все из них будут дальше верить в Бога, ходить в храм, но все равно вот это заложенное в начале вами фундамент, вот заложенный в них, да, частичка вашей души, вашей веры, эти зернышки, они когда-то, может быть, все равно дадут свои плоды и прорастут, поэтому это очень важно. Низкий вам за это поклон. И низкий поклон всем, кто работает вот в этих коллективах, в вашей первичной организации, потому что люди все неравнодушные, все любят жизнь, вот все любят общаться и так далее. И мне хотелось бы еще одну песню вот включить, а потом еще поговорим немного.
2: Ну, это тоже будет дуэт Светланы Петренко, тоже в народном стиле песня. «Тополь, тополь, тополек».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Как раз вот надо, сейчас вот пасхальные дни проходят, да, и Господь нам сказал, надо радоваться и веселиться. А народные песни, они как никогда располагают, да, вот к веселью, неунынию и так далее. Они лечат душу, я бы сказал. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Ирина Анатольевна, я должен задать вам такой очень коварный вопрос. Очень коварный, я его задаю всем участникам. Приготовьтесь, пожалуйста. Значит, да. Вот скажите, я уже знаю ответ, но тем не менее я обязан его задать. Я сам эту программу придумал и всем задаю этот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, так получилось, что по воле Божией или так сложилось, что вот вы человек, который лишился зрения, да, вы пришли к тому, что вот не видите света белого, как говорится. Лишены, многие же говорят, да, что, то есть поговорка есть, что лучше один раз увидеть, чем там сколько-то раз услышать. Вы считаете себя счастливым человеком, несмотря ни на что? Или все же как-то ропщите, что вот я лишилась зрения, как бы, может быть, хотелось бы вот вернуть, вот как-то у вас в душе, что происходит?
2: Честно скажу, совершенно не лукавлю. Нет, я не ропщу. Вы знаете, как вот иногда говорят, да вот если бы вернуться назад, вот я не хочу назад, я хочу двигаться только вперед. И счастье, знаете, вот жизнь, она, да, может быть, не так много таких моментов бывает у нас счастливых, но и вот только о них надо думать. И когда тебе плохо, я стараюсь думать, так, я запомню, вот сейчас мне хорошо. Вот сегодня я стою в храме на богослужении, и вы знаете, вот такой, у меня светоощущение, свет, силуэт, я вижу, слава Богу. И вот, вот такой свет. Я прямо чувствую, что лучик солнца, и меня прямо через вот стекло как-то пригревает. И выходит батюшка, говорит, благословение. Я уже знаю, что там надо голову склонить. Благословение Господне на вас. Это, вот, понимаете, это передать словами просто нельзя. И как можно в этот момент сказать, что я несчастливый человек, я плохо вижу, я вообще, Господи, почему я не вижу? Я стою и радуюсь. И думаю, мне надо этот момент запомнить. И вот когда мне бывает плохо, я думаю, наши радиослушатели понимают, что инвалидам бывает не только хорошо, бывает и очень плохо. Вот я всегда эти моменты стараюсь вспоминать. Вот такие счастливые, такие кусочки. И еще считаю я себя счастливым человеком, потому что в наше непростое время мы можем делать что-то полезное для наших ребят, для наших защитников, которые воюют на СВО. Наверное, нужно сказать, что у меня двоюродный брат погиб год назад на СВО, Царство ему Небесное, Анатолий.
1: Да, Царство Небесное.
2: Вот. И мы ветками вяжем следочки для воинов, для госпиталя. Делаем цыплят, зайцев, игрушки такие небольшие, ангелочков. Меня как

0: даже батюшка спросил: «Ирина, а это нужно воинам? Знаете, а ко мне сестры милосердия, которые ухаживают за бойцами, они подходят и говорят: ребята просят игрушки, сделанные своими руками, они их прикрепляют к своим рюкзакам». Вот, поэтому, ну, разве это не счастье сделать что-то полезное для бойцов, для своей страны? Еще для меня огромное счастье, что деток, с которыми я занимаюсь, я стараюсь им как бы привить тот же патриотизм, который нам когда-то привили, любовь к своей родине. Прямо на Пасху 12-го днем к нам в храм Дмитрия Ростовского приходили бойцы, участники СВО, и мы поздравляли, пели для них с детьми.
1: Да, это очень-очень важно, конечно, это счастье.
0: Огромное счастье.
1: И вы знаете, мне кажется, вот, да, извините, что перебиваю, мне кажется, вот когда я просто сталкивался тоже вот с госпиталями, вот когда они понимают, что ребенок, да, чистая душа, делает какую-то своими руками, вот эту частичку своей родины, частичку наших детей, да, взять с собой там, куда-то прикрепить, это тоже греет душу, правильно? Это же не просто так, это греет душу.
0: Да, да, конечно.
1: Ирина Анатольевна, я хочу сказать, вот, что вот много хороших людей в наших программах бывают, певцов и певиц, и музыкантов и так далее. Вот я так рад, что судьба Господь свел с вами, что вы столько хорошего рассказали, быстренько пробежались по своей судьбе. Счастливое детство, прекрасная семья, внученька, дай Бог здоровья, чтобы все ваши родные были здоровы и счастливы. А вам много радостных, счастливых дней, чтобы Господь даровал. Вот, чтобы всегда с песней так и продолжали по жизни, и чтобы много-много вот песен тех, которые вы хотите, вы пели, доносили до людей, пропуская через свое верующее, излучающее именно свет истины сердца. Потому что есть просто люди, да, талантливые и так далее, когда в сердце Господь, и через это сердце проходит песня, то эта песня еще больше несет света, тепла, радости и любви. Вот, огромное вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Хотелось бы вкратце, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям, и мы послушаем последнюю песню в этой программе.
0: А я вам, Виктор, и всем нашим радиослушателям желаю никогда не унывать, желаю крепкого здоровья, радости, и просите всегда Господа о помощи, обращайтесь. И самое главное, верьте, что просимое получите, обязательно получите. И хотелось бы, чтобы прозвучала в нашей программе песня, это дуэт с Валерием Петренко «Приходите в мой дом».
1: Замечательно. На этой оптимистической ноте мы с вами говорим до свидания, не прощаемся, может быть, через какое-то время. Вот, обязательно свяжемся с вами еще, потому что с такими, как вы, людьми хочется дружить. Вот я вам говорю до свидания и радиослушателям до свидания. Берегите себя, до новых встреч. Итак, в завершении песня «Приходите в мой дом» в исполнении нашей гости вместе с Валерием Петренко. Всем всего доброго. До свидания.

0: что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно и все, что нельзя. Но другим никогда, никогда я не буду. Если что-то не так, вы простите меня.
1: Но другой никогда, никогда я не буду.
0: Если что-то не так, вы простите меня.

«Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация

0: Це наладило взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифло-флешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
3: Рассказ Бориса Бочкарева «Огневица» читает Владимир Корецкий.

Когда нахлынула первая стынь, матерый лис вышел к подворьям. В округе, опаленной ядохимикатами, вымерли мыши-полевки. И, предчувствуя зимний голод, матерый лис спешил заранее принюхаться к деревне. Здесь в ложок кидали остатки после осеннего убоя скота, а иногда гулял в кустах самоуверенный заблудившийся цыпленок. Поутру от крайней избы сквозь влажную дымку тумана наносило теплым запахом жилья, сенным разнотравьем овчарни и острой душной талостью старого курятника. С позаранку неба выслали длинные розовые облака, предвещавшие дневной ветер, и мир еще нежился в утренней дремоте, не ведая тревог предстоящего дня. Быстро, бесшумно, лис метнулся в одну, в другую сторону, припадая влажным носом к траве. Посеребренная первым осенним морозцем, трава сохранила след полуночного зайца, но почти не оставила запаха. Лис знал, от такого следа мало проку. Знал он и другое. В деревне не осталось былых охотников. Выстрелы, что прогремели где-то в сентябре, пальнули два приезжих горожанина. От скуки видно. Охотники те ушли, а на деревню в спокойные ясные дни стал налетать ястреб-тетеревятник. Выпростав тощие когтистые ноги, ястреб с лета хватал курицу-молотку, а то и большую хохлатку, низко натужно нес добычу к закрайку поля неподалеку от деревни. По осени во всякий день лис подстерегал такой случай. Притаившись на старой меже в густом бурьяннике, лис ждал, чтобы ястреб притащил на поле добытую птицу. Пескливо тявкнув и слегка визжа, лис бросался на ястреба. Хищная птица взмывала вверх, а лис хватал готовую добычу. Вскоре ястреб, прежде чем лететь к деревне, стал облетать поле вокруг, взлетая к вершинам елей и, скосив серповидные крылья, плавно проносился над межою. Лис старательно вжимался в бурьян, но всякий раз его выдавала хитро сощуренная морда и темные кончики ушей. Заметив лиса, ястреб садился с края поля на сучок и не летел в деревню. Окаемчато-желтым круглым глазом он следил за зверем. Лис еще с полчаса торчал на меже, как дохлый, но вот будто бы нехоть он трусил прочь, искоса оглядывая птицу. Однако, сорвавшись с места, ястреб летел на другую сторону поля, садился на сучок там и ждал, когда лис уйдет совсем. Стрекот сорок доносил, что лис далеко, и ястреб снова налетал на деревню. Но вот однажды хозяин курятника над загончиком для кур навесил сеть, и ястреб, стремительно промчавшись над деревней, всякий раз возвращался ни с чем. И лис теперь не прятался от ястреба, да и ястреб не боялся его. Только утром в середине ноября лис заслышал в деревне что-то неладное. Шум, кудахтанье и окрик с крайнего двора. А вслед за тем оттуда быстро и бесшумно промчался буровато-красный пышный зверь. Зверь нес в зубах большую пеструю курицу. Привыкший отнимать добычу, лис бросился на перерез. От опушки он выскочил к старой полузаросшей просеке, по которой убегать от деревни было легче всего. Здесь лис встал поперек узенькой, намятой лапами тропинки, как вдруг замер, удивленный и чем-то озабоченный. Прямо на него, легкая и красновато-медная, бежала пышная лиса. На узенькой темной мордочке лисицы прописались две яркие дуги. Хвост невесомый, великолепный, воздушный, стелился над землею, а по широкой лисицыной спине
тянулась буровато-красная сверкающая полоса, нисходящая по бокам пламенеющим заревом. В довершение к тому у лисицы от горлышка опускался на грудь белый фартучек и нисходил дальше, к нежному брюшку. Лисица остановилась, положила добычу к ногам, склонила голову чуть-чуть на бок, навострилась, глядячи на лиса. Матерый лис показался ей взлохмаченным и нерасторопным, как щенок на первом выползе из конуры. По обычаю звериному, пренебречь почтением к старшим лисица не могла. А между тем она заметила расположенность к себе. Матерый лис с широкими седыми зализами по морде смотрел на нее восхищенно. Чувствуя безопасность, лисица сощурилась, прикусила куриную тушку зубами, свернула в ельничек неподалеку. Там она повыдрала немного перьев, рванула острыми зубами еще теплую мякоть и сладостно забылась в родении своем.

Серый лис, обогнув ельничек сторонкой, остановился в шагах в 10. Его взгляд, нацеленный, привычно хищный, злой, теперь был похож на взгляд умной и доброй собаки. Тем временем воровка, отторгнув перышко по перышку, слопала все до косточки, чихнула капризно и смешно, когда пушинка угодила в нос. Лис сделал шаг, другой, вдохнул сладостный запах остатков курятины, навострил миролюбиво уши. Лисица, кажется, совсем не замечала его. Природное кокетство предвосхищало каждый шаг ее и каждое движение. Она пробежала сквозь кусточки, отвернулась, но не спряталась. Выбрала местечко в сухом бурьяннике, зевнула, прилегла полукольцом, роскошным и ярким, в пожухлой траве. Ухом чутким, дрогнувшим, лисица слышала, как шарахтит лапами матерый лис, пробиваясь к ней. Матерый лис стал почти рядом. И как бы ни был увлечен, он сознавал свое достоинство. Теперь, по обычаю лисов, он ждал почтения, ритуала, которым слабейший обязан выказать свою покорность. У волков, собак, лисиц поджатый хвост, чуть сгорбленный хребет, прижатые уши – всеобщий знак признания силы. Язык зверей, ограниченный в звуках, велик в тонах импульсивных. И там, где человек тратит множество слов, не достигая цели, зверь мгновенным чувством понимает встречного. Лисица медлила. Матерый лис вдруг понял, что перед ним царица. Но, постояв минуту выжидательно и строго, он ощутил, как напряглись его сильные мускулы, как в сердце вливается гнев. И лисица не рискнула больше. Самолюбие ее утешилось, а крепкие зубы матерого могли на ней попортить огнедыщий мех. Она сгорбилась, прижала ушки, мелким бисером просеменила к властителю. Матерый потянул носом воздух. Приятный запах незнакомки взволновал его. И тут, скакнув, лисица прянула, вильнула, игриво оббежала полукруг. Матерый лис метнулся вслед за нею, забавно и легко. Теперь они стали парой, признавшей друг друга. Тем годом, до середины ноября, земля то твердела под легкой стынью, то, вновь отмякнув, парила под низкими лучами осеннего солнца. По заросшим, давно нетронутым колеям огневица и лис выходили к деревне. Огневица была напористее, хитрее, изворотливее лиса. Она помнила, где сделала первый подкоп. Однако на лисий лаз в курятник старый хозяин накрошил стекла, наложил камней сверху, притоптал землю сапогами. В ночь, когда темень густо осела на землю, огневица окружила деревню в 6 дворов, влажным носиком проверила запахи и ничего нового, подозрительного не нашла. 5 дворов пахли прелой ветошью и нежильем, а с последнего наносила овчарней и курятником. Задрав мордочку и навострив ушки, огневица похватала и запахи налетные, какие могли объявиться вокруг. Здесь тоже все было хорошо. Не настилалась духом прокисшего тулупа, не подпаленной горчинкой вальных сапог, недалеко идущие и тягучие наволоки табака. Табак особенно выдавал человека. Его липкая ядовитость заставляла огневицу тревожиться или опрометью бежать. Ночь нависла глухая, темная, когда они подобрались к срубовой стене. В тишине сонной оцепенелой дремали избы, подворья, оголенные стужей сады. Воровать в подворьях матерый лис, не приноровился. Он жил мудро, без лишнего риска, но...

и чувство осторожности, давно ему привычное, постепенно притуплялось в нем. Вот и на этот раз, добежав до курятника в пяту за огнёвицей, лис потолкался вдоль срубовой стены, наследил, перемешал повсюду запахи, не прочуял место предварительно, не заметив ни запаха железа, ни кислой прелости старых рукавиц. Не слишком уверенно он нашел-таки старый подкоп, заваленный камнями. Тут несколько поодаль зияла небольшая прощель под нижним срубовым венцом. Из прощели под срубом наносило курятником и стойкой смазью бараньего сала. Лис пошмыгал носом и сквозь посаженную баранью промазку уловил запах рукавиц и полушубка. Хозяин боялся второго подкопа и что-то соорудил именно здесь. Лис подался чуть в сторону и заработал лапами, подбираясь под бревно. Огнёвица пошныряла вдоль стены, копнулась в одном, в другом месте, раскроила о стекляшку лапку, отскочила и, зализывая ранку, наблюдала работу матерого. Всполошился петух, заслышав во тьме царапанье и шорох, и тут же в разнобой суматошно и крикливо закудахтали куры. В сенях заскрипели половицы, шаркнула дверь, и на крылечко выбежал хозяин. Огнёвица первая кинулась прочь, и лис догнал ее далеко за деревней. В ту ночь они не добыли ничего. Не поймали за день ни зверька, ни птицы. И еще двое суток, как на грех, выдались голодные. И под утро третьих суток огнёвица снова направилась к деревне. Бежала смело, потому что двух деревенских гончих давно задрали волки, и последняя мелкая шавка прибилась к дальней ферме на сытное житье. Покорно и понуро трусил матерый лис за огнёвицей в пяту. На галантное приглашение поиграть огнёвица скалила острые, как шило, зубки. Она хотела есть, что было важнее любви. Возле курятника огнёвица остановилась. Ночь смутная, беспокойная, ветреная, черными тучами всклубила небо. Гудел в застрехах северка ветер, предвещая ненастье и снег. Под глухое поголосье непогоды крепко спал хозяин, не слышал шорохов петух. Лис подошел к тому месту, где в первый раз пробовал сделать подкоп. Тут рядом опять-таки пахло бараньим салом, рукавицами и немного железом. Теперь эти запахи порядком повыветрились, и матерый лис рьяно принялся за дело. Он заработал сильными лапами и минут через 40 уже подсунулся под бревно. В нос посыпалась труха, пылище. Лис попятился назад, сфыркнул с морды пыль и мусор. Огнёвица тут же нырнула в готовый подкоп. Азартно поработав лапками, она быстро расширила лаз и, досадливо чихая, забралась в курятник. Матерый лис еще ворочался в узковатом для него пролазе, когда огнёвица взялась творить разбой. Она хватала кряду, душила и хватала вновь. С низкого насеста посыпались куры. Едва лис выставил голову, как одна из куриц рухнула к нему на переносе. Куриный коготь царапнул по носу, и лис попятился назад. Грохнула дверь хозяйской избы, и по крыльцу послышался топот. Огнёвица пулей рванулась в подкоп, вышибла лиса в насторону. Лис кувыркнулся под бревно с прощелиной, и тут-то щелчок, острый и жестокий, намертво цапнул его. Лис с молоду знал, что такое капкан. Он находил капканы по запаху человеческих рук, рукавиц и сала, которым для обмана натирали железо. Он помнил раскаленные глаза зверей, прихваченных металлической пастью. Теперь капкан прищемил ему два пальца на задней лапе. С рывка лис надорвал тонкие сухожилия, извернулся и сквозь бешенство и боль

0: грыз зажатые нити. Он нашел огневицу почти засветло, далеко от деревни, в Тальниковой чащобе, рядом с замерзшим болотцем. Она только что съела курицу, которую и в суматохе сумела утащить. Сытенькая, круглая, довольная собой, она легла передохнуть, и лис на трех лапах, прискакавший за нею, похоже, мешал ее радостному настроению. Голодный, всклокоченный, он долго зализывал лапу, на которой теперь не хватало двух пальцев, и тем остался на сегодня сыт. Хозяин сколько ни ставил потом капканов, ни огневица, ни лис не подходили близко к постройке. Беду зверь запоминает сразу и второй раз в одно и то же место не сунется. Огневица порезал лапку, лис остался хромым, а страху натерпелись вместе. По первому снегу лис уже не печатал следы обычной лисьей строчкой, а неловко треножил, едва касаясь земли, искалеченной лапой. Однажды, высмотрев следы неподалеку от деревни, старик-хозяин понял, что эта лисья пара как раз и есть те самые воры, что передушили больше половины кур. Велика была досада старика. Из 11 кур осталось лишь 5, без петуха. Куры не куры, и курятник не курятник, даже голосу петушиного нет. Без петуха и яйцо у куриц баловство одно, вода водой. От такой обиды старина снарядил картечь, смазал замок одностволки автолом, выдал прошлогоднюю пыль из ружейного дула, опоясался патронташем поверх полушубка, надвинул валенки, треух и в этаком грозном виде по свежему снежку отправился в лес. Матерый лис узнал издали шаги человека. Скрип и шорох, не похожий на звериный, лис понимал в любое время года. Человек зашел за еловую гряду, наполовину разделявшую поле, а лис потянул носом воздух и чуть слышно проскулил. Огневица насторожилась. Она копалась под соломенным волком, добралась уже до норки, когда лис предупредил ее. Сквозь реденький ельничек она увидела ноги человека, медленно и нелепо переступавшие. У лисиц повадка – залечь, затаиться, пропустить опасность, выскочить за спиною. Применяют такое и зайцы, однако у зайца дух слабей. Где лиса переждет, там косой не выдержит, вырвется во взлет и всадит сам себя на выстрел. Убедившись, что ее не заметили, огневица прилегла за волком. Распластался ее чменники лис. Матерый сторожко следил за охотником сквозь невысокую щепку ячменя. Охотник скоро приметил в невысоком ячмене желтоватое пятно. Умудренный опытом, он шел будто бы мимо и в ту сторону не глядя. Старик знал, что зверь понимает и настроение человека, и человеческий взгляд, что в добром настроении людям попадаются и зверь, и птица, а в злобе, в напряжении человек всему живому потычка, пугало, и летит от него вздутая со страху всякая ворона.
1: Рассказ Бориса Бочкарева «Огневица» читает Владимир Корецкий.

0: Медленно, неторопливо шел старик-охотник сторонкой, опустив к низу ружейное дуло. Теперь ему особенно хотелось добыть лису для внучки на шапку. Внучка навещала старика, приезжала из города и в отпуск, и в дни выходные. Баранок привозила, табачку нюхательного. Любил табачку понюхать старина, табачку чертова, смятую. Забава-то, считай, повывелась сегодня, а старик к тому был прилежен. Глазам помощь, так издавна приметили люди. Взгляд у старика и в самом деле был ясным и острым. Он только и ждал, когда зверь подпустит на выстрел. Лис кинулся прочь. Старик пальнул, однако наугад. Не успел смахнуться дым, как от волка метнулась и лисица. Буровато-золотистое, живое, пышное веретено, настилаясь над стернею, будто плыло по воздуху. Век не видывал старый такой красоты и пожалел, что в руках не двустволка. Морозным золотом вскинулась жар птица, уплыла, и нет ее. Одолев досаду, отрапь и суетность свою никчемную, старик понюхал табачку, чихнул и с просветленной памятью вспомнил, что о таких лисах идет среди охотников всякое разное быль-небылица. Одни говорили, что такие лисы встречаются один раз и на счастье. Другие, наоборот, страшились зверя, потому что обморочит, обведет, что немало охотников померзло из-за такого зверя. Загорится душа, и силушку не соразмерит человек. Повыкипит, приткнется с устатка к елочке всего минутой вроде бы. А там ему придремлется слегка, нахлынет стынь, окрутит тело, а будто бы тепло, а как прокоченеет в половину, вздрогнет весь, да только боль по телу резанет такая, что пересилится не в мочь, и снова согреться захочется, ужавшись в плотненький комок. Потом сон глухой-глухой навалится. И уж неволен себе человек. Найдут закостенелым. Все это знал и помнил старик. Помнил и то, что один ученый-охотовед объяснял эту редчайшую лисью породу, будто есть такая помесь рыжей лисы с чернобурой, а может быть и особый подвид. Встречаются такие из редкого в редко. Говорил, что, возможно, и то уцелел реликтовый зверь, который еще попадается на просторах России, а больше нигде. Все это может быть так, а может быть и не так. А вот как внучку обрядить в такую шапку? Переживал за внучку старик. 22-й год пошел, а все не замужем. Выдалась внучка и добра, и лицом хороша. Да одна беда, на голову выше деда. Что ни день, то размышлял над тем старик. То ли погода нынче стала другая, то ли напасть на бабий род какую навлекло. А вот пруд врос нынешней девке. Да и жених здешний мелковат пошел. А какому мужичонке, скажи-ка на милость, охота быть росточком мельче, неказистее жены. Тут, брат, принцип. Мужская, так сказать, теряется власть. А в шапке изогнется сияние на голове. На такое диво каждый издали потянется. Ан, глядь, и заприметит кто, и стать, и красоту. Возвратившись домой, старик достал из кладовки капканы, соскреб с них ржавчину, курицу из тех, что поледащие, разделил на приманку, натер капкан куриным салом И в тот же день к вечеру обошел подходы, выходы к деревне, расставил западни с привадою. В обед к старику прикатила на лыжах девчушечка-почтарка. Принесла ему письмо. Старик прочел, поскреб под шапкой затылок, еще прочел и всколохнулся от радости. Писала внучка, что вышла замуж, что к Новому году вместе с мужем на день-другой приедут к нему. «Эх, как бы подарок кстати!» — вспомнил лисицу старик. «А теперь чё ж? Хотя бы зайчика добыть. Молодые, они поесть любят. У них сил на то. А взять где что? На усадьбу колхозу навезли пакетов. Жиры, белки, углеводы. Все всухую позатарено, живого духа ни капельки нет». Так, не так, а через пару дней старик снарядился в путь опять. Собрался на день, взял хлебушку, луковицу, пару каленых яиц, вложил в мешок, повязал тот мешок по углам веревкой, прихватил вверху петлей, получилась котомка, встал на лыжи, накинул на плечо ружьишко и снова наладился в лес. Погода выдалась на загляденье. Снег пухлый, нетронутый, расстилался вокруг. Иней на елях сверкал и серебрился, и низкое северное солнышко улыбчиво смотрело на эту красоту. Весь день ходил старик, торил следы, высматривал, не затаился ли где на лёжке заяц. Ан, вот беда! Косой, либо нынешние вертки да хитрые, либо прыть у старика была уже не та. Не давался заяц, хоть разбейся. Чуть заслышит лыжный скрип, из-под снега шварк взовьется, словно порох. Попробуй приди. С молоду когда-то успевался птицу сбить на взлете и зайца на выскочку взять. А теперь и ухватка не та. И сноровка уже не такая. А без косой он ведь не ждет, чешет во всю прыть. В другой раз водит целый день. Двух зайцев старик вспугнул и потерял. А третий попался совсем невозможный. Плотный, башкастый, штаны белые, нахальный черт. Шел прямо на виду. А на выстрел ни в какую. Хоть бы спрятался, так нет, плетется впереди шагов на полтораста. Тут сердце выскочить хочет, а он ковыляет себе это к нехотя. Измаялся старик, преклонился к березке, оперся, как на посох, еле-еле дух перевел. Осмотрелся, видит, сделал круг до знакомой березовой грядки. Отсюда недалече ячменные поля. Силы нет, а заглянуть бы надо. А вот сидит в ячменнике какой другой косой. Обходить поле ради зайца с наветренной стороны нужды не было. И старик пошел напрямую. Едва ступил на бровку с края, как с другой стороны поля вдали жар птицу и метнулся краснобокий пышный зверь. Чуть поодаль, вслед за огневицей, бежал матерый лис. Старик зашаркал лыжами, и пока выбирался на ровное место, оба зверя скрылись из глаз. Наконец он миновал пролесок и вдруг увидел. У березовой гривки челночит и мечется лис. Старик направился туда. Лис скрылся в березничке и тут же объявился вновь. Он то являлся, то прятался. Затем стал отходить чуточку в сторону. Старик засуетился, кинулся на перерез, уж готов был прицелиться. Но лис стремительно метнулся прочь. Старик пальнул. И снова попусту. Кое-как отдышавшись, Он вошел в окраечек Березняка, и тут его сердце дрогнуло. Гулко забарабанило в груди, как вскинутый факел взметнулось, упало, дернулось и снова упало в березовом подлеске огневица. Вгрызаясь в цепь, в капкан и в лапу, огневица рвалась, крутилась и рычала. «Уйдет!» — то было первое, что пало в разум. Старик поднял ружье, прицелился. Лисица рванулась так и сяк, но, чуя смерть свою, вся вжалась в снег, оскалилась, заверещала. Чтобы не попортить мех, старик навел ствол в расписные дужки над бровья. Но как-то неловко и вдруг зашевелил рукою. Даже сквозь прорезь прицела радужный зверь был так-то хорош. Желтым, горящим, ненавидящим взглядом лисица жгла человека, а золотой сверкающий мех дрожал на ней, переливался. Старик понимал, выстрица мнет эти надбровья, из черепа выхлестнет кровь, и зверь раскинется безвольный и бессильный. Потом после выстрела с минуту будет вокруг ноющим мертво и пусто. «Эй-е-е! А не взять ли тебя, голубушка? Как есть!» — сказал сам для себя старик и вдруг повеселел от такого решения. Он убедился, что капкан держит лисицу накрепко, снял мешок со спины и долго пытался набросить лисице на морду. Огневица грызлась, рвалась. Старик срубил палку, дал лисьим зубам вцепиться в конец, нахлобучил мешок. Лисица завизжала по-щенячьи, но старик встряхнул добычу на весу, задержал поверх мешка заднюю лапу с капканом, отжал, рассвободил. Одна косточка была перебита, а вторая цела. Видно, пружины ослабли. Не то пересекло бы прочь. В мешке пленница всунулась носом в заплату и от страха замерла. Старик завязал котомку, вздернул на плечи, встал на лыжи и отправился до дому. Дома он зарешетил толстыми палками окошечко в подклете, вытряхнул туда лису. Подклеть, как и курятник, располагались под одной крышей с избой, и окошечко выходило во внутренний дворик для скота, на котором зимой гуляли куры. В срубовой подклете полы были насланы деревянные, и потому лисица не могла процарапать подкоп. Первые два дня лисица забивалась в угол, а по ночам металась в подклете. Ни косточек, ни хлеба не брала. На третьи сутки взялась сторожить мышиные прогрызи в полу. Еще через двое суток съела хлеб. С хрустом разгрызла косточки. На пятые сутки стала совать мордочку сквозь наколоченный в окошке обрешетник. У подклети гуляли куры возле и рядом. Уцелевшие молодки суетились, мельтешили непрекаянно без петуха. Но среди них была одна, четвертая, очень важная курица. Пышная, белая. Она и во вдовстве своем умела сыскать лишнее зернышко и в волю наклеваться при случае. Степенная курица, заметив в обрешетнике лисичью морду, остановилась, глянула глазом другим, прицелилась, соображая, а не клюнуть ли лису в чернявый нос. Лисица фыркнула, подскочила, заметалась в подклете. Но вот как раз на седьмые сутки к вечеру старик заслышал снаружи лыжный скрип и завидел в окошечко красавицу-внучку, а с нею рядом здоровенного парня в лохматой шапке, в дахе и с ружьем. «Здорово, дед!» – валился в избу парень, облапив старика сильными руками. «Ну, принимай! Денек-другой пробудем!» «Ох, истосковался я по лесу! Всю осень, понимаешь ли, в цеху проторчал! Вот! А патронов у меня штук 200 нерастрелянных!» Старик уж как-то был доволен, что для внучки сыскался этакий детина. Здоровый, добрый, простой, а главное, охотник. От радости душа у старинушки ну прямо вознеслась. «Эх ты!» – разошелся старый. «А вот сейчас я вам сейчас курицу зарежу».
1: «Да погоди ты, дед!» – остановил детина. «У нас рюкзак битком набитый, полный».
0: Старик и двинулся было в курятник, но замялся, застопорил, словно виноватый. «Ну, коль полон, и то, что ж, будь по-вашему». Он вспомнил про лесу и теперь думал, как ему в таком случае быть. Слава богу, близился вечер. Молодые грелись на печке, возились и над чем-то смеялись. А ближе к рассвету, когда молодые спали крепким, чистым сном, старик накинул полушубок, надел рукавицы, шапку, валенки, взял мешок, фонарь, направился к подклете. В сенном углу выдернул трехперые деревянные вилы, приоткрыл в подклете дверь, поставил фонарь. Ослепленная светом, лисица попятилась к стенке. Старик просунул деревянные вилы и тройчаткой зажал лисицу в углу. Прихватив огневицу за шиворот, он тиснул ее в прибольшущий мешок. Лисица ненавидела мешок и оттого снутри возилась и рычала. «Не верещи, не верещи!» – поучал ее дед. «Не в курятник же тебя сажать, окаянную!» Он дошел до крайнего дома деревни, открыл старую баню, вытряхнул туда лису. На обратном пути старик заметил, как в предрассветной мгле, неподалеку от задворья, метнулся зверь, сгорбленный, всклокоченный, похожий на волка. Лис остановился, посмотрел на старика. Человек был без ружья, и зверь не страшился его. Матерый лис блуждал все эти ночи около да рядом, улавливая запах от подклети. «Ага, и ты тут!» – проворчал старик, хлопнул рукавицами, и лис спустился на утек. Через день с позаранку зять собрался на охоту. Еще не задымила печь, как с подворья бухнул выстрел, а минута через две распаленный и громоздкий зять ввалился в избу. «Машуха, дед!» – орал он истово. «Тут во! Звери сами на дуло лезут!» Он держал большого лиса за ноги, и старик успел заметить, что на задней лапе у зверя не хватает пальцев. Весь день старик суетился или стоял где-нибудь не к месту, ссутулясь, сиротливо и зашибленно. «Ты что такой кислый нынче, дед?» – вопрошал зять весело. «И ничего, ничего, сынок», – успокаивал старик. «На душе смутно что-то. Должно быть к непогоне». Молодые, веселые и довольные укатили в город через день. Прихватив мешок, старик снова направился к бане. Кормить лису на той стороне деревни было куда как несподручно, и подклеть пустовала зазря. На этот раз переселение вышло трудное. Завидев мешок, лисица взъярилась и вовсе. Она металась и грызлась, цапнула старика сквозь рукавицу за палец и норовила вцепиться еще. Запрыть за такую дед зажал ее в мешке, задрал ей хвост через пестрядицу и постигал маленько хворостинкой. «Вот так-то те, вот так-то те!» — в сердцах приговаривал он. «Ишь ты, барыня!» А в конце февраля старик открыл дверь в подклете настежь. Огневица не сразу кинулась наружу. Постояла, сверкая глазами, и только потом юркнула через порог. Выскочив в просвет сенного сарая, она отбежала и встала тут. Ясное солнышко только что взошло над горизонтом и рассияло во всю ее звериную красу. Будто золотом напудренная, с буроватым шелком по спине, стояла огневица и смотрела в глаза старику. «Ну-ну, иди!» — махнул старик ей рукавицей. И лисица отскочила, оглянулась и остановилась опять. И так много-много раз, пока все дальше и дальше убегала к лесу.
2: Рассказ Бориса Бочкарева «Огневица».
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Программа «Аудиокнига».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
6: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
5: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
6: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
5: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
6: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже. но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
5: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
6: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
5: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
6: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
5: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
6: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
5: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
6: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, ведь тогда жизнь заиграет новыми красками.
5: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОЗ вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
6: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОЗ сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации, поскольку вот именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
5: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
6: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
5: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Старые знакомые.
3: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
4: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан. А восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали: оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крышей. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтоб гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

Известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии. Ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру. Well,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богемы. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «Мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди всего

сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договору о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать, они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которую он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутая у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу. Обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже девочка, но потеряв это маленькое, теряешь все. Across town, she's a good to me.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
6: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
5: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
6: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
5: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОЗ.
7: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
8: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
5: Зинченко читает книгу по Брайлю.
8: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежо все в памяти.
7: Петр Васильевич Горчаков был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
9: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
6: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за Родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человек, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
5: Президент ВОЗ Неумывакин.
10: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
8: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпы людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
6: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
5: Алексей Борисович Колосов.
11: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
12: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот я, у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
6: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
5: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
8: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. Но последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
6: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
5: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
7: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
5: Дневник Горчакова.
8: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
6: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей, людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
7: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
5: Из дневника Горчакова.
8: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
7: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто, никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головин описывает, как он стоял. Довольно веселое чтение.
6: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции

0: низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
1: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
0: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из запасников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
2: Из дневника Горчакова.
3: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
0: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
2: Съемочная группа рядом с Зинченко.
0: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОЗ. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем. И после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
1: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
0: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе, то есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
4: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
2: Говорит Устинова.
4: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
2: Директор библиотеки.
4: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же

0: эти звукоулавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
1: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
2: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
1: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
2: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». Шестиметровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
3: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
2: Из дневника Горчакова.
4: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках в военной обстановке красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
1: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
2: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
1: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
3: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
1: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
2: Из дневника Горчакова.
4: Весь январь до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
5: Отбой воздушной тревоги.
4: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
2: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
1: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью «За оборону Ленинграда». Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
2: Александр Яковлевич Неумывакин.
6: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
1: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
2: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
7: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
2: Современный разноцветный фейерверк.
7: Салют Ленинграда.
2: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супремедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Лисиченко. Текст тифлокомментария читала Ярославна Буслакова.
8: Тифловизор. Видео, доступное по радио.

0: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
1: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, киностудия «Планета кино» и Всероссийское общество слепых представляют.
2: Дорогие друзья, камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, с чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия, нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

0: Название «Не ради славы». Александр Яковлевич Неумывакин, президент ВОЗ.
1: Герой нашего фильма Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей Родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем. Нашел в себе силы вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей великой эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
2: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом довоенной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома. Несколько десятков имен и фамилий. Русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева.
3: Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого сталинградского дома нет никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранило событие моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев.
0: Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Начнем с того, что он все-таки в 40-м году закончил художественный вуз. В это время строился театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде защитой дома Павлова.
2: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием «Дом Павлова». Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой гарнизон.
3: Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, С шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился. Приехали.
0: Ирина Анатольевна Ребец, кандидат исторических наук.
5: Командир, который организовал дом, оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филиппович обладал абсолютно аналитическим мышлением. Он прекрасно ориентировался в пространстве. То есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом, он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
2: По приказу командира роты лейтенанта Наумова вечером 27 сентября 1942 года в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение. Он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
6: Они говорят, откуда вы взялись? Они говорят, мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть. Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение попытаться немцев уничтожить. И вот эти четыре человека смогли по одним источникам 7, по другим источникам 8. Человек, но они их уничтожили.
2: Павлов понимал, что вчетвером ему такое здание не удержать, но связи со штабом разведчиков не было. Нужно было отправить связного в штаб, который находился в здании мельницы. Вся площадь между мельницей и домом была под плотным огнем противника. У Павлова было всего 3 бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего 4. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
6: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира 3-го батальона. Знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме. И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельницу услышат, а немцы не поймут. И он прокричал, что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
3: Но то, что увидел я и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный грохот, ослепительные вспышки, огонь, дым, которым мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы и молнии, горело живое и мертвое, от извержения огнедышащих недр Везувия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
2: После получения донесения от сержанта Павлова командование стало на своих картах обозначать четырехэтажный жилой дом как «Дом Павлова», по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому дом-близнец на картах обозначали как «Дом Заболотного». А на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он, как старший по званию, и возглавил гарнизон дома Павлова.
6: Немцы решили использовать танки, потому что местность открытая, хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, дом Павлова запросил противотанковые ружья, и туда подошли расчеты противотанковых ружей.
2: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышенко. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини-Советский Союз. Русские – Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы – Сабгайда и Глущенко, грузины – Масиашвили и Степанашвили, узбек – Тургунов, казах – Мурзаев, абхазец – Сухба, таджик – Турдыев, татарин – Рамазанов, калмык – Хохолов и другие. Все они называли дом, который они обороняли, своим родным, а своих сослуживцев – братьями. Поэтому дрались за каждый сантиметр родной земли. Один из самых отчаянных, пулеметчик Илья Воронов, он же и главный шутник, говорил: «Дом у нас как дом, только с небольшой вентиляцией».
6: Это говорит о том, что при том, что это был единый организм, это были разные люди – и все-таки были яркие личности, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
0: Показаны кадры радостной встречи солдат из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР.

0: Афанасьев, получив указание от командира роты Наумова, занялся организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежание потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжелораненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские раненые были эвакуированы в тыл.
1: Они прорыли траншею. Траншею, правда, прорыли неглубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь, сынов полков, 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы. Потому как, естественно, это не было полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
2: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалась. В голове шумело, а уши словно были закрыты пробками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались и тут же куда-то все проваливалось. Стоит ли говорить о пустых желудках?
0: Учитывая, какие тяжелые бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только 3 человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
1: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который, ну, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметов и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павлова, но не ушел из дома. Он сам делал перевязки о себе, и, наверное, поэтому у него получилась гангрена. У него была ампутация ноги.
0: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый «молочный дом». Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен молочный дом, бойцы за первые сутки отразили 4 контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
1: Афанасьев получил контузию. Вот, он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь», ну, в составе 13-й гвардейской. Там он получил, ну, во-первых, за этот бой он получил орден Красной Звезды. Вот, и получил уже более тяжелое ранение.
0: Сейчас на месте, где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде, во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение, находится средняя школа. В этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева. Коля – обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнят и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь не формально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры глазом.
3: Татьяна Владимировна Озерова, директор средней школы номер 34 города Волгоград.
4: У нас как-то мальчишка один, ну такой не очень благополучный, его тут вызвали там по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля. А он говорит, я не могу 2 февраля прийти. А судья говорит, почему? У нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля, и поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
2: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились 2 танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземный ход. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся.
0: Тяжелое ранение, полученное Иваном Афанасьевым зимой 43-го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
4: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятии «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становится, конечно, военно ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
0: Во время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
4: Надо сказать, что вот почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
0: После битвы за Сталинград потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона.
2: Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул Воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Иващенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
4: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив, и именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал, там, не знаю, вот, создал вот этот замечательный, пролонгированный во времени проект встреч защитников Дома Павлова, которые начались при нем.
0: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем, разработал свой оригинальный прибор криптоэкстрактор. Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть криптоэкстрактор Водовозова. Волею судьбы, по приглашению руководства мединститута, профессор Водовозов приезжает работать в Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
4: На 10-15 минуте операции Афанасьев закричал: «Я вас вижу, вижу, Бога ради, тише», — сказал Водовозов, — «успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего». И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
0: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку, герою, воину, защитнику Сталинграда.
4: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
0: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть. Видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников Дома Павлова.
4: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит: «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце. Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоком уважении к вам. Профессору Водовозову от автора». Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
2: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами, по 2-3 человека и даже в одиночку, по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
0: Но даже в последнем, переизданном издании книги Ивана Афанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это абхаз Алексей Шабанович Сугба, герой обороны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его имя навсегда вычеркнули из списков защитников Дома Павлова.
1: честно могу сказать, еще вообще-то судьба многих защитников дома Павлова сложилась трагично, очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение, и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски. Гаря Бадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
0: Только в 1975 году Гаря Бадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанная старшим лейтенантом, командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова, о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
1: И он, вернувшись в Калмыкию в 1943 году весной, в конце весны 1943 года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 1944 году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
0: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 45-го года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме Молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: «Мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец».
5: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
3: Кадры из архива Нижеволжской студии кинохроники.

0: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
1: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И, по сути, война вообще... Вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот кажется, война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
2: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат. Губы нахмурены, сжатые в скупой улыбке.

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
3: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы и задумывали. Ну, теперь дело за малым — его реализовать.
4: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
0: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

0: Исугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
1: За каждой спиною был свой Сталинград, и в мерзлых траншеях

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как соль возвращений, как мед на губах.

0: Диктор Сергей Маховиков. Авторы сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, Администрацию города Волгограда, Администрацию Волгоградской области.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Радио ВОС. Музыка на радио ВОС. Радио ВОС.
3: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
4: Год
3: 2013.
4: Место проведения.
3: Большой концертный зал «Космос».
4: Исполнители.
3: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
4: Композиция.
3: «Трава у дома».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею» в общем-то шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дагестане открылась первая тактильная выставка «Мир на ладонях» для незрячих и слабовидящих. Луганская республиканская организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по шашкам спорта слепых. В Ленинградской области прошел фестиваль по туристическому многоборью для незрячих. Орловская организация ВОС провела экскурсию в национальный парк «Орловское Полесье». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой состоялось открытие первой в республике тактильной выставки «Мир на ладонях». В экспозицию вошли трехмерные модели шедевров мирового искусства и копии музейных экспонатов, адаптированные для тактильного восприятия. Для многих незрячих и слабовидящих посетителей это первая возможность увидеть искусство руками. Студенты Дагестанского государственного технического университета провели трехмерное сканирование оригинальных предметов и создали детализированные макеты. Председатель Дагестанской РОВОС Хавлатип Назиргаджиев подчеркнул важность доступности культуры для людей с нарушением зрения. Выставка продолжит работу для всех желающих. 23 июня состоялась первая отчетно-выборная конференция Луганской республиканской организации ВОС. В ней приняли участие делегаты от четырех местных организаций – Луганской, Старобельской, Краснолучской и Краснодонской. На учете состоит 480 человек. По видеосвязи в работе участвовали вице-президент ВОС Александр Коняев и начальник управления по работе с региональными организациями Валерий Матвеев. Луганская РОВОС образована в 2023 году. За это время организация наладила взаимодействие с Народным советом ЛНР, министерствами и администрациями. Незрячие получили 220 тифлофлешплееров и 3 брайлевских дисплея. Проведено 45 мероприятий, действуют секции по шоу-дауну, легкой атлетике, плаванию и голболу. По итогам голосования председателем организации избрана Людмила Юрьевна Авраменко, которая будет представлять организацию на 24-м съезде ВОС. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге проходит чемпионат России по шашкам спорта слепых в категориях B1, B2 и B3. В соревнованиях принимает участие 6 команд из 5 регионов, 2 команды из Республики Дагестан, а также сборные Краснодарского края, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Чемпионат проходит по круговой системе. На торжественном открытии выступили президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и полномочный представитель президента ВОС в Уральском округе Мавзеля Юдина. Было зачитано приветствие президента ВОС Владимира Сипкина. С 19 по 21 июня в Ленинградской области на базе Центра адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации прошел фестиваль по туристическому многоборью среди лиц с инвалидностью по зрению. Участвовали 6 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологды. Программа включала соревнования по гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий. Первое место 7-й год подряд заняла команда Гатчинской местной организации, второе – Выборгской, третье – объединенная команда организации «Свет» и УПП-5. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и кубками. В рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» члены Орловской региональной организации ВОС посетили национальный парк «Орловское Полесье». Для людей с инвалидностью по зрению природа раскрывается через запахи, звуки и прикосновения. Экскурсоводы давали участникам потрогать листья, ощутить текстуру коры, почувствовать аромат цветов и трав. Каждый шаг по тропе становился маленьким открытием. Такие прогулки обогащают сенсорный опыт и позволяют по-новому ощутить связь с окружающим миром. Мероприятия прошли при поддержке фонда президентских грантов. И анонс на ближайшее время. В Самаре с 18 по 20 сентября состоится Всероссийский фестиваль интеллектуальных настольных игр ВОС «Игровая кладовая». Общее максимальное число команд – 24. В составе команды должны быть 3 игрока с разной степенью сохранности зрения, полностью незрячие, с небольшим остатком и с хорошим остатком. Заявки принимаются до 18 августа по адресу в Москве или по электронной почте. Подробности на сайте подразделения культуры КСРК ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент рассказа Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Читает Алексей Баталов.
6: Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так – дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная, и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием. И он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так – низшая раса. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно. Но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, холоден. Но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними, как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе Шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо. «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней 5. А я уже дотягиваю здесь 2-ю неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или в Жиздре, и ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль, подумает, что он из Гренады приехал». Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве 2 дома. От нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже 2 года, что пробудет она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж – в губернском правлении или в губернской земской управе. И это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что зовут ее Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна. В такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза 2 особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли точно, ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. «Погода к вечеру стала получше», — сказал он. «Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?» Она ничего не ответила. Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы. И его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся. Не видел ли кто? «Пойдемте к вам», — проговорил он тихо. И оба пошли быстро. У нее в номере было душно. Пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее, теперь думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, и о таких, как, например, его жена, которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первой молодости, капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость, неопытной молодости, неловкое чувство, и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению. Так казалось, это было странно и не кстати. У нее опустились, завяли черты, и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. «Нехорошо», — сказала она, — «вы же первый меня не уважаете теперь». На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.
7: «Отчего бы я мог перестать уважать тебя?» — спросил Гуров. «Ты сама не знаешь, что говоришь».
6: «Пусть Бог меня простит», — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. «Это ужасно».
7: «Ты точно оправдываешься?»

любопытство. Мне хотелось что-нибудь получше. Ведь есть же, говорил я себе, другая жизнь. Хотелось пожить. Пожить и пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой. Со мной что-то делалось. Меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И здесь все ходило, как в угаре, как безумное. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Гуру было уже скучно слушать его. Раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное. Если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль. «Я не понимаю», — сказал он тихо. «Чего же ты хочешь?» Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему. «Верьте, верьте мне, умоляю вас», — говорила она. «Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый». «Полно, полно», — бормотал он. Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась. И веселость вернулась к ней, и стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души. Город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид. Но море еще шумело и билось о берег, один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали на Орианду. «Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидерец», — сказал Гуров. «Твой муж немец?» «Нет. У него, кажется, дед был немец, но сам он православный». В Орианде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды, теперь шумит. И будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной, ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все. Кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней. «Роса на траве», — сказала Анна Сергеевна после молчания. «Да, пора домой». Они вернулись в город. Потом, каждый полдень, они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и

0: Те же вопросы, волнуемые то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит и только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер, попозже, они уезжали куда-нибудь за город, в Орианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась. «Это хорошо, что я уезжаю», — говорила она гуру. «Это сама судьба». Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила: «Дайте я погляжу на вас еще. Погляжу еще раз. Вот так». Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. «Я буду о вас думать, вспоминать», — говорила она. «Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами». Поезд ушел быстро. Его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось. И осталось теперь воспоминание. Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней, сердечен. Но все же в обращении с ней, в его тоне, в ласках сквозила тенью легкая насмешка. Грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее. Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный. «Пора и мне на север», — думал Гуров, уходя с платформы. «Пора». Дома в Москве уже все было по-зимнему. И по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши. Дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. у старых лип и берез белых атыния, добродушное выражение. Они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки, и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званные обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно. Точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все? И то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была. И сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома не с кем. Ни с жильцами же и ни в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело. И только жена шевелила своими темными бровями и говорила: «Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата». Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал: «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Чиновник сел в сани и поехал. Но вдруг обернулся и окликнул: «Дмитрий Дмитриевич, что?» «Давичи, вы были правы. Осетрина-то с душком». Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица, что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни. неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры, все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, и уехал в Эс. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в Эс утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живет на старой гончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо, богато, имеет своих лошадей. Его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: «Дрыдериц». Гуров не спеша пошел на старогончарную. Отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор. Серый, длинный, с гвоздями. «От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал, сегодня день неприсутственный, муж, вероятно, дома. Да и все равно было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужа, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим. И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. «Как все это глупо и беспокойно!» — думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был уже вечер. Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать? Он сидел на постели, покрытый дешевым, серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. «Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он. Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры. Шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад. И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьеры, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно, «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Казалось, что из всех лож смотрит. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками, мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдаваясь запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О, Господи, и к чему эти люди, этот оркестр?» И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца? На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали!» — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. «О, как вы меня испугали! Я едва жива! Зачем вы приехали? Зачем? Ну, поймите, Анна, поймите!» — проговорил он вполголоса, торопясь. «Умоляю вас, поймите!» Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью. Глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. «Я так страдаю!» — продолжала она, не слушая его. «Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?» Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете?
1: «Что вы делаете?» — говорила она, в ужасе отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым, умоляю. Сюда идут». По лестнице снизу вверх кто-то шел. «Вы должны уехать», — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся, мой милый, добрый, дорогой мой. Расстанемся».
0: Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался. Потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра. И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из С и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни. И муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. «Теперь 3 градуса тепла, а между тем идет снег», — говорил Гуров дочери. «Но ведь это тепло только на поверхности земли, а в верхних слоях атмосферы совсем другая температура». «Папа, а почему зимой не бывает грома?» Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были 2 жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, может быть, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей, все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне. И, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него, не улыбаясь, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись 2 года. Поцелуй их был долгий, длительный. «Ну, как живешь там?» – спросил. «Что нового?» «Погоди, сейчас скажу. Не могу». Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.
1: «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло. Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю. И потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась. Они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры. Разве жизнь их не разбита? «Ну, перестань», — сказал он.
0: Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда.
1: Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец. Да она бы и не поверила этому.
0: Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить. И в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала сидеть.
1: Ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплые и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой, красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был. И любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали. И потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, но только не любовь.
0: И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни.
1: Анна Сергеевна и он любили друг друга как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что это их любовь изменило их обоих. Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову. Теперь же ему было не до рассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным.
0: «Перестань, моя хорошая», — говорил он.
1: «Поплакал и будет. Теперь давай поговорим.
0: Что-нибудь придумаем».
1: Потом они долго советовались. Говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? Как? Спрашивал он, хватая себя за голову. Как? И казалось, что еще немного и решение будет найдено. И тогда начнется новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко. И что самое сложное и трудное только еще начинается.
2: Рассказ Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой» читал Алексей Баталов.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
8: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
9: Хосе Фелисиано, американский гитарист-виртуоз, певец.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов и сегодняшние гости из Донской столицы, из Ростова-на-Дону, где, надеюсь, уже, может быть, теплая погода по сравнению с Москвой. Это педагог, организатор детских мероприятий, но она же еще и прекрасный человек, который поет песни. Вот, человек, который по жизни идет с песней. Это Ирина Анатольевна Сердюченко. Здравствуйте, Ирина Анатольевна.
3: Добрый день.
2: Ирина Анатольевна, ну вот у вас столько всего в жизни много, что хватило бы на несколько жизней, потому что и увлечение, и работа интересная, и вы человек воцерковленный, да, сегодня радоница,
3: да,
2: вот,
3: сегодня
2: Царство
3: радоница.
2: Небесное, вечная память всем усопшим нашим, вот, и воскресная школа у вас, и во всех мероприятиях и конкурсах, где возможно, везде принимаете участие. Я рад вас приветствовать. Поздоровайтесь с нашими радиослушателями.
3: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели. Если можно, мне сегодняшнюю нашу программу хотелось бы начать с таких слов. Блажен, кто чист и телом, и душой. Блажен, кто любит сердцем, а не речью. Блажен, кто любит на земле большой. Кто ищет каждой миге вечность. И блажен, конечно, кто нужен на земле большой. Вот самое главное — быть нужным человеком. Вот так я и живу.
2: Браво, это
3: мои,
2: браво.
3: Мои принципы.
2: Прекрасные принципы, и такие они и общечеловеческие, и, конечно же, христианские. Скажите, пожалуйста, такой вот банальный вопрос. Задаю всем всегда, но от этого никуда не денешься. Как получилось, что вы стали петь? Когда вы почувствовали, что вы человек, который идет по жизни с песней, поющий человек?
3: Можно я... Начну сначала.
2: Ну, конечно, сначала, конечно.
3: Немножечко в двух словах расскажу о себе и почему я стала петь. Я родилась в 1973 году в городе Морозовск, Ростовская область. Папа у меня экскаваторщик, мама лаборантом работала в строительной организации. В общем, окружали меня люди достаточно простые, какие-то строительства, механизмы, плотины, буровики. В общем, вот такое, да. То есть у меня богатое такое было детство. Бабушка жила на соседней улице с дедушкой. Бабушка у меня с Украины, она полька, дедушка украинец. Папа по паспорту русский. Интересно. Вязала платки, они держали кос. Вышивала необыкновенно. Вот у меня это восприятие, знаете, с детства. Я же видела хорошо. Необыкновенные цвета. И вот это все из детства. Я очень люблю голубой, розовый, такие яркие, малиновый, бирюзовый.
2: То есть самое главное, что вы помните краски этого мира прекрасные.
3: Я помню,
2: да?
3: Краски. Если жук майский, то он же не просто зеленый, он с такими полосочками. Кто видел, как цветет репейник, казалось бы, колючка, да, обыкновенная. Как он и малиновый, и розовый. Другая моя бабушка, они выходцы из Брянской области, люди деревенские. Дедушка работал чабаном, Зимовниковский район, это восток нашей области, там близко Калмыкия, поэтому не пастух, а чабан. Там, где овцы находятся, это чабарни. И вот он меня брал с собой, то есть ты на коз в деревне, вот эти овечечки, представляете, маленький такой барашечек, ты его берешь на руки к себе, приживаешь, собаки, которые пасут овец. В общем, деревенские жители, в общем, такое, знаете, богатое детство у меня было. Столько
2: счастливое, детей, да, встретилось. Счастливое детство.
3: Счастливое. Детский сад необыкновенный, мой музыкальный музработник Светлана Федоровна, фамилию, к сожалению, не помню. И вот пела, я сколько себя помню, а помню лет, наверное, с двух, и я все время пела в детском саду. И все время, я не знаю, у меня нет таких людей, но все люди простые достаточно в семье, родственники. А мне почему-то все время хотелось быть артисткой. И вот я пела, мне хотелось быть Снегурочкой. А Снегурочками были в основном дети сотрудников детского сада. И вот первая моя роль лисы, которая обманула двух медведей, мне было 4,5 года. Я это помню.
2: И вы до сих пор помните, интересно как.
3: И я до сих пор помню. помню, как будто это было вчера. Ну, вот особенности, да, нашего
2: мозга. Вы сейчас вот рассказывали обо всем, о жучках, о паучках, вот этих барашках и так далее. Это каждое дыхание Господа славит, да, сколько в мире прекрасного. Как Господь говорил, что не заботьтесь ни о чем, если каждый цветочек, вот этот репейник цветет красиво, да, то что людям-то беспокоиться, да?
3: Да.
2: Вот, поэтому вот я хотел бы, мы сегодня с вами, так как вы человек воцерковленный, вот эту тему немножко тоже затрагиваем. Я сейчас предлагаю немножечко прерваться и послушать первую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
3: Это песня певицы Юты, песня «Земля».
2: «Земля». Слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.
4: На самом краю земли я

0: земли я нашла тебя.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
2: Дорогие радиослушатели, Ирина Анатольевна Сердюченко сегодня у нас на связи из Ростова-на-Дону. И мы слушаем потрясающий рассказ такого, как сказать, счастливого человека. Что дальше было с вами? Вот детский садик, мы остановились.
3: Дальше школа, массовая школа, первый класс. Ну, тут как бы ничего такого особенно не было. Но тоже были какие-то... Вот то, что я помню, это дом культуры, выступления. Мы первоклашки в роли цыпляток. И меня что потрясло? Почему об этом рассказываю? Меня потряс зал. Закулисье, да? Я впервые увидела закулисье настоящее. Оркестровую яму. Ну, вот такое впечатление. А потом, ну, таких, как я, людей много в обществе слепых. По непонятным причинам стало резко снижаться зрение. И вот за год, который я проучилась в массовой школе, оно у меня снизилось со 100% до 10%. То есть я видела, ну, кто понимает, я думаю, наши люди все понимают.
2: Да, да, да. У меня вообще от рождения было 10%, а потом ослеп я совсем. Поэтому я понимаю. Да многие понимают.
3: Я видела Ш, Б и во второй строчке М, первую букву. Но этого мне хватило.
2: Я с 10% зрения еще катался на велосипеде. Вот, бегал, да. Рисовал еще красками, поэтому как-то вот, ну, конечно, это было не так четко, как хотелось бы, да, но тем не менее, слава Богу.
3: Тем не менее, да, для общества слепых мы понимаем, что это не так уж плохо. Вот, и дальше была 38-я школа. Но вы знаете, я думаю, что если бы я была человеком со 100% зрением, ну, я не знаю, это была бы, наверное, не я. Почему? Потому что вот сейчас я понимаю, что наша 38-я школа города Ростова-на-Дону, это, если сравнивать вот с тем, что есть сейчас в образовании, это школа, ну, как будто, знаете, частная. Вот 10-12 человек в классе. Учителя у нас, ну, во всяком случае, мои учителя, все были с университетским образованием. Пединститут и университет, это были тогда две большие разницы.
2: Это, извините, это не на Западном, которая школа, вот, или где
3: да,
2: это?
3: Да,
2: на Западном,
3: которая,
2: я там был,
3: которая
2: да, да.
3: На Западном. Вот, благодарна. И, вы знаете, там я почему-то сразу, вот, наверное, благодаря тому, что класс маленький, не 35 человек, а 12, там как-то меня сразу заметили, что я пою... Низкий поклон, вот, пользуясь случаем, там, учитель музыки, жив, здоров, мой замечательный Василий Михайлович Калинченко, мы вчера с ним только по телефону разговаривали, это учитель музыки. Первая моя учительница Высоцкая, Тамара Александровна, до сих пор жива, она нас, слабовидящих, научила вязать. Представляете, как мне это в жизни?
2: Не представляю. Вот вы говорите, представляете? Я нет, не представляю, как можно слабовидящих научить вязать. Ведь это же на самом деле какое, ну как сказать, это, во-первых, надо терпение большое.
3: Терпение, да.
2: Надо старание, надо желание. И зрячие-то многие хорошо вязать не могут научиться. А когда уже люди чуть сумерки, там уже надо присматриваться, зрение портят себе. А потом уже, когда человек умеет вязать, некоторые, наверное, и зрячие, может быть, не смотрят на спицы. Мелькают да мелькают. А вот научиться, здесь уже другое дело, да?
3: Да, ну вот замечательно наша Тамара Александровна, вот она смогла нас обучить. Необыкновенный учитель истории, она же директор. С детства люблю историю. Ледок Жанна Васильевна, тоже жива-здорова, слава тебе, Господи. Воспитательница, уже нет этого человека, Минакова Валентина Ивановна. Она всегда говорила: так, дети, самое главное – это массовость и красочность. И вы знаете, я вот... Ну, в своих сценариях и в своих работах, мне это очень помогает. Может быть, это не самое главное. Главное содержание, конечно, но массовость и красочность на сцене – это всегда...
2: Ну, конечно, зрелищность, да, конечно.
3: Зрелищность, да. Вот тоже вот такая рукодельница тоже была. Я ее вспоминаю. Всех учителей химии, физика, знаете, я...
2: Так, в общем, о школе мы их скажем. Давайте подведем итог, что школа и сегодня показывает большие результаты. Она знаменитая. знаменитая, можно сказать, вот в Ростове-на-Дону. И я знаю, что, по-моему, туда ходит транспорт с средствами реабилитации для незрячих вот в этом направлении этой школы. То есть там объявляют остановки, что-то еще, там как-то и телефоны сегодня интегрируются с этим транспортом. Ну, точно не помню, но когда-то был такой разговор. Я был в этой школе, вот могу сказать, что она действительно уникальна и сегодня. Давайте продолжим уже, вы когда закончили школу, что было дальше. Но сначала послушаем еще одну песню в вашем исполнении.
3: Это песня Марины Девятовой «Я огонь, ты вода».
2: Слушаем эту песню в исполнении нашей прекрасной гости, которая действительно вас слушаешь, Ирина Анатольевна, и сердце радуется, и душа, потому что вы действительно человек, который светится изнутри. Спасибо за то, что вы нашли время и за ваше прекрасное пение. Слушаем песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Ирина Анатольевна Сердюченко из Ростова-на-Дону. Замечательный человек, педагог, певица и мастерица на все руки. И человек, который любит жизнь и любит людей, и любит детей. Вот вы знаете, не каждый человек, Ирина Анатольевна, согласитесь со мной, не каждый человек может работать с детьми. Потому что иногда бывают такие, знаете, какие-то немножко грубоватые воспитатели, учителя. Сразу видно, кто любит детей, а кто не любит. А у вас, вот, мне кажется, ну, по-другому не может. Как ваши, вот расскажите немножко о вашей такой миссии педагога. Вот сейчас прервемся, а потом вашу биографию, чтобы у нас были такие, знаете, интересные разные такие прыжки, а не подряд все будем рассказывать. Вот сегодня вы работаете и в воскресной школе с детками, да? Что еще происходит?
2: Вы знаете, я удивительно, я сама раньше не знала, что я люблю детей. Вот не знала, что я их люблю. И профессию свою я выбрала не потому, что я люблю детей, а мне, опять же, возвращаюсь, что мне всегда хотелось быть артисткой. Но благодаря тому, что я уже видела плохо на тот момент, меня не брали ни на хореографию в училище культуры ростовское. Я сама понимала, что я не вижу ноты, читать, в общем, не смогу. Ну, тогда что? Режиссура. Сотрудник Дома культуры для слепых, у меня тогда уже с ними была связь. Слепых у меня тогда уже с ними была связь. Понеделка, Наталья Алексеевна. Необыкновенный человек.

0: под 97-й дом культуры закрылся. Что делать? Инвалидность первой группы уже на тот момент, и где-то среди зрячих, ну, очень трудно, когда было трудно с работой, с первой группой никуда не брали. На предприятие, в цех. Для меня была тогда эта трагедия. У меня земля уходила из-под ног.
1: Ну да, конечно, из культуры, из искусства и сразу за какие-то станки.
0: Но я сейчас понимаю, что я там отработала 20 лет, ветеран производства.
1: Ничего себе!
0: Да, я понимаю, что это была моя дорога в храм. Вот все эти 20 лет. Но у нас, как сказать, дом культуры закрыли, но оставили, сделали клуб на предприятии, оставили одного руководителя клуба. Замечательный наш Валерий Владимирович Петренко, вот с которым позже у меня жизнь, как говорится, вот Господь Бог, он музыкант. И я продолжала там уже ходить в самодеятельность на ростовском предприятии, не бросала, опять же, благодарна своей маме Дуплеевой Антонине Анатольевне, потому что, ну, что-то дело, конечно, я по дому, но после работы себе домой, а я иду на репетицию. Вот. Дочь родила, супруг у меня.
1: Так, вот здесь давайте немножечко мы сделаем остановку поподробнее. Как познакомились с супругом? Там же на предприятии или как это произошло?
0: Нет, я с супругом познакомилась. Я такая была девушка, ну, видела-то еще неплохо. И девушка такая всегда была шустрая, озорная, можно сказать. И вот мы с девчонками бегали в парк, площадка, вот, ну, там зрячие люди собираются, и вот мы бегали на танцы все время. И есть такой у нас дворец культуры энергетиков, туда я потом дочь свою водила, балет на хореографии, 8 лет мы занимались. И вот в этом дворце энергетиков на дискотеке познакомились с мужем. Он тогда учился в военном училище наше, РАУ, просто ракетное, вообще стратегического назначения. И как-то, знаете, сразу, ну вот Господь, наверное, вот так все устроил. Долго мы не встречались, сразу мне, можно сказать, сделал предложение. А мне бабушка моя, вот немножечко назад возвращаясь, бабушка моя, Царствие Небесное, всегда говорила, шутила, просто шутила, она, конечно, не знала. А у тебя будет муж Хведя.
1: Интересно.
0: Я топаю ногами, как купают, а у тебя будет. Она говорит, да у меня уже есть, а вот у тебя будет Хведька. И вы знаете, я как Федор. Точно, Федор, дар Божий, да?
1: Вот интересно, как бабушки бывают, да, у нас какие прозорливые.
0: Ну, бабушка-то умерла, она и не узнала.
1: Да,
0: она,
1: ну, тем не менее, не знала, да, что... вечная память.
0: И вот Федор, ну, знаете, тогда какое время было? Это 90-е годы. Получилось так, что служить, все эти части закрывали, стратегическое назначение, эти тополя, их вообще резали просто, эти комплексы тополя. Вот,
1: сокращение вооружений было, да, там.
0: Да, сокращение. Знаете, я иногда ему говорю, если бы ты меня не стрелил, был бы, наверное, там полковником или там. Он говорит, так кто его знает, кем бы я был, потому что та часть, которая в итоге его, куда его направили после училища, она потом ее расформировали просто. Кем бы он был, как бы все сложилось. Ну, в общем, сложилось, как сложилось.
1: В общем, сколько лет уже вместе вы с Федором?
0: Вместе мы, ой, почти как в золотой рыбке. 30 лет и 4 года. 34 уже.
1: Да. Вот, я, как говорится, хочу сказать Федору и вам, что вот действительно хочется пожелать еще много радостных, счастливых дней. У вас уже, может быть, и внуки, да?
0: Да, у меня внучка. Вот это мы подбираемся к воскресной школе.
1: Ага,
0: да?
1: Ага, вот, да.
0: Приближаемся. И, короче говоря, Федор, мы остались в Ростове. Он потом из Сибири, из Красноярского края вернулся. Дочь закончила РИНХ, бухучет. Сейчас у нее, слава богу, все хорошо. Она главный бухгалтер в сети магазинов женской одежды. Но поначалу все складывалось очень непросто. У дочери первый брак. Ну, в общем, как-то все не так складывалось, как...
1: Ну, на все воля Божия, что делать.
0: И получилось, что вот этот внучечку... То есть я поняла, что дочери нужно, ну, как-то свою жизнь устраивать. И вот эту внучечку, малышечку Маргариту, мы, можно сказать, с полгода с мамой... Ну, дочь-то была рядом. Ну, я благодарна, конечно, тоже своей маме. Это прабабушка моей внучки. Я бабушка. В общем, мы ее... Она все время с нами. Вот с нами, с нами, с нами. В 18-м году я очень сильно разболелась. Улица с предприятия ростовского. И ну, думала, что потом вернусь, но оказалось, что там дела пошли совсем как-то не очень хорошо. У нас людей сократили. И, в общем, я поняла, что я дома. И вот я, ну, самодеятельность в первичную организацию хожу, там что-то как-то. Но большей частью я дома. Я дома, у меня горшки.
1: А вы не привыкли тоже?

0: Да, все время
1: сидеть,
0: да.
1: А я не привыкла, и вы знаете, вот я один день как-то ползаю, вот, что называется, с 9 до 6. Вот я мою, убираю, и тут я выползла в 6 часов вечера на крыльцо с тряпкой в руках, и я просто взмолилась, я говорю, Господи, я так никогда не просила. Говорю, Господи, помоги мне, неужели я вот для этого только живу, неужели я только для этого, ну для чего-то же я вообще училась, ну что ж у меня за жизнь такая, вот только, ну с тряпкой тоже кому-то надо, конечно, там за своими родными.
0: Ну конечно, конечно.
1: И тут вот началось для меня самое интересное, я на тот момент уже видела очень плохо, уже у меня не было этого шибы, у меня там какие-то уже сотые, но я с внучкой, и в общем я прошу, подведите в храм, отведите в храм. Первый раз, значит, мы с внучкой туда попали.
0: Это какой храм?
1: Храм Дмитрия Ростовского, город Ростов-на-Дону, да, недалеко от дома. Нас высадили с машины, ну, просто забыли, наверное, что я не вижу. Говорю, Лита, а где же, говорю, калитка? Она говорит, пойдем. И я, тут Масына, и тащит меня. Говорю, все, слава тебе, Господи, мы нигде не пропадем. Не без добрых людей всегда найдутся люди, которые помогут. И вот так мы с внучечкой стали ходить в храм. А потом пришли в воскресную школу. И я думала, что она будет в воскресной школе, ей уже было 5 лет, а я буду стоять себе спокойненько на службе. Не тут-то было. Ну вот, стала я ходить вместе с нею. Год я сидела, молчала в стороночке, вот скромно. Думаю, я не вижу, ну как я, ну сижу и сижу. Когда внучке было 6 лет, это был, сейчас даже затруднее сказать, какой год, ну вот 6 лет.
0: Ну неважно, неважно, 6 лет было.
1: Неважно, да. Вот, и перед праздником Победы попросила директор родителей, там, ну, как-то можно, кто может прочитать, кто может, там, в общем, кто во что гораздо вот такую программу сделать в библиотеке. Ну, тут я не выдержала, говорю, а можно я прочту стихотворение «Сына артиллериста»? Читайте. Потом подходит ко мне директор и говорит, а вы знаете, а могли бы вы с нашими детьми позаниматься? Я говорю, ну как позаниматься? Во-первых, я говорю, я не вижу. Во-вторых, а как раз в воскресной школе ушла педагог, которая занималась праздником. Ну, может быть, что-то вы с ними... Я говорю, ну, петь, ну, а петь вы умеете? Я говорю, ну, я-то пою, но у меня музыкального нет образования, и я не такая уж и певица. Как,
0: наверное, ну, конечно, уж не такая, еще какая.
1: Ну, ладно, надо, так надо. Вот, 38-я школа во мне включилась, комсомольская юность, отработала. И, ну, тоже, знаете, этот путь был очень, очень тернистый, потому что я ничего не знала, я не знала никаких...
0: Ну, и детям непривычно с незрячим педагогом сразу. То есть контакт нашли, самое главное, да?
1: А как мы с детьми подружились, потому что внучка моя была маленькая, она бегает, Ира, Ира, Ира. И они ко мне все бегут, Ира, Ира. Ну, Ира, Ира, так Ира. Вот, облепят меня. И вот тут я поняла, что я детей люблю. Вот после того, как у меня появилась внучка, вот тут я полюбила детей. Еще я что поняла, что, да, наше первое выступление на Рождество. Я так это строго на репетиции прикрикнула на них. Говорю, ну-ка там, не разговаривайте, надо петь. А они замолчали. То есть, понимаете, вот это не то поколение, это не мы, это даже не наши дети. Когда можно было ругать, там, сейчас они другие. Их надо погладить по головке. Я всегда говорю, иногда говорят, Ирина Анатольевна, ну так нельзя.
0: А вы все равно любовью, да, вот побеждаете?
1: А я не могу по-другому, да, вот только любовью. Я его поглажу по головке, пусть он не такой талантливый, пусть у него там и слух, они... Я говорю, да ты ж мой молодец. И вы знаете, и тут начинается вот происходить, начинают происходить чудесные вещи.
0: Люди раскрывают, детки раскрываются, да?
1: А он, да, он раскрывается. Вот. И, вы знаете, у меня есть один мальчик, Ева Черняк, ну, необыкновенный голос. То есть мне там, я же не педагог по вокалу, я сразу говорю, я тут делаю, я тут ничем не могу помочь. Но самое интересное, что вот они пришли малышами 4, 5, 6 лет, и очень многие после года занятий со мной пошли в музыкальную школу. Ну, сказать, что тут какие-то мои прям заслуги нет.
0: Ну, конечно, потому что вы показали, что это такое, что такое коллективное пение, песни и так далее. И, естественно, детям захотелось, наверное, и родители посмотрели, кто-то они повлияли. В общем, так теперь вы еще и воскресной школой занимаетесь. Давайте послушаем следующую песню и продолжим.
1: Следующая песня, это у нас дуэт со Светланой Петренко «А я чайничала».
0: Ага, это народная, наверное, да? «А я чайничала».
1: Это народная, да.
0: Хорошо, слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости и Светланы Петренко.

Ай, меня маманя, что сметану пролила. Мимо кошка шел Алешка, я в беспамяти была.

уехали.

0: хочу!
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что Ирина Анатольевна Сердюченко из города Ростова-на-Дону сегодня с нами на связи. Мы слушаем чудесную историю ее такой яркой, насыщенной, красочной жизни. А вот скажите, пожалуйста, еще хотелось бы немножечко о вашей первичной организации поговорить, потому что сейчас уже здесь по-разному называют, где первичная, где какая-то еще организация, везде ведут изменения. Но самое главное, что люди, которые живут рядом, собираются вместе, проводят вместе и праздники, и дни рождения, и все на свете. Это вот такая как бы ячейка общества, которая нам дорога, да? Это наши друзья.
3: Да. Это наши друзья, это наши люди, с которыми мы идем по жизни вместе. Вот Валерий Петренко в нашей первичной организации руководит хором «Гармония» и эстрадным коллективом «Реприза». Я пою и в хоре, я и пою в эстрадном коллективе. И мы уже с Валерочкой очень много лет вместе. Также у нас замечательный председатель Леонтьева Надежда Ивановна, необыкновенный человек. Ой, чего только нет в нашей первичной организации. У нас рукоделие, у нас бисероплетение. Я и туда ходила, тоже кое-чему научилась. И использую это с детками в своей работе. Уже всех прихожан храма и всех своих друзей и знакомых одарила фиалками из бисера. У нас есть рукоделие, ведет библиотекарь. Уникальный человек, Сурнина Лариса Ивановна. Она меня научила макраме и там еще вязание, тоже в вязании помогала. Тоже много чему. В общем, скучать нам некогда.
2: Я вот вас сейчас слушаю и думаю, одна из лучших, наверное, в Ростове первичных организаций,
3: да,
2: по большому счету.
3: Самая лучшая. А еще у нас, знаете, почему я сказала, возвращаюсь к началу нашей беседы. Вот 20 лет работы на предприятии, это действительно была моя дорога в храм. К нам приходили сестры из сестричества Свято-Георгиевского храма, который находится недалеко от 38-й школы. На предприятии приходили. И вот мы с ними до сих пор поддерживаем отношения. И когда я уходила с предприятия, для меня было, наверное, самое страшное, что я потеряла связь с сестричеством. Нет, не потерялась эта связь. Мы общаемся, мы ездим в паломнические поездки. Я там по мере сил тоже помогаю людей собирать. Раз в месяц мы с нашими инвалидами посещаем Георгиевский храм, хотя живем мы сейчас в разных концах города, несмотря на то, что это далеко, мы все равно ездим, мы вместе. И еще, за что я благодарна нашему председателю, она меня как-то попросила, говорит, а ты можешь делать сценарий и вот, ну, соединить? У нас в первичке 4 коллектива, то есть хор, эстрадный, потом еще вокальный коллектив, один консонанс и литературно-музыкальная студия «Лира» Лариса Ивановна Сурнина.
2: И вы сделали такую литературно-музыкальную какую-то программу, да?
3: Да, и вот у меня сценарий-то, в общем-то, сценарий готов, потому что я пишу сценарий для воскресной школы, ну, там я их дорабатываю, перерабатываю, вот и Лариса Ивановна помогает, вот с Валерием Петренко. И получается, нам удается не каждый коллектив сам по себе, а нам удается собрать всех. Вы знаете, вот все коллективы, что очень важно и ценно. И
2: самое главное, вы объединяете всех. Вот я еще хочу сказать о вашей любви к детям. И вот о сестричестве как раз говорили. Господь говорил, что будьте как дети, правильно? Вот как раз, когда с детьми общаешься и понимаешь, что какая важная. То,
3: да.
2: Что, может быть, не все из них будут, да, дальше верить в Бога, ходить в храм, но все равно вот это заложенное в начале вами фундамент, вот заложенный в них, да, частичка вашей души, вашей веры, эти зернышки, они когда-то, может быть, все равно дадут свои плоды и прорастут, поэтому это очень важно. Низкий вам за это поклон. И низкий поклон всем, кто работает вот в этих коллективах, в вашей первичной организации, потому что люди все неравнодушные, все любят жизнь, вот все любят общаться и так далее. И мне хотелось бы еще одну песню вот включить, а потом еще поговорим немного.
3: Ну, это тоже будет дуэт Светланы Петренко, тоже в народном стиле песня «Тополь, тополь, тополёк».
2: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Как раз вот надо, сейчас вот пасхальные дни проходят, да, и Господь нам сказал, надо радоваться и веселиться. А народные песни, они как никогда располагают, да, вот к веселью, неунынию и так далее. Они лечат душу, я бы сказал. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: молодой.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова.
2: Ирина Анатольевна, я должен задать вам такой очень коварный вопрос. Очень коварный, я его задаю всем участникам. Приготовьтесь, пожалуйста. Значит, да. Вот скажите, я уже знаю ответ, но тем не менее я обязан его задать. Я сам эту программу придумал и всем задаю этот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, так получилось, что по воле Божией или так сложилось, что вот вы человек, который лишился зрения, да, вы пришли к тому, что вот не видите света белого, как говорится. Лишены, многие же говорят, да, что, то есть поговорка есть, что лучше один раз увидеть, чем там сколько-то раз услышать. Вы считаете себя счастливым человеком, несмотря ни на что? Или все же как-то ропщите, что вот я лишилась зрения, как бы, может быть, хотелось бы вот вернуть, вот как-то у вас в душе что происходит?
3: Честно скажу, совершенно не лукавлю. Нет, я не ропщу. И вы знаете, как вот иногда говорят, да вот если бы вернуться назад, вот я не хочу назад, я хочу двигаться только вперед. И счастье, знаете, вот жизнь, она, да, может быть, не так много таких моментов,

0: бывает у нас счастливых, но и вот только о них надо думать, и когда тебе плохо, я стараюсь думать, так, я запомню, вот сейчас мне хорошо, вот сегодня я стою в храме на богослужении, и вы знаете, вот такой, ну, у меня святое ощущение, свет, силуэт, я вижу, слава Богу, и вот, вот такой свет, я прямо чувствую, что лучик солнца, и мне прямо через вот стекло как-то перегревает, и выходит батюшка, говорит, благословение, я уже знаю, что там надо голову склонить, благословение Господне на вас, это, вот понимаете, это передать словами просто нельзя. И как, ну как можно в этот момент сказать, что я несчастливый человек, я плохо вижу, я вообще, Господи, почему я не вижу? Я стою и радуюсь. И думаю, мне надо этот момент запомнить. И вот когда мне бывает плохо, ну, я думаю, наши радиослушатели понимают, что инвалидам бывает не только хорошо, бывает и очень плохо. Вот я всегда эти моменты стараюсь вспоминать. Вот такие счастливые, такие кусочки. И еще считаю я себя счастливым человеком, потому что в наше непростое время мы можем делать что-то полезное для наших ребят, для наших защитников, которые воюют на СВО. Наверное, нужно сказать, что у меня двоюродный брат погиб год назад на СВО, Царство ему небесное, Анатолий,
1: да, Воин. Небесное.
0: Вот. И мы ветками вяжем следочки для воинов, для госпиталя. Делаем цыплят, зайцев, игрушки такие небольшие, ангелочков. Меня как-то даже батюшка спросил, Ирина, а это нужно воинам? Знаете, а ко мне сестры милосердия, которые ухаживают за бойцами, они подходят и говорят, ребята просят игрушки, сделанные своими руками, они их прикрепляют к своим рюкзакам. Вот, поэтому, ну, разве это не счастье сделать что-то полезное для бойцов, для своей страны? Еще для меня огромное счастье, что деток, с которыми я занимаюсь, я стараюсь им как бы привить тот же патриотизм, который нам когда-то привили, любовь к своей родине. Прямо на Пасху 12-го днем к нам в храм Дмитрия Ростовского приходили бойцы, участники СВО, и мы поздравляли, пели для них с детьми.
1: Да, это очень-очень важно, конечно, да, это счастье.
0: Огромное счастье.
1: И вот, вы знаете, мне кажется, вот, да, извините, что перебиваю, мне кажется, вот когда я просто сталкивался тоже вот с госпиталями, вот когда они понимают, что ребенок, да, чистая душа, делает какую-то, да, своими руками, и вот эту частичку своей родины, частичку наших детей, да, взять с собой, там, куда-то прикрепить, это тоже греет душу, правильно? Это же не просто так, это греет душу.
0: Да, да, конечно.
1: Ирина Анатольевна, я хочу сказать, вот, что вот много хороших людей в наших программах бывают, певцов и певиц, и музыкантов и так далее. Вот я так рад, что судьба Господь свел с вами, что вы столько хорошего рассказали, быстренько пробежались по своей судьбе. Счастливое детство, прекрасная семья, внученька, дай Бог здоровья, чтобы все ваши родные были здоровы и счастливы. А вам много радостных, счастливых дней, чтобы Господь даровал. Вот, чтобы всегда с песней так и продолжали по жизни, и чтобы много-много вот песен тех, которые вы хотите, вы пели, доносили до людей, пропуская через свое верующее, излучающее именно свет истины сердца. Потому что есть просто люди, да, талантливые и так далее, когда в сердце Господь, и через это сердце проходит песня, то эта песня еще больше несет света, тепла, радости и любви. Вот, огромное вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Хотелось бы вкратце, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям, и мы послушаем последнюю песню в этой программе.
0: Я вам, Виктор, и всем нашим радиослушателям желаю никогда не унывать, желаю крепкого здоровья, радости и просите всегда Господа о помощи, обращайтесь. И самое главное, верьте, что просимое получите, обязательно получите. И хотелось бы, чтобы прозвучала в нашей программе песня, это дуэт с Валерием Петренко «Приходите в мой дом».
1: Замечательно. На этой оптимистической ноте мы с вами говорим до свидания, не прощаемся. Может быть, через какое-то время вот, обязательно свяжемся с вами еще, потому что с такими, как вы, людьми хочется дружить. Вот я вам говорю до свидания и радиослушателям до свидания. Берегите себя. До новых встреч. Итак, в завершении песня «Приходите в мой дом» в исполнении нашей гости вместе с Валерием Петренко. Всем всего доброго. До свидания.

0: что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя.
1: Но другим никогда, никогда я не буду.

«Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОСМ Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Мтвориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации и единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию инклюзии в креативных индустриях и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер дискотека в русском стиле, собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем подворья, соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Добрый день, друзья! С вами Виктория Курилина и Александр Калоша, и вы слушаете третью часть нашего большого репортажа с Республиканского музыкального фестиваля Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса».
1: Напомним, что в предыдущих двух выпусках мы уже выяснили, как распределились места в номинациях «Новые имена», вокальные ансамбли малых форм, солисты-инструменталисты и вокально-инструментальные ансамбли, а также начали знакомство с конкурсантами самой многочисленной номинации «Солисты-вокалисты».
0: Каждый участник стремился ярко проявить себя, оригинально интерпретируя смысл композиций, многие из которых уже завоевали популярность. Костюмы подчеркивали сценические образы, а большой экран на сцене, о котором мы обязательно должны сказать, становился важным элементом визуального ряда. Каждое выступление сопровождалось тематическим видео, углубляющим восприятие композиции.
1: Лидия Сидлеревич, которая на фестивале представляла гродненское предприятие «Фильтр», своим выступлением постаралась передать дух нашей белорусской земли.
2: Музыкальная композиция «Лейся, песня». Для вас поет Лидия Сидлеревич, Гродненская областная организация «Белтис».

0: Лидия Седляревич.
1: Я Седляревич Лидия. Приехала из Гродно. Училась в школе слабовидящей в Гродно. Потом училась в музыкально-педагогическом колледже. Потом на предприятии «Фильтр». Но работаю не по профессии. Работала на разных работах в сборочном цехе. Ну, я просто люблю петь, мне это нравится. Раньше ходила в хор, теперь у нас хора нет, вон сам прихожу. Мне просто это нравится. Я, в принципе, не ставлю перед собой какой-то целью, что-то там, какое-то место занять. Или просто мне это нравится, и все. И я поэтому занимаюсь. Я сегодня буду исполнять песню на сцене «Лейся, песня». Ну, она такая... Можно сказать, не совсем эстрадная, можно сказать, немножко и народная, и эстрадная, веселая, ну, такая про природу, про лето, про хорошее настроение, про то, что люди любят петь, любят слушать песни, про хлеборобов поется, про то, что они в поле работают. Я родилась в деревне, и, наверное, мне все это близко. Ей нравится. На самом деле, раньше так было. День закончится рабочий, допустим, и все собирались раньше, как мне и мама рассказывала, и бабушка, все собирались и пели. И хорошо проводили время. И они, несмотря на то, что устали, несмотря на то, что был очень тяжелый день, они умели тоже развлекаться, радоваться, веселиться. Ну, я даже не знаю, проявлю я себе как-то. Ну, наверное, каждый человек хочет хорошо спеть, хорошо выступить. Каждый хочет произвести какое-то впечатление, понравиться, наверное. Ну, я думаю, я тоже не исключение. Но это не основная моя цель. Мне нравится просто, ну, сама атмосфера вот такая доброжелательная, такая немножко волнующая даже, такая вот... творческая. Мне это очень нравится. Я, в принципе, раньше, когда была помоложе, я всегда ходила на смотры, всегда обязательно, мало того, что участвовала. Они раньше очень часто проводились, и я ходила слушать. Обязательно. Не только сама выступать, а всех слушать. Мне это просто нравится. Встретиться со знакомыми, показать себя, ну, услышать новые голоса, побыть в этой обстановке такой музыкальной.
2: Марина Горелюк не только профессиональный музыкант, но и блогер. Она часто поет для своей аудитории в музыкальных стримах, но считает, что выступление на сцене фестиваля намного круче.
3: Меня зовут Марина Горелюк, лауреатка международных и республиканских конкурсов. Представляю Минскую областную организацию «Белтиз».
4: Чем будете радовать зрителей и членов жюри сегодня? Какой композицией, каким произведением?
3: Ну, вообще, эта песня «Позови за небо край». До этой песни фонограммы нету, писала я сама. И это более такая песня, чтобы отдохнуть, более жизнерадостная такая. Хотя текст, ну, совсем там на серьезные отношения. Мне более нравится что-то такое лирическое, то, что раскрывает хорошо мой голос, то, что от чего душа может развернуться и свернуться вот за одну историю. То есть мы все-таки те, кто поет, мы актеры, просто актеры одной песни.
4: Почему интересно было принять участие вот в этом фестивале?
3: Я первый раз пришла на этот фестиваль. Не знаю, что да как. Мне просто интересно со стороны организации. Мне интересно, какой силы здесь участники. Очень радует, что каждый участник сильный. Здесь я имела честь послушать репетиции. И, ну, настолько классные коллективы. Это просто супер. У меня восторг. Что коллективы, что солисты. Мне просто, ну, нету человека, который бы мне не понравился.
4: Что в вашей жизни значит для вас музыка?
3: Музыка – это моя жизнь, это моя профессия. Да вот и все.
4: Вам как исполнителю, да, в общем-то, как участнице многих-многих конкурсов уже, вот что важно перед выступлением, как настроиться, чтобы выступить так, как хочется?
3: Честно говоря, мне как исполнителю, пускай там кто как думает и кто что хочет, кто-то и говорит, но мне важно не слушать других. Потому что, например, у одного-двух людей бывает не очень правильное, не очень правильно пользуется своим голосом. И когда ты вот послушаешь такое пение, то может где-то что-то...

0: зажаться. Но это так было раньше, а теперь... Спустя некоторое время много работы над собой проработано, то есть это уже не так сильно влияет, но все равно мне легче, когда я не слушаю, не присутствую в зале, когда идет концерт, и уже потом выхожу. Еще очень важно, чтобы на сцене уже был какой мониторинг, чтобы можно было себя нормально слышать, а не работать просто под ударную секцию. Вот. Потом очень важно, как для незрячего человека, чтобы всегда кто-то был рядом под рукой, потому что бывает что-то понадобится, и ты не знаешь, к кому обратиться. Вот такого формата фестивали я уже где-то 6 лет, но у себя на родине принимала участие, поэтому знаю, что это за формат.
1: Давайте напомним, да, где ваша родина?
0: Я приехала из города Черновцы, это Украина, граница с Румынией. Маленький Париж называют. Сцена всегда меня привлекала. Я без сцены не могу никуда. Mm-hmm. Я очень часто выступаю, просто не на таких площадках. Когда ты работаешь перед зрителями в ТикТоке, это так сильно не чувствуется. А вот здесь энергетика зала, подготовка к фестивалю, репетиция и так дальше и тому подобное. То есть общение какое-никакое. И когда ты выходишь, это уже твоя кульминация. Ты хочешь показать все, над чем ты работала. Ну, это очень классно. И тут даже не сам важен, там, что жюри скажет. Не так важен результат, как именно сам процесс.
2: «Позови за небокрай». О надежде, мечте для вас поет Марина Гирилюк, Минская областная организация «Билтис».

0: Он был необычайно спокоен и настроен на удачный выход. В интервью он поделился с нами, как научился сохранять и поддерживать такое состояние духа, когда вокруг много тех, кто сильно переживает перед выходом на сцену.
1: Минск, это столица, так сказать, город большой. Я люблю в таких городах находиться. Я уже участвовал когда-то, пару лет назад, тоже был республиканский конкурс в Минске. А вот что касаемо гостиницы «Беларусь», я в ней вообще ни разу не был за все время. И думаю, как-то вот это и посетить это место так интересно. Вот. Где много людей, это, конечно, снова общение. Вот уже встретил некоторых знакомых, которых уже там давно не видел с прошлых разов. Тоже вот масштаб такой, вот шум, гам.
2: На фоне того, что у вас есть большой опыт выступления в различных конкурсах, фестивалях, волнение сохраняется перед выступлением или, честно говоря, нет?
1: В последнее время уже как-то сильного такого волнения нет, потому что мне кажется, что то самое главное и основное, такое прям страшное волнение и тревога, это была... 3 года назад, когда был Андрей Малахов, там все и осталось. После такого, там это ж масштабное телевидение, и все это российское. После такого уже все. Где-то, может, какое-то мелочное такое есть волнение, но... А так, главное спеть, если там слова забыл, пой дальше, не останавливаться. И тут все свои, вот. И плюс, так сказать, ну такое, как домашняя обстановка, и как так все спокойно, свободно. Спела, выиграл, не выиграл. Главное, что здесь участвуешь. Уже давно я не участвовал в эстраде, уже не знаю сколько лет. Решил участвовать в эстраде, буду исполнять композицию. Виктория Старикова пела «Три желания». А вот нашел в интернете более такую веселую, так сказать, по-цыганскую версию песни «Три желания», которую исполнял и исполняет Рустам Нахушев. Задело тем, что, в первую очередь, ну, не как текст, а как вот именно музыка такая вот она. Я вот когда вот вроде бы ее вот пару дней назад ну, дал, чтобы ее включили в программу, а потом думаю, а зачем, может где, чтобы надо было там голос показать или как-то так, чтобы там красоту песни. А вот буквально сегодня утром ехал в автобусе, и вот я ее прослушал в своем же исполнении, у меня есть плюс еще, записывался в студии в домашней. И я так прослушал, и меня как-то так закачало, прям так сам тоже взял, думаю, ну все-таки может как-то развеселить и людей, и жюри. Что прям чуть ли в пляс не пошли.
2: Когда есть в конкурсе жюри, их мнение для вас важно? Или больше вы ориентируетесь на зрителя?
1: В первую очередь это на зрителя. Это надо, чтобы им понравилось, чтобы их удивить. Может, они услышат, может, они услышат там что-то новое. Ну, мне кажется, ну, это для жюри. Это главное, конечно, это хорошо и достойно исполнить эту песню. Так сказать, показать харизму, вот, главное, вот, улыбка.
2: Какие напутствия можете дать нашим молодым исполнителям?
1: Главное, это, говорю, это не бояться, тут страха никакого нет. Петь беспокойно, как мне кто-то говорил тоже раньше, что пой, думаешь, в зале там, типа, никого, ты на репетиции, но главное, чтобы то все спокойно, раскрепощенно, так сказать, тут бояться нечего, поэтому самое главное, это не бояться, так сказать, тут все свои, все, так сказать, даже если никого не знаешь, ну, как-то вот, ну, чувствуется, что ты как дома, и не волноваться.
3: «Три желания» – песня о мечтах, которые живут в каждом сердце. На сцене Юрий Слинко, Брестская областная организация. Встречайте аплодисментами.

0: Спасибо, с праздником.
1: Юрий Слинка.
2: Витебчанин Олег Шедловский не так часто принимает участие в творческих конкурсах товарищества. Хотя лет 15 назад он был постоянным участником таких мероприятий. Стоял у истоков группы «Хорус», выступал сольно. И очень приятно было увидеть Олега на фестивале «Наши голоса».
3: Буду исполнять песню «Стану ли я счастливым?». Надеюсь, что стану.
4: Вот такое, в общем-то, напутствие самому себе. Почему эта композиция была выбрана вами? Как часто вы ее поете?
3: Да нет, пою я не часто, но время от времени. Скажем, когда мне предложили выступить, как-то предложили что-нибудь представить, прямо что есть у меня, что было под руками. Ну и, в принципе, мы оставили. Я потом пробовал другие перебирать, но все-таки почему-то оставили эту песню. Это как драматургическое произведение. Здесь присутствуют абсолютно все параметры драматургии, развития. Здесь и перевоплощение в образ, вживание в образ. Ее надо прожить, надеюсь, получится, если волнение не помешает. Когда пропадет волнение, все, на сцену можно не выходить.
4: Кто помогает вам в подготовке к любому выступлению? Кто у вас есть из единомышленников? Кто помогал готовиться? Либо вы самостоятельно готовитесь?
3: Абсолютно самостоятельно, конечно.
4: Вы уже доросли до такого уровня, что готовитесь самостоятельно?
3: Нет, я еще не дорос до того уровня, чтобы у меня были консультанты личные.
4: Вот так вот. А когда в последний раз участвовали в каком-то таком крупном мероприятии?
3: В Балтизовском?
4: Да.
3: Наверное, в 2013 году.
4: Почему такой перерыв был?
3: Я ушел из Балтиз. Селекта ушел в самостоятельное плавание. Поддерживаем периодически отношения. Иногда приглашают, на небольшие мероприятия, когда есть возможность, я появляюсь.
4: Это мероприятие, как вам кажется, чем оно значимо и ценно для всех участников его?
3: Любое мероприятие, неважно, какого оно там, районного масштаба, областного, республиканского, это всегда праздник для самих музыкантов, для творческих людей. Я давно многих не видел, мы как будто и не было вот этих там 13 лет. Мы увиделись, обнялись. Я уверен, мы еще сегодня договоримся, поделимся творческими успехами или не наоборот, неудачами, какие творческие планы общения и даже просто человечески рад видеть абсолютно здесь всех и каждого.
1: О поиске себя и настоящих чувствах в песне «Стану ли я счастливей?». На сцене Олег Шедловский, Витебская областная организация «Белтиз».

0: может быть.
1: Олег Шедловский.
2: А сейчас давайте послушаем, какие композиции исполнили другие участники номинации «Солисты-вокалисты». Думаем, одни песни вы узнаете с первых нот, а другие нет. Артисты постарались изменить и стиль исполнения песен, и свой образ.
3: Надо сказать, что зрители во время выступления наших вокалистов удивлялись, восхищались и часто подпевали артистам.
1: Встречайте Ангелину Савицкую-Карабанову, «Ворожила на любовь». Бобруйский филиал унитарного предприятия «Светоприбор».

Ангелина Савицкая-Карабанова. Следующий номер – «Вальс Анастасии». Музыка наполнена атмосферой кино и романтики. На сцене Олеся Телепнева, Гродненская областная организация «Белтис».

Олеся Телепнева. Песня о любви не говорят. Искренние размышления о чувствах, которые невозможно скрыть. Встречайте, Эдуард Юлбарисов, Брестская областная организация «Белтис».

0: Спасибо.
1: Эдуард Юлбарисов, ты самый лучший. Теплое признание в любви и благодарности от исполнительницы унитарного предприятия «Тифлос» общественного объединения «Белтис». На сцене Татьяна Гуща.

Татьяна Гуща. «Слеза скатилась». Глубокая эмоциональная история о чувствах и памяти. Встречайте Виталия Каминского, аршанский филиал унитарного предприятия «Элект» общественного объединения «Белтис», город Витебск.

0: Спасибо.
1: Марина Круг.
2: Итак, давайте подведем итоги конкурсной номинации «Солисты-вокалисты». Дипломом лауреата первой степени наградили Ирину Левшу, Гродненское предприятие «Фильтр».
3: «Мне хочется тебе присниться». Сейчас прозвучит нежная и лиричная композиция Ирины Левши. Унитарное предприятие «Фильтр», город Гродно. Встречайте аплодисментами.

0: Ирина Левша.
1: Ирина Левша призналась, что ее диплом первой степени стал для нее неожиданностью.
2: Для меня это вообще полная неожиданность. Вот, на самом деле, для меня полная неожиданность. Кроме того, что я готовила себя, я еще подготовила своих вот солистов, которые были, девчонок. Мы работаем постоянно, вот, стабильно, потому что нужна система. Не будет системы, не будет ничего. На Гродненском предприятии, да, у нас ходят к нам не только наши работники, вот, ходят те, кто члены областной организации. Мы, в принципе, как бы плотно сотрудничаем с областной организацией, и вот все, кто как бы желает, все ходят, и вот у кого, ну, мы со всеми, я со всеми занимаюсь, то есть делаю вокальную составляющую, скажем так, вот. Звук у нас Михаил Данилович обеспечивает, Гурбанович, ну, а вот все остальное, то есть то, что где-то какие-то там что-то развести, костюм, внешний вид, это специалист отдела областной организации Елена Станиславовна Богданович.
3: А как готовились сами?
2: Сначала ничего не укладывалось как-то. Ну, такое произведение, в общем-то, достаточно непростое, скажем так. Вот, и эмоционально, и музыкально. Сложности есть определенные. Вот, ну, потом как-то постепенно уложилось. И вот, не знаю, я его штурмовала, наверное, периодически месяца два. Романс «Мне хочется тебе присниться», композитор Александр Ермолов. Мы когда, в общем-то, везем на фестиваль, даже если это не конкурс, у нас такой достаточно жесткий подход, то есть все должно быть подготовлено. Если что-то не готовое, не сырое, мы его просто не берем, и берем, то есть то, что вот у нас уже вот, ну, оно достаточно, и то бывают какие-то вот, ну, страх там, кто-то испугается, еще что-то, волнение, и то бывают какие-то проколы. А то, что вот, ну, не готовое, на наш взгляд, вот как бы, мы не берем. Ну, у нас, у нашей команды, я считаю, достаточно хороший вкус в подборе вот, ну, репертуаров, в подготовке номеров, то есть вот так. Мы дружно вот работаем с своей командой, еще Лариса Исаковна, наш замдиректора по идеологической работе, вот она тоже всегда свое слово нам как бы, вот, ну, в общем, вот. Мы работаем дружно, не то, что каждый там отдельно свое, все работаем вместе.
3: Ну, вы стали лучшей среди солистов, вокалистов, как вам кажется, да, вот у настоящего профессионального солиста, вокалиста, какие качества должны быть и чем он должен обладать, выходя на сцену?
2: Собраться, наверное, нужно уметь, нужно как-то постараться показать то, что хочешь.
4: Второе место разделили между собой Вероника Анташок из Брестской областной организации и Анастасия Лапо, могилевское предприятие «Тифлос». Давайте послушаем их выступление.
5: Радоваться жизни и уметь видеть свет в каждом дне нас призывает исполнительница из Брестской области Вероника Анташок. Проснись и пой!

0: я упою во сне, проснись и пой!
1: Вероника Анташок. А сейчас для вас прозвучит композиция «Танцы на стеклах». Глубокая и современная композиция о переживаниях и внутренней силе. Встречайте Анастасию Лапо, унитарное предприятие «Тифлос», общественного объединения «Белтис».

0: Спасибо.
1: Анастасия Лапо.
2: Папа постоянно играл на гитаре, все в семье пели, поэтому как-то у меня выбора не было, наверное.
3: Приехали вы к нам из Могилева, да? С какими эмоциями ехали сюда, с какими надеждами? Да, вот что хочется вот получить от фестиваля?
2: Веселье. Это же праздник, когда все собираются в одном месте. Это же праздник. Общение, опыт тоже на сцене. Каждая сцена — это разные площадки. Своего рода опыт. Ну, в первую очередь, конечно, общение. Все свои, как бы, уже люди знакомые. И как-то немножко проще. Каждый выход на сцену, какого бы размера она ни была, всегда волнительно. Ну, звук хороший. Все хорошо. Прошлый фестиваль у меня был «Ветер перемен». Это из «Мэри Поппинс» фильм. Носкова пела, это здорово.
3: Что нужно, чтобы вот песня зацепила именно вас? Чтобы вы захотели ее тоже спеть?
2: Исполнение оригинальное. Ну и тоже песню поют разные люди. Наверное, то, что первый раз услышал, то и нравится, как правило. А уже то, что потом слышишь... Как-то уже не так. Эту песню я первый раз услышала на голосе, пел Вячеслав Батюн. То есть не сам Фадеев. Она меня вот тут вот нашла. Что-то новое. Ну, сейчас не так много времени, чтобы этим заниматься. Ну, на сцене с первого класса школы. То есть и там были разные фестивали. «Веселковый карагод» — это вот самый такой крупный, который проводился. Каждые 4 года, наверное, был. Мы ездили. И с ансамблем, и сольный, и коллективы были вокальные. Поэтому опыт какой-то есть, да.
3: В этом конкурсе принимают участие молодые исполнители, которые вот раньше еще особо как бы нигде не были замечены в Билтизе. Как вам кажется, это хорошо?
2: Конечно, новые лица — это всегда хорошо. Мы приезжаем же и себя показать, и на других посмотреть в основном. Поэтому всегда интересно. Можно что-то от кого-то почерпнуть для себя.
3: На Тифлосе сегодня насколько широко, хорошо вот развита, да, творческая направляющая для работников предприятия?
2: Стараемся. Каждый какой-то знаменательный праздник у нас проводятся концерты, разные мероприятия, тот же самый Новый год, Масленица, 8 марта, 23 февраля. Вот такие вот праздники. У нас как бы концерт проводится. Ну и так мы что-то периодически пытаемся разучивать, чтобы у нас какая-то копилочка была с репертуаром. Стараемся брать что-то новое. Ну и не забываем про хорошие старые песни.
4: Диплом лауреата третьей степени был вручен участнику из «Молодечно», сотруднику предприятия «Энва» Владимиру Зданкевичу.
5: Проникновенную историю о времени и чувствах для вас поет Владимир Зданкевич. Унитарное предприятие «Энва», город Молодечно. Романс, а возраста у женщин нет.

0: Владимир Зданкевич.
1: Кто же стал главной звездой, открытием и восхищением со стороны членов жюри и зрителей Республиканского музыкального фестиваля «Наши голоса»?
2: Эта девушка выбрала очень мягкий сценический образ для исполнения своей эмоциональной композиции, которую она представила. Русые распущенные волосы не спадали на ее округлые плечи. Пышное платье в пол небесно-голубого цвета с элементами вертикального волнообразного декора, с еле заметными блестками от талии до рукавов, прикрывающие плечи, подчеркивало ее голубые глаза, светлую кожу и розовые губы. Переливающиеся камни в свете софитов на светлых туфлях напоминали обувь принцессы. Она изящно села за фортепиано, положила на клавиши свои длинные белые пальцы и погрузила весь зал в состояние, которое каждый для себя поймет по-своему.
1: Но давайте все же назовем нашу принцессу музыки. Обладательницу гран-при фестиваля «Наши голоса». Анастасия Гуренкова. Город Гродно. Этот человек доказал своим талантом, что музыка – его состояние души и жизнь. С самых юных лет.
0: Произведение «Музыкальный момент». Автор и исполнитель, студентка Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасия Гуренкова. Встречайте! Встречайте!

0: Анастасия Гуренкова.
1: Я живу в городе Гродно и учусь на 4-м выпускном курсе Гродненского государственного музыкального колледжа. На республиканском уровне я участвую далеко не первый раз. Более того, я лауреат международных конкурсов, поэтому для меня это сам факт того, что я играю в Минске на республиканском уровне, абсолютно меня никоим образом не смущает.
2: Опыт выступления у вас большой,
1: да?
2: Вы рассказали. Что самое главное, чтобы хорошо выступить, как вам кажется?
1: Для каждого исполнителя это индивидуально. Для каждого исполнителя свое, но для меня самое главное, чтобы хорошо выступить, это понимание, что ты делаешь на сцене, как ты это будешь делать. И, наверное, самое главное – это любовь к тому, что ты делаешь здесь и сейчас.
2: Как давно вы вот купаетесь в этой любви?
1: С детства, начиная лет 7, когда я когда я начала учиться музыке. Сначала были небольшие там какие-то городские мероприятия, там школьные концерты, какие-то конкурсы были. А уже чуть позже пошел уровень областной, республиканский, вплоть до международного.
2: Что будете исполнять сегодня на сцене?
1: Я сегодня буду исполнять свою собственную пьесу, которая называется «Музыкальный момент», которая написана мной, когда я еще училась на первом курсе музыкального колледжа, то бишь 3 года назад, и значительно переделанная мной вот буквально недели 2 назад. Я просто 31 декабря сидела в колледже, занималась, а потом решила перед отходом поимпровизировать немножко. И вдруг у меня вырисовалась тема, которую я решила, так, надо попробовать ее разработать. Я ее начала разрабатывать, и получилась вот эта, как говорится, пьеса. Мне жутко понравилась мелодия, мне жутко понравилось основное зерно, и я решила над ним работать. Но оно очень сильно характеризовало мою, скажем так, на тот момент персону, вот эта вот наивная детская душа 15-летняя, скажем так, я сейчас уже немножко стараюсь не быть такой. Ну и...

0: творческая влюбленность. Я долго не могла название придумать. Сначала оно у меня месяц не имело абсолютно никакого названия, потом я сдуру назвала ее «Душа». И спустя некоторое время это название, скажем так, забраковало. И до последнего вот думала, как ее назвать. Появилось несколько вариантов, и в ходе выбора все-таки решила я, что пусть оно называется «Музыкальный момент». Это самое лучшее для этого произведения название на данный момент. Возможно, я еще 300 раз его передумаю, но пока что на данный момент именно этот вариант все-таки самый наиболее удовлетворительный. У меня намечается очень крупное мероприятие, пока не буду говорить, какое именно, но и как только мне сказали, что будет электронный инструмент, что желательно, чтобы я сыграла, я поняла, что перед этим мероприятием как раз хорошо бы обыграть эту пьесу, потому что я ее буду и там выносить, и тоже на электронном инструменте.
1: Насколько волнительно играть не что-то такое известное, а то, что написал сам?
0: Это какой-то кошмар. То есть я должна полностью, ну как бы не то, что полностью, я должна частично выключить композитора и включить пианиста. Потому что играть свое произведение как композитор, это значительно легче. То есть ты сидишь, играешь, и ты чувствуешь, что вот, ты купаешься в своей музыке, как бы ты, как говорится, наедине с собой, ты сам себе на уме. Но когда ты играешь это на публику и понимаешь, что ты должен это вынести хорошо, то, конечно, вот этот вот уровень вдохновения, полета, экстаза, как говорится, он частично выключается. Композитор работает только на уровне человека, который, грубо говоря, сидит в зале и анализирует, как ты сыграешь мою пьесу. То есть тут, как говорится, две ипостаси, скажем так, работают. Я пианист, и я композитор-слушатель, композитор-судья.
1: Кто помогал готовиться, возможно, к этому фестивалю и в целом, кто вас поддерживал?
0: Мне как бы готовиться к этому фестивалю особо никто не помогал. Я сама старалась, как бы, да, одежду, как говорится, все остальное там собрать. Там какие-то моменты, где я в связи с инвалидностью немножко не справляюсь, конечно, родители помогали. Спасибо огромное тоже и моей делегации, всем ребятам, которые со мной едут, которые тоже мне помогают. А так, в плане творческом, все сама, конечно.
2: Напомним, оценивала конкурсантов высокопрофессиональное жюри, в которые вошли Кулябина Татьяна Владимировна, концертмейстер, преподаватель цикловой комиссии «Концертмейстерские классы», камерный ансамбль Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, Сухарев Александр Валерьевич, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Цитовича, Смелов Филипп Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, руководитель вокальной группы «Модус» БГПУ имени Максима Танка и председатель жюри Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения.
3: Председатель жюри Ирина Ефремова впервые на белтизовских творческих мероприятиях. На наш вопрос, влияло ли на решение жюри то, что на сцене выступали артисты с нарушениями зрения, не мешало ли это объективности, она ответила так.
4: Вы знаете, ни в коем случае не влияло. Во-первых, нас очень предупредили сильно и заранее, что мы должны быть максимально беспристрастными, максимально объективными, и что ни в коем случае здесь в нашей оценке не должно иметь места чувства жалости, ну, в общем-то, чего-то вот такого, такая нотка особой душевности, она должна быть у нас вычеркнута. Мы должны рассматривать участников, вообще забыв о том, что они плохо видят. Вот как мы должны к ним относиться, как к абсолютно полноценным, зрячим людям. Вот на этом строились наши критерии оценивания.
3: А каковы были критерии основные?
4: Во-первых, первый критерий, как и везде, это профессионализм. То ли это профессионализм в владении голосом, если это вокалист, если это инструменталист, то это профессионализм в владении инструментом своим, искусством игры на инструменте. Это первый критерий. Второй критерий, безусловно, мы оценивали сценический образ, как выглядит человек на сцене. Вот здесь, естественно, не могу не сыграть свою роль то, что мы делали скидку на то, что все-таки люди не очень хорошо видят, и отсюда полноценного сценического движения у них быть не может. Это, наверное, единственная вот такая поблажка, которую, вот, на которую мы просто закрывали, естественно, глаза. И третий критерий – это умение создать художественный образ произведения в совокупности. Получается, что вот первые два критерия должны давать нам в результате третий критерий, приводить к третьему критерию, если человек профессионально владеет либо голосом, либо инструментом, если его сценический имидж направлен на раскрытие содержания, смыслового содержания своего номера, то он, естественно, так или иначе создает в этом номере художественный образ.
3: На прошлых таких подобных фестивалях я всегда спрашивал у наших судей, у жюри, над чем бы поработать нашим артистам.
4: У кого-то вообще никаких огрех нет. И вот эти люди, они выходили сегодня и получали свои лауреатские призы. У кого-то, например, это работа над чистотой интонирования, у кого-то работа над постановкой голоса, у кого-то работа, которая исходит из постановки голоса, это работа над однородностью звучания этого голоса, моменты, связанные с фразировкой. Ну, это такие специфические вещи, о которых следует говорить только конкретно в ракурсе того или иного номера, который исполнялся тем или иным участником.
3: Угу. Но тем не менее, вот смотрите, вы сказали о том, что вы несколько, скажем так, мягко оценивали
4: движение сценическое. Это же ведь невозможно не сделать вот эту скидку, потому что, ну, понятно, человек плохо видящий или вообще ничего не видящий, как он может передвигаться по сцене. Я так понимаю, что это сложно для него безумно. Для него, наверное, любой шаг – это определенная опасность. Если он плохо видит, то ему нужно сопровождение, сопровождающее лицо, на которое он может опереться, и тогда вот этого страха не будет. На сцене этого лица нет, он один. Поэтому я так думаю, что мы делали абсолютно все правильно.
3: Когда артист незрячий выступает на сцене, что бы вы посоветовали этому артисту, исполнителю, в частности, вокалисту, как вести себя, чтобы снивелировать вот свой недостаток?
4: Более раскованно и более, наверное, погружаться в свое музыкальное произведение. Но опять-таки, понимаете, вот то, что я сейчас скажу, это вообще взгляд человека, обывателя, который не погружен в эту проблему. Мое пожелание, оно не имеет места быть здесь.
3: Почему? Им это важно очень. Вот, вы профессионал и смотрите со стороны. Что не хватает?
4: Вот мне многие очень артисты мне показались статичными, но я это все списываю на ограниченные возможности зрения. Если это не совсем так, то хотелось бы, чтобы они, пусть они не активно двигались по сцене, пусть они даже стоя на одном месте, как-то телодвижениями, какой-то, возможно, мимикой, движениями рук, языком тела. И даже вот не пантомимы, потому что пантомима, она тоже предполагает какие-то движения, да, а вот именно языком тела, возможно, даже статичного тела. Ну, а может, вот и пантомимикой, тоже статичной достаточно пантомимикой. Человек не просто стоит и боится пошевелиться, а человек живой, чтобы видно было, что этот человек живет, и музыка вместе с ним живет.
3: Знаменитые звезды, которые мы знаем, Стиви Вандер, Рэй Чарльз, да? Им было, в общем-то, приятно смотреть тоже, как они поют.
4: Да.
3: Значит, незрячий человек все-таки может над собой поработать или с помощью кого-то, да?
4: Вот я бы, если это возможно, то я бы над этим аспектом поработала. Мы-то видим этих исполнителей, а можно просто не видя, просто слышать. Вот когда мы слушаем исполнение, нам оно очень нравится.
3: Да.
4: А вот когда мы еще и смотрим, и вот тогда немножечко, наверное, стушевывается наше аудиовосприятие, потому что мы видим видеокартинку, где человек просто стоит, немножечко окаменелый, где-то деревянный, добавить жизни.
3: Могли бы вы выделить для себя какого-то артиста?
4: Да. Да? Для меня однозначно девочка, которая сегодня получила гран-при. Феноменальная вообще девочка. Я когда ее услышала, свое произведение исполняла. Очень профессиональное. Оно профессиональное и с точки зрения композиторского мастерства, uh-huh. и с точки зрения исполнения, исполнительского мастерства, как она это все сыграла. Ну, у девочки профессиональное образование. Она учится в Гродненском колледже. И я подозреваю, что она, наверное, там одна из лучших учащихся этого учебного заведения. Девочка потрясающая совершенно, поцелованная Богом.
3: Насколько важны, на ваш взгляд, такие подобные фестивали? И что бы вы хотели, может быть, изменить, улучшить? Взгляд со стороны профессионала.
4: Угу. Такие вообще форумы обязательно нужны. И очень здорово, что они проводятся, потому что это возможность творческого роста тех людей, которые увлекаются музыкой. Такие праздники всеобщие, когда можно не для себя где-то в комнате поиграть, да, а показать себя кому-то, это всегда здорово. У вас великолепный организатор, совершенно потрясающая, действительно, Ирина Леонидовна Юрения и начальник организационного отдела Ирина Анатольевна Сухоцкая. Это женщины. Я не знаю, наверное, энергайзеры, потому что сколько в них энергии, тепла, и сколько они вообще вложили в это все, на их плечах это все сделалось, и плюс еще там, еще, наверное,
3: команда у них, да, вот конечно,
4: такая,
3: да.
4: Небольшая, не, ну, моя догадка, наверняка, женская. Все женщины.
3: Конечно, да.
4: Наверняка, женская. Но вот они поднимают такое огромное мероприятие, чтобы помощников добавилось. Хотелось бы, безусловно, чтобы и представители высших эшелонов власти обязательно приходили. Чтобы они видели, что какие есть таланты в нашей республике. И как, что нужно этим детям помогать, что их нужно как-то продвигать. И с их помощью, собственно говоря, еще раз заявлять о стране на международной арене. Очень многие здесь участники не то что могут конкурировать с абсолютно здоровыми людьми зрячими, но они составляют серьезную конкуренцию.
2: Вот таким был республиканский музыкальный фестиваль Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса». Мы постарались максимально полно рассказать вам о музыкальном форуме, который стал большим праздником творчества людей с инвалидностью по зрению нашей страны.
3: Завтра слушайте запись гала-концерта фестиваля. Вы получите удовольствие от выступлений наших известных и любимых белтизовских исполнителей, которые стали почетными гостями фестиваля, а также новых имен, которые засияли на сцене гостиницы «Беларусь» на фестивале «Наши голоса».
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
6: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
9: Здравствуйте. Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
8: Есть ли у вас какие-то награды?
9: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи и получил минозорное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
8: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
9: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитации. У меня был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале. Сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
8: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
9: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятий, встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
8: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
9: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
8: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
9: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие. Консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
8: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
9: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, ну, на своем уровне, есть чем поделиться, рассказать и направить.
8: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались? И насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
9: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции. Мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
8: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
9: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, ну, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже, ну, вот в этом периоде, когда уже после получения травмы.
8: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
9: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
8: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
10: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай Низкопольный с параллелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
10: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта. Кнопка.
12: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
10: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам ходит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
10: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить.

0: совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш герой – композитор, чье имя тоже известно в основном любителям музыки прошлых лет. Тем не менее, композитор известный, потому что песни его записали, хоть прожил он недолгую жизнь, успели записать такие исполнители, как Алла Пугачева, София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Владимир Макаров, Валерий Ободзинский, Геннадий Белов, Валентин Никулин, Олег Анофриев, Жанна Горощеня, Лариса Мондрус, Нина Бродская и другие. Тамара Миансарова, конечно. Имя этого композитора – Леонид Семенович Гарин. В этом и следующем выпуске мы немного расскажем вам о нем, и прозвучит несколько его песен. Итак, Леонид Семенович Гарин родился в Москве в 1937 году. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В 1955-57 годах он учился на журфаке МГУ. И я так понимаю, что он его не окончил, поскольку уже с 1957 года, начиная, играл в различных инструментальных ансамблях. Впоследствии был аккомпаниатором Гелены Великановой, Гюли Чухели. И в 1958 году самостоятельно освоил вибрафон. Увлекался джазом, ну и вот играл в основном в джазовых инструментальных ансамблях того времени. Вообще он везде представлен как композитор, вибрафонист, аккордеонист, виртуоз. Музыку начал писать сначала инструментальную. Песни пошли уже позже. В 1964 году для работы с Тамарой Миансаровой создал ансамбль «3+2». То есть они сопровождали ее выступление, ее пение. И сейчас мы послушаем песню, которую Леонид Гарин написал еще в 60-е годы. Песня называется «Музыкальная история». Слова написал Наум Олев, постоянный соавтор композитора. Большинство песен Леонида Гарина написано на стихи Наума Олева. Давайте послушаем. Лариса Мондрус, «Музыкальная история».

0: Стал знаменит, и зовут его Джаспер.
1: Мы сейчас сразу послушаем еще одну песню конца 60-х годов. Мне хочется восстановить некую справедливость. На сайте «Красная книга российской эстрады», например, выложена эта песня, и написано, что ее исполняет Лидия Клемент. Песня называется «Он и никто другой», и написана она к одноименному спектаклю, не знаю, какого театра. Музыку написал Леонид Гарин, слова Владимира Лугового. А вот поет песню Алла Савенко. Ну, во-первых, если вы возьмете несколько записей Аллы Савенко, их немного, но найти все-таки можно, послушайте эту песню, а затем другие, то думаю, что вы убедитесь, что все-таки это она. Во-вторых, в 1970 году на фирме «Мелодия» вышла гибкая пластинка с песнями Леонида Гарина, где есть эта песня, и там написано, что поет Алла Савенко. Итак, давайте мы сейчас послушаем песню Леонида Гарина и Владимира Лугового «Он и никто другой». Поет Алла Савенко.

0: 1965-67 годах Леонид Гарин участвовал в московских джазовых фестивалях, а в 1968...
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативной индустрии Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОС Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Мтвориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации и единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию инклюзии в креативных индустриях и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер дискотека в русском стиле, собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем подворья, соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальный репортаж.
5: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
6: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
7: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
6: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС – занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
7: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани,
4: а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
8: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
9: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона. Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
10: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
11: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни. Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводится свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное. Судьба людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
12: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
13: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
12: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
14: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
15: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
14: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
16: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
17: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
18: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
17: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
19: Правовой дайджест на радио ВОС.
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С нами в студии Ярослав Сурков, и этот выпуск будет посвящен экспертизе и специализации. Ярослав, в чем ваша уникальная экспертиза? Чем вы отличаетесь от других адвокатов в этой сфере?
21: Ну, я отличаюсь тем, что я никогда не доверитель, не обещаю результата окончательного, стопроцентного, как многие, это первое. Второе, фактически... У меня есть зрение плохое. Я никогда не читаю тексты, как многие читают там даже в прениях, когда выступают в судах. Они могут прочитать документы, они уже в суде фактически только видят первый раз документы, прочитали и дали суду или там дали для ознакомления.

0: вспоминаю очень большое количество информации, которую не вспоминает там никто другой. Мне даже многие в судах удивляются. Как я мог запомнить столько информации? Я никуда не записываю, никуда не подчеркиваю, никуда не гляжу и не читаю, а вижу уже кучу различной информации.
1: Здорово, что у вас такая отличная память. Ярослав, какие тренды сегодня существуют в области права и какие из них вы считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? И также какие существуют типичные ошибки? Здесь для наших радиослушателей я поясню, что мы будем использовать определение «доверитель». Доверитель — это клиент у адвоката. Думаю, что не все из наших радиослушателей знают об этом. Поэтому, Ярослав, с какими типичными ошибками к вам приходят доверители и как избежать этих сложностей?
0: Как я уже сказал ранее о том, что фактически доверитель, когда приходит к адвокату, он думает, что он пришел, заплатит денег, ему будет 100% положительный результат. Это ошибка. Это фактически невозможно. Дать гарантию 100% о том, что доверитель получит 100% результат. Это первое. Второе. Доверитель приходит и говорит о том, что ну вы что можете делать? Вы только со мной там сходите в суд. Что он должен вам заплатить только, например, там, за судебное заседание такую большую сумму? Но потому что адвокат именно получает за свои знания, именно применение терминов, применение законодательства именно на практике своими словами. Той информации, которую фактически обладает данный человек в данном суде. Фактически человек сам не сможет свои интересы представить. Доверитель считает, что он пришел, может заплатить там копейки, он выиграет дело 100%. Это не так. Поэтому он должен понимать, что он платит деньги за выполненную работу, а не за результат. Это первое. Второе. Доверитель также приходит и говорит, ну я вам заплачу на деньги, а вы мне взыщите судебные расходы в полном объеме. Ну, то есть, например, клиент заплатил, например, там 100 тысяч рублей. Он считает, что с проигравшей стороны потом будет взыскана эта сумма в 100% объеме. Да, по законодательству у нас так это и есть. Но у нас есть другие статьи законодательства, которые в разумных пределах. То есть суд убавляет данную сумму примерно в 50 раз. То есть это примерно в 50%, точнее говоря. То есть в два раза. Соответственно, сумма, вы получите судебный расход из 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Да, вы будете считать, что ну, давайте я заплачу вам 50 тысяч, если разумная сумма. Даже если вы заплатите 50 тысяч рублей, вам все равно взыщут 25 тысяч рублей в этом случае. Доверитель этого не понимает. Дальше. Также с ошибками, к которым обращается доверитель постоянно. Говорит, ну вот у меня провели дело, проиграли, но вы-то помогите мне это дело решить. Как можно помочь это дело решить, если уже есть решение суда, которое вступило в законную силу? Или когда еще не вступил в законную силу, они проиграли в первой инстанции, пришли в апелляции. В апелляционном порядке, это когда обжалуется решение первой инстанции, вышестоящий суд. Соответственно, в этом случае тоже, ну вы-то измените мне решение суда. Как? Это уже тяжело изменить. Это необходимо искать в апелляционном порядке те доводы, материальные и процессуальные нарушения первой инстанции. И это сделать очень сложно. Возможно, что вы даже обратились в суд первой инстанции не с теми требованиями. Поэтому здесь лучше обращаться к адвокату и его никогда не менять в ходе всего процесса. Хоть какой будет результат, хоть там первая инстанция была проигрышная, хоть там будет вторая инстанция была проигрышная, апелляционная жалоба. Остальное без удовлетворения. Но я считаю, что необходимо лучше с адвокатом находиться до окончания процесса. Потому что адвокат в любом случае один знает больше, чем, например, знает два, там, три адвоката будут разных, которые будут знать это дело хуже, чем будет знать один адвокат, но который, там, скажем, проиграл дело в первой инстанции. И у него больше шансов будет выиграть это дело.
1: Ярослав, в нашем меняющемся мире как вы следите за законодательными инициативами и, в общем, как вы поддерживаете актуальность своих знаний в сфере права?
0: У меня куча повышений квалификации, которые я прохожу постоянно, каждые полгода. Различные курсы, различные тренды. Это первое. Также слежу за новостями, которые имеются в открытом доступе у каждого человека. Просто каждый человек может читать по одному эту новость, а мы читаем именно с точки зрения юриста. И также у нас обновление идет консультанты, гаранта правовых баз каждый день. Соответственно, приходит информация как на электронную почту, как всплывающие окна на компьютере, которые мы изучаем полностью все, что было принято именно сегодня или там было вчера принято. Какой-то законодатель. Также мы подписаны на различные сообщества, каналы государственных органов,

0: судебных органов, которые тоже нам дают фактически свою информацию, которая тоже обновление, изменение судебной практики и так далее. И также у нас есть, сейчас появился уже нейросети, и как система называют сейчас в последнее время, которые фактически тоже помогает приумножать знания, также анализировать судебную практику самостоятельно, может, нейросети, уже не пользуясь, так скажем, вручную изучением данной судебной практики. Хоть эта судебная практика, та же, как у нейросетей, как и у роботов на сайтах консультанта и гаранта, по ключевым словам судебная практика, судак.ру, который имеется на судебной практике Российской Федерации, тоже это помогает анализировать судебную практику, которая у нас складывается в России. Да, у нас, как многие говорят, что у нас непретендентное право в России. У нас каждое дело уникальное, но это не так, к сожалению. У нас все судьи в любом случае глядят на имеющуюся судебную практику у других судов или вышестоящих судов. И я бы назвал бы, что у нас в России, ну, так скажем, претендентное право. Не как написано в законодательстве, не претендентные. Поэтому я считаю, что обновляю таким образом информацию и считаю ее достаточной информацией, которую получаю, обновляя свои знания и также повышение квалификациями.
1: Ярослав, сейчас предлагаю поговорить о результатах вашей деятельности. Могли бы вы сказать о самом сложном в своем деле, а также как вы изначально оцениваете успех или неуспех дела в тот момент, когда человек к вам только пришел за помощью?
0: Давайте начнем со второй части этого вопроса. Когда приходит доверитель, мы, соответственно, получаем документы, рассказ доверителя в первую очередь, также которого предоставляет документ для ознакомления. Также представляет какую-то доказательную базу, которая имеется в материалах дела, может быть, фотографии из материалов дела. Возможно, какие-либо иные обстоятельства, которые имеются у доверителя. И, соответственно, я уже на основании полученной информации от доверителя, зная законодательство Российской Федерации, зная судебную практику, я уже понимаю примерно, какой будет результат, примерно там на процентов на 70, на 80, примерно к положительному или к отрицательному варианту развития событий это будет приближаться. Но, соответственно, это примерно, и это может быть меняться, это может быть кардинально поменяться в дальнейшем, потому что доверитель рассказывает и воспринимает информацию по-своему, которая фактически не является достоверной или правдивой информацией, или как он воспринимал или воспринял эту информацию, она может не соответствовать действительности. В связи с этим может кардинально поменяться это мнение. Но чем больше документов и доказательной базы доверитель принес, можно на 70-80% уже примерно сделать вывод, к какому примерно результату мы уже придем в самом конце нашей работы. Это первое. Второе, то, что именно какое дело самое сложное было в моей практике, которое фактически, так скажем, может быть даже позитивным. Но это когда у нас было 48 эпизодов изнасилования, прокурор запрашивал пожизненные, а потом было в суде доказано о том, что здесь не 48 эпизодов, а всего одно изнасилование. И то мой доверитель отрицал данное преступление. Фактически про длительность преступления было сделано. То есть на протяжении 5 лет он совершал одно и то же преступление, а не 48 разных преступлений. И, соответственно, в связи с этим суд назначил моему доверителю всего 6 лет лишения свободы строгого режима. То есть я считаю, что это положительная практика для такого массового дела. Но также, соответственно, имеются различные такие дела, которые могли повлиять на мою практику и мою осознанность в моей деятельности.
1: Ох, интересная у вас работа, Ярослав. Для наших радиослушателей я напоминаю, что с нами в студии был адвокат Ярослав Сурков. Мы с ним беседуем о его профессиональном пути и работе адвоката, адвоката с инвалидностью по зрению, об особенностях этой работы и, конечно, о тех интересных моментах, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.
2: Правовой дайджест на радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

Мы сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал.

0: великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция, военно-патриотическая, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Пять лет. Выросли новые.

0: Мичу Чикавани.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленина-Снегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны скрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить

0: дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы. И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. эта чудесная фантазия «Экспромт Шопена» озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии «Экспромта Шопена», после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «Экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОСМ Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Твориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию «Инклюзия в креативных индустриях» и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер «Дискотека в русском стиле», собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем «Подворье», соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире программа «Аудиокнига». Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. В ночь на понедельник я почувствовал предсмертный ужас. Не было прямых поводов. Просто вокруг была глухая тьма. В ней лежал мертвый город. У меня возникло предчувствие, что моя жизнь сегодня кончится. У каждого бывают моменты, когда мы ясно представляем свою будущую неизбежную смерть. Один раньше, другой позже, но обязательно вдруг с леденеющей душою ясно понимаем, что настанет минута, когда вот это мое «я» перестанет существовать, перестанет дышать, думать, не станет вот этих ладоней, головы, глаз. И каждый по-своему задыхается, отбрасывая это отвратительное ощущение, хватаясь за успокоительную соломинку. Это еще не сегодня. Это еще далеко. Впервые я пережил такое ощущение, когда умерла бабка. Но то была чепуха по сравнению с тем, что навалилось на меня в эту ночь. Дело в том, что я не мог ухватиться за еще не сегодня. Именно в каждый день могло случиться сегодня. Я задохнулся. От глухой тишины кружилась голова, словно ты завязан в черном мешке или погребен заживо глубоко под землей. Даже корчиться не можешь, и дергаться бесполезно. Нет выхода. Слез с печки, нащупал ледяными руками коптилку, спички, осторожно на ощупь, в полной тьме вышел во двор. Словно и не выходил. Та же тьма, тот же мешок и ни шороха. Как бы уши заложило. Я взял лопату и полез под дом. Под дом вела низкая дыра. Едва протиснулся в нее и дальше. Между землей и балками было пространство всего 20 сантиметров. Но я полз, загребая песок подбородком, распластавшись, держа одной рукой коптилку, другой подтягивая лопату. Натыкался на столбы и дохлых, высохших, как пергамент, крыс. Одну я отпихнул с досадой, она покатилась со звуком пустой коробки. Забравшись достаточно далеко, я зажег коптилку и поставил ее в песок. Лицо было в пыли и паутине. Я утерся и, лежа на боку, принялся копать. Сперва было неудобно. Каждую лопату приходилось вынимать, извиваясь. Потом я перекатился в вырытую ямку, где мог подняться на локтях и стал рыть быстрее. Песок был сухой и сыпучий, полный обломков кирпича, о которые скрежетала лопата. Скоро я стал мокрый, но зато в яме мог стоять на коленях. Она получалась неровная, осыпающаяся, как продолговатая воронка. Я выкопал черепки, четырехгранный гвоздь, в песке попадались газетные обрывки. Здесь все сохранилось так, как при постройке дома, еще при царе. И, наверное, уже не было тех людей, которые печатали и читали эти газеты и отбрасывали битые кирпичи. Яма была нужна мне, чтобы спрятаться. Действительно, мне стало спокойнее. Здесь я мог умереть лишь в трех случаях. Если меня найдут с собаками, если в дом попадет бомба, если дом будет гореть. Я думал, что совсем один, и чуть не потерял сознание, когда рядом вспыхнули два зеленых огонька. Это Тит пришел и смотрел огромными глазищами. Я чуть не расплакался от благодарности к нему, радости и тепла. Перетащил его к себе на колени. Он не протестовал, наоборот, стукнулся лбом и замурлыкал. Стали мы сидеть, читать обрывки прессы полувековой давности. Мы внимательно изучили торговое объявление, что какой-то Шмидт имеет честь предложить большой выбор самых лучших швейцарских граммофонов, к ним иголки Амур, и у него можно приобрести роскошный набор пластинок, а цены дешевые. Почему-то он же занимался скупкой часов, жемчуга и антикварных вещей. С ума сойти. Были когда-то на земле времена. Люди спокойно жили, покупали часы, граммофоны, жемчуг. Трудно поверить. А нам с Титом как раз только и не хватало граммофона. Я незаметно уснул, скорчившись в песке. А когда проснулся, дыра под домом светилась. Значит, был уже день. Кот ушел, я замерз. И вообще, мне показалось, тут не так уютно и безопасно, как ночью. С досок пола свисали целые занавеси грязной паутины. Этот низкий пол давил и угнетал. У меня опять взвинтились нервы. Представилось, как дом рушится и раздавливает меня всей тяжестью. Я по-пластунски, торопясь, пополз к дыре, словно крысы меня за пятки кусали. Выскочил. Чтобы успокоиться, наклонился над бочкой с дождевой водой попить. В воде плавало много опавших листьев. Я их вылавливал, дул на воду. Она была сладкая, очень вкусная. Я еще подумал, если когда-нибудь доживу и увижу настоящий водопровод, все равно буду пить воду дождевую. Она мне нравится. Тут послышались какие-то звуки. Я вздрогнул, поднял голову и увидел, что во двор с улицы входит немецкий солдат с винтовкой. А на улице я успел заметить второго. Инстинктивно и очень глупо я присел за бочкой, отлично понимая, что меня сейчас увидят. Когда мне показалось, что они в мою сторону не смотрят, я пошел за угол дома, опять-таки глуповато пригибаясь, суеверно не оглядываясь и не видя их, словно при этом и они не должны меня увидеть. Я услышал «Э-э!» выпрямился и остановился. Солдат смотрел на меня строго. Он был чернявый, коренастый, лет 30, мешковатый, в грязных стоптанных сапогах. Его лицо было очень обыкновенное, будничное, чем-то знакомое. Не дать не взять слесарь со спорта. Фуражка на нем сидела косо, из-под нее лихо выбились темные кудри. Он сказал по-немецки: «Подойди». Я сделал несколько шагов вдоль стены. «Расстрелят», — строго сказал он и стал поднимать винтовку. Она, очевидно, была заряжена, потому что затвором он не щелкнул. Другой немец подошел, взял его за локоть, что-то спокойно, безразлично сказал. Это звучало примерно как «Да брось ты, не надо!» Это я так думал. Второй солдат был старше. Этакий пожилой дяденька со впалыми щеками. Чернявый ему возразил, на миг повернул голову. В этот миг я понимал. Мне надо было прыгнуть и мчаться, куда глаза глядят. Надо же, что именно сейчас мои гранаты лежали в синях. Это был тот момент, который я предвидел. Не было времени даже крикнуть: «Пан, пан, подождите!» Чернявый просто поднимал винтовку, на один миг отвернул голову, возражая пожилому, и это был последний миг моей жизни. Все это я понял, не успев шевельнуться. Это как бывает, толкнешь локтем графин или цветочный горшок, видишь, как он кренится, падает прямо на твоих глазах, и успеваешь подумать, что надо схватить, что он сейчас, такой еще целый и совершенный, разобьется. Но не успеваешь сделать движение. Только с досадой и обидой подумаешь, а он вдребезги. Перед лицом я увидел ни в кино, ни на картинке, ни во сне черную дырку ствола. Физически ощутил, как она, опаленная, противно пахнет пороховой гарью. А пожилой, кажется, что-то продолжал говорить, но чернявый, горе, горе, не слушал. И долго-долго не вылетал огонь. Потом дырка передвинулась с моего лица на грудь. Я мгновенно изумленно понял, что вот, оказывается, как меня убьют — в грудь. И ружье опустилось. Я не верил. И уже верил. И ждал, что оно опять начнет подниматься. Пожилой скользнул по мне взглядом, тронул чернявого за плечо и пошел со двора. Чернявый строго сказал мне: «Вэг!» Только тогда я, наконец, сделался ни жив, ни мертв и облился холодным потом. Словно во сне я пошел за угол на дрожащих, похолодевших, тонких, как проволочки, ногах. Вошел в сени, стал в угол лицом и стоял там, покачиваясь. Сколько потом не думал, так до сих пор не понимаю, что это было. Шутка? И пожилой говорил: «Перестань ребячиться, не пугай его». Или серьезно? И пожилой говорил: «Да брось ты, на что он тебе сдался?» Если шутка, то почему он хотя бы чуть потом не улыбнулся? Если серьезно, то почему не выстрелил? Ему только стоило чуть нажать пальцем. Я, возможно, должен ежегодно, 1 ноября, вспоминать и благодарить этот палец, указательный, на правой руке, который оставил меня жить. 2 ноября, вторник. Я принадлежу к людям, безоговорочно любящим яркий свет. Мне никогда не бывает чересчур много электрических ламп или чересчур много солнца. Это не хорошо, не плохо, а просто видно биологическая особенность организма. Никогда не носил темных очков, потому что чем ярче вокруг, чем ослепительнее песчаные пляжи или снежные равнины, тем мне лучше. Настроение выше, а глаза не только не болят, но наоборот, купаются в море солнца. У матери глаза болели. Она закрывала окна занавесками, я открывал. Когда все мучились от летней жары, я только входил во вкус. А в возмутительные осенние, пасмурные дни, как подумаешь вдруг, что где-то в этот момент в Крыму или Африке, или на островах Тихого океана ярко сияет и припекает солнце, вдруг такая тоска нахлынет, хоть плачь. Счастливчики эти, перелетные птицы. Без всяких разрешений могут взять себе и полететь. Ненавижу шеренги туч, когда солнце то светит, то надолго скрывается. Смотришь, смотришь на эту чертову тучу, и когда она пройдет? Вспоминая событие, происходившее много лет назад, я безошибочно скажу, светило ли тогда солнце или был пасмурный день. Все это к тому, что я очень обрадовался, когда после пасмурных октябрьских дней глянуло, наконец, солнце. Словно и не меня вчера расстреливали. Я стал беззаботный, уверенный. Словно раз уж повезло, то такова моя судьба, и я выкручусь дальше. Я положил в карманы по гранате, теперь уже ученый, не расставался с ними. Временами проверял, не отвинчиваются ли шляпки. Смотрел я вокруг зорко, как кошка, готовый в любой момент исчезнуть. Охваченный жаждой деятельности, прорыл траншею под домом, раскопал яму, чтобы в ней могла поместиться мать. Она слазила, посмотрела, но в восторг не пришла, а предложила спрятать туда чемодан. Я это быстро сделал. Еще и зарыл его поглубже, чтобы не сгорел. А в пожаре я не сомневался. Если не от боя, так уж от власовцев нашей хате не спастись. Я смотрел на нее, чтобы запомнить, какой она была. Опять на улице шаги и голоса. Я метнулся к дыре и увидел, как по нашей пустынной площади медленно-медленно двигалась кума Александра и кум Миколай. Старуха вела слепого осторожно, оберегая от ямок и булыжников, что-то приговаривая. Он был в своих знаменитых очках с синим стеклом и фанеркой. Когда они обнаружили нас, оба расплакались. Они искали людей. Мать сейчас же повела их в дом, накормила. Они не умели найти еду и уже 2 дня ничего не ели. «Сядзиму порабе!» — жаловалась старуха. — Усё равно помирать. Старый, пошли шукать людей. Мать чуть не плакала. Нет, вы только представьте, что такое одиночество в вымершем городе. Она оставляла стариков ночевать. Они согласились, что надо держаться кучей. Спасаться вместе, погибать тоже. Они мастились, улеглись было, но вдруг решили, что надо присматривать за своей квартирой в доме ДТС, и что им лучше спать там, в подвале. Они прямо невменяемые были. Отпусти их в подвал, и все. Мать дала им картошки, которую они приняли с низкими поклонами, и они потащились через площадь обратно. Я сказал: «Вы пошукайте по дворам, по погребам». Старуха всплеснула руками.
4: «По чужим погребам? Красцы? Господь прости тебе, дзетка моя!»
3: Долго я смотрел им вслед с опаской. Не подстрелили бы. Очень они были необычные. Прямо не из мира сего. Ушли себе по площади, по этому разрушенному миру под ручку, беседуя. Я уже засыпал, когда загудел мотор. По окнам пробежали лучи света. Прямо через огород, упираясь фарами в нашу хату, с грохотом шло что-то похожее на танк. Не сбавляя хода, оно врезалось в забор, только щепки полетели, и, казалось, сейчас врежется в дом. Но оно остановилось под стеной именно в том месте, где была моя чудесная дыра. Бежать было поздно. Во дворе хлопали дверцы, бодро разговаривали немцы. Мать, словно кто ее надоумил, бросилась зажигать коптилку, чтобы они увидели свет и не испугались, войдя. Это было правильно сделано. Они вытерли даже ноги на крыльце, постучали. Мать откликнулась. Они вошли, энергичные, подтянутые, улыбаясь. «Гутен абенд?» И показали жестами, чего хотят. «Шлафен, шлафен, спат!» «Битте», — сказала мать. Они привычно заходили по комнате, располагаясь, сразу ориентируясь, куда повесить шинель, куда швырнуть сумку. Стали носить из машины одеяло, ящики. Мы тем временем свернули свои постели и пошли на другую половину. Я немного успокоился. Вышел и посмотрел, что это за машина. Это был вездеход. По-моему, бронированный. К нему была прицеплена пушка.

рюмок, железные стаканчики. Немцы показали на стол, как радушные хозяева. «Бите, бите, кушат!» Один протянул мне хлеб с ветчиной. Потрясенный, я стал пожирать его, и у меня закружилась голова. Их было трое. Франц, пожилой, рыжий, очень спокойный. Герман, лет 17, черноволосый, красивый и стройный. Имя третьего я не узнал. Он был водитель. Направил карбидку, чуть пожевал и свалился от усталости. Старый Франц налил нам с матерью вина. Взбалтывая глиняную бутылку, похвастался. «Франц? Париж?» Вино было сладкое и пахучее. Мама выпила и сказала Францу, что они хорошие немцы, но другие ходят и хотят нас пиф-паф. Франц нахмурился. «Это не есть солдат. Это есть бандит. Стыдно немецкие нации. Мы есть солдат, фронтовик, артиллерист. Война — пиф-паф. Матка-киндер — пиф-паф нет». Герман вынул из бокового кармана губную гармошку, заиграл. Франц все пил вино. С трудом, но упорно подбирал слова. Рассказывал, как они зверски устали. Они втроем сначала были в Норвегии, потом воевали в Африке у Роммеля. А сейчас их сняли с того, Западного фронта. И везде им приходилось воевать. «Mein Gott, матка! Здесь война! Там война! Война! Война!» Этот Франц был серьезный, мужественный, словно просоленный, словно насквозь пропахший порохом. Я его побаивался. А вот молодой Герман, всего на каких-нибудь года 3 старше меня. Этот был наивный и симпатичный, как мой Болик, и он разговаривал больше со мной. «Франц есть фон Гамбург, их ист фон Берлин», — гордо сказал он. «Я уже год воевать». «А страшно воевать?» — спросил я. Он улыбнулся. «Говорить правду — страшно. Франция есть не очень страшно. Россия есть очень страшно». Он немедленно достал фотографию, где снят с отцом. Очень солидный дядя в шляпе с палкой, и рядом с ним робкий костлявый мальчишка в коротких штанах на фоне какой-то Берлинской площади. Мать спросила, где фронт, и сдадут ли Киев. Франц сразу помрачнел. «Нет, Киев не сдадут. Фронт здесь, в лесу. Но русские в Киев не войдут никогда. Будет ужасный бой. Если уж перебросили войска из самой Франции, о, тут будет такое. Да, тут будет Сталинград, только для русских». Он подумал и, посидев немного, повторил, выговаривая довольно четко. «Сталинград». Мама сказала: «7 ноября – самый большой советский праздник». «Я-я!» – воскликнул Франц. «Совет хотят взять Киев, праздник, октябрь. Но они нет взять, они умирай». Мне стало тоскливо. Он не врал. Охота ему была. И они отнеслись к нам, как люди. Это был серьезный разговор. Я спросил: «А если возьмут? Вы же отступаете». «Я-я, понимай», — серьезно сказал старый Франц. «Вы совет ожидать. Но я говорил, я альтерзальдат. Вы уходить, уходить, пожалуйста. Здесь умирай». Он стал объяснять, что нам надо бежать куда-нибудь в село или в лес, выкопать ямку, сидеть и ждать, пока отодвинется фронт. А Киев будет превращен в мертвую зону. Таков приказ Гитлера. Франц стучал себя пальцем в грудь. «Это я говорить, альтерзальдат. Я воевать еще Польша. Это все так есть. Наступление, отступление. Русский устал». Водитель спал на кушетке, не раздеваясь. Герман захандрил и отложил гармошку. Франц пьянел. Мы пошли к себе. Слышали, что Франц и Герман долго не спали, о чем-то говорили. Ночью я проснулся от крика. Мать отчаянно звала: «Толя, Толя, ох, помоги!» Слышалась возня, полетела табуретка,
Сонный я закричал.

0: «Кто тут? Кого?» Зажег спичку. Сперва ослеп от света ее, потом увидел, как мать борется с рыжим Францем. Он был крепко пьян, бормотал по-немецки, убеждал ее, толкал. На печи у меня всегда были заготовлены лучины. Я зажег одну и решительно стал спускаться с печи. Рыжий Франц обернулся на свет, пьяными глазами уставился на огонь, задумчиво посмотрел на меня и отпустил мать. «Крик, матка! Война нихсгут!» — сказал он. «А!» И, шатаясь, вдребезги пьяный, ударившись о дверь, вышел. Мать дрожа заложила дверь жердью. «Он пьяный! Он совсем пьяный!» — сказала она. «Хорошо, что ты зажег свет. Спи!»
1: «Спасибо!»
0: Я впервые по-настоящему почувствовал себя мужчиной, который может и должен защищать. Я много раз просыпался до утра, прислушивался, проверял гранаты под подушкой, высчитывал дни и часы. До праздника 7 ноября оставалось 96 часов, а вокруг — тишина. Среда 3 ноября началась великолепным утром. Небо было совсем чистое и синее. Я вышел на крыльцо и буквально захлебнулся этой свежестью, чистотой, утренним солнцем. Вам знакомо это состояние, когда утром глядишь на небо и хочется хорошо прожить этот день. А если это выходной, то тянет спешно собираться, заворачивать бутерброды в пакет и двигать на рыбалку или просто на травку. Это был день решающего боя за Киев. И сейчас, снова переживая его начало, я опять и опять, хоть убейте меня, не могу понять, почему на этой прекрасной, благословенной земле, с таким небом и таким солнцем, в среде людей, одаренных умом, размышлением, не просто животных с инстинктами, но в среде мыслящих, понимающих людей, возможно такое предельное идиотство, как война. Диктатуры, терроры, все эти взаимные смертоубийства и садистские издевательства одних над другими. Да, конечно же, все это добротно анализируется специалистами всех измов и с точки зрения каждого великолепно объясняется политически, исторически, экономически, психологически. Все разобрано, доказано, все ясно. Но я все равно не понимаю. Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. Герман и водитель черпали воду из бочки, умывались, хохотали, плескались. Рыжий Франц ходил помятый. У него, должно быть, после вчерашнего трещала голова. Ночного происшествия будто и не было. Так он хотел показать. Мама разложила щепки под кирпичами, стала готовить. При дневном свете вездеход выглядел не страшно. Обыкновенный себе вездеход. Спереди колеса, сзади гусеницы, кузов под брезентом. Он мирно стоял у дома, глядя на мир внимательно вопросительными фарами. Пахнущий бензином и пропыленный. Франц и Герман подняли брезент. Принялись выгружать из кузова мешки с картошкой. Я крутился рядом, стараясь угадать, зачем им столько картошки. Но оказалось, что под картошкой лежат снаряды. Или интендант заставил их возить эту картошку, или они сами где-то прихватили это добро. Уж во всяком случае, не собирались же они торговать ею. Они выгрузили все дочисто, попросили веник и подмели в кузове. Герман развязал мешок, высыпал на землю пуда полтора. Подмигнул мне. «Бери, мол, это вам». Вдруг затряслась земля. Это было так странно и неуместно, что я не успел испугаться. Земля просто заходила ходуном под ногами, как, наверное, бывает при землетрясении. В сарае повалились дрова, захлопали двери. Несколько секунд длилось это трясение земли при чистом небе и ясном утре. И тогда со стороны пущи Водицы донесся Грохот. Это был даже не грохот. Это был рев. Сплошная лавина, море рева. Никогда в жизни больше не слышал ничего подобного. И не хочу услышать. Словно разрывалась и выворачивалась наизнанку сама земля. Каким-то толчком меня выбросило на середину двора. Я не понимал, что это, отчего, рушится ли мир, идут ли оттуда валы по земле, как цунами. А немцы тоже заметались, тревожно глядя в ту сторону. Но за насыпью было только синее небо. Водитель быстро влез на кабину, вытянул шею, но тоже ничего не увидел. Тут немцы перекинулись двумя-тремя короткими фразами и быстро-деловито стали загружать картошку и снаряды обратно. Герман побежал в дом, вынес автоматы. Франц достал каски и раздал всем. Мама затопталась вокруг кирпичей, не зная, продолжать ли варить обед, или она уже не успеет. Далеко за насыпью, там, над пущей водицей, показались черные точки самолетов. Из-за грохота их не было слышно. Только ползли по небу точки, как комарики. Небо вокруг них сразу покрылось белыми хлопьями. Они быстро прошли над пущей водицей, и едва они скрылись, как из-за Днепра показалась вторая волна, чуть ближе. Они прошли среди разрывов зенитных снарядов такой же стремительной дугой, а за ними шла третья волна, еще ближе. Волна за волной они бомбили пущу водицу, захватывая новые и новые дуги, точно и последовательно. Франц, Герман и водитель оставили вездеход и в касках с автоматами стояли у сарая, хмуро, собрано наблюдая. Вот дуга прошла по краю леса. Вот уже в районе Кинь-Грусть еще ближе. Я подошел и стал рядом, прислушиваясь. Артиллеристы тихо переговаривались, не отрывая глаз от клокочущего, захватывающего представления в небе. «Илюшин, да, там есть окоп. Поставь прицел». Рыжий Франц взял меня за плечо и очень серьезно, озабоченно стал говорить, показывая на огород, на мать. Мол, бегите, прячьтесь. Пиф-паф, совет Илюшин. Шварцер тот. Я покивал головой, но не знаю почему, не ушел. Во мне все было напряжено до предела. Приближалась черная смерть. И, может, это пришли уже последние минуты жизни. В этот момент загорелся один из самолетов. Он медленно, косо пошел и скрылся за насыпью. В небе вспыхнул купол парашюта. Кто-то из экипажа выбросился, и его понесло ветром на лес. Точечка человечка висела под белым кружком парашюта, вопиюще беззащитная, среди зенитных хлопков и трасс. Не думаю, чтобы он долетел до земли живой. А если долетел, то попал к немцам. Артиллеристы отнюдь не радовались, глядя на него. Они так же, как и я, хмуро смотрели, как он спускается и скрывается. Черные, отчаянно ревущие, почти на бреющем полете штурмовики тройками прошли за насыпью. Они и бомбили, и стреляли. В общем, шквал огня. И там взлетали какие-то обломки, доски, земля. Небо было все рябое от разрывов. Следующая волна должна была прийтись на нас. И она пришлась. Они вынырнули из-за садов и домов. Отчаянно низкие, чудовищно низкие, прямо достать рукой. Они ревели так, что не слышно было голоса. Мчались тройка за тройкой. У каждого сверкал впереди огонь. И последнее, что я запомнил, это прижавшийся к сараю в неестественно распластанной позе рыжий Франц, который направлял вверх трясущийся от стрельбы автомат. Но это было как в немом кино. Автомат трясся, а звука не было, потому что стоял сплошной рев, и все закачалось. Меня швырнуло, повалило. Я пронзительно закричал, не слыша себя. «Бомбы!» Но вышло что-то вроде «Буауи!» Стало черно. Стало светло. Земля перекинулась. Земля встала на место. Я обнаружил, что бегу на четвереньках. Сейчас ударюсь головой о крыльцо. И самолетов не стало. Из-за сарая вышел весь в песке с головы до ног Герман с перекошенным лицом. Схватил из машины новую обойму, чтобы перезарядить автомат, но не успел. Из-за садов и домов черными стрелами вырвались новые самолеты. Герман полез под гусеницы вездехода. Я кинулся в дом. Успел только забежать, прислониться спиной к печке, прямо влип в нее. И дом вместе с печкой качнулся. Я увидел через окно перед собой, как у ворот в кусте сирени ослепительно вспыхнул огонь. Полетели куски ворот и забора. Одновременно стекло в окне треснуло звездой. На меня посыпались и звездка, и пыль, и шевельнулись волосы на макушке, словно кто-то погладил рукой. Самолеты исчезли, и слышен стал звон осыпающихся стекол. Я как-то автоматически деловито стал чиститься, потряс головой, чтобы с нее осыпалась штукатурка, взглянул на печку и удивился. В ней, ровно на один палец выше моей макушки, зияла идеально круглая дыра. Я не поверил. Прислонился к печке спиной, щупал у себя над головой, и палец мой просунулся в дыру. Вот, значит, кто погладил меня по волосам. Я обошел печку и посмотрел с другой стороны. Противоположная стенка была цела, осколок застрял внутри печи. Тут я, наконец, понял, что нужно спасаться в окопе. Я понятия не имел, куда девалась мать. Вышел, оглядываясь, подумал, может, она уже там. И в этот момент из-за садов и домов показались самолеты. Я был в шоке, потому что как заяц побежал по ровному и открытому огороду к окопу, в то же время отлично понимая, что я прекрасная цель и что я не добегу. Краем сознания отметил, что самолеты уже передо мной, что в огороде рядом со мной огромнейшая яма, и все вокруг усыпано слоем пушистого песка, по которому я мягко топотал, оставляя цепочку следов. Самолеты уже были вот. Я увидел головы летчиков и на крыльях красные звезды. Тем же краем сознания машинально отметил, что вокруг меня взлетают песчаные столбики, и мне стало очень обидно, что они убивают меня, дурака, принимая за немца. Это была больше обида на себя и на судьбу, потому что на такой скорости охота им разглядывать, кто там внизу, немец или не немец, тем более они знали, что населения в городе нет. Песчаных столбиков было так много, а я как-то пробежал между ними. Самолетов и след простыл, а я все бежал к окопу. Ввалился в него полуоглушенный, кинулся в самый темный и дальний угол, сильно ушибив мать. Радость. Она была там и была жива, но снова зарокотала. Из-за садов и домов вырвались самолеты, затряслась земля, словно какой-то разъяренный циклоп барабанил по ней, ходуном заходили балки перекрытия, посыпались струи земли. Мать грубо затолкнула меня в глубину, упала сверху, накрывая собой. А когда грохот стих, она выглянула, бормоча, словно молилась. «Так их! Так их!» Она схватила меня, обезумевшая, раскачиваясь, и говорила не столько мне, сколько им. «Пусть и мы погибнем. Но сколько можно? Бросайте. Бейте их. Так их. Пусть нас. Но чтобы и их. Боюсь, что вы этого не поймете или не поверите». В самолетах сидели свои, которые чесали и гнали чужих. И уж сыпали им, что надо. Вот, значит, как их гонят мерзавцев. Чешите, голубчики, чешите. Так это началось. Приспособляемость человека удивительна. К обеду я уже по звуку определял, куда летят самолеты и велика ли опасность. Стал привыкать к такой жизни. В интервалах бежал в дом. Он выглядел живописно. Стены побиты осколками. Все до единого стекла вылетели. На крыше словно кто лопатой набросал кучи песка. Лежат обгорелые кирпичи, хотя труба цела. Яма от бомбы рядом с хатой была таких размеров, что в нее свободно вошли бы два грузовика. Повсюду много мелких воронок, земля как в оспе. Артиллеристы сидели в щели за сараем, прижавшись друг к другу, обсыпанные землей. Они уже не строчили, а, видно, думали лишь об одном — как бы уцелеть. Автоматы валялись по двору. Франц замахал мне рукой. «Уходить, уходить, мальчик!» Я отмахнулся. Смотрел вокруг и думал. Жаль, эта бомба не долетела 20 метров, а шла точно на вездеход с пушкой. Правда, и хаты нашей тогда бы как не бывало. Через проломанный забор пришел озабоченный солдат. Позвал наших артиллеристов. Они вылезли, но тут показался самолет. Они, как кролики, кинулись обратно в щель. Я подумал, ага, вам уже и одиночного самолета достаточно. Переждав, они побежали за солдатом. Я за ними, посмотреть, в чем дело. Третьего от нас дома Корженевских не было. Вместо него зияла яма, частью заваленная досками и забрызганная кровью. Рядом стоял весь ободранный осколками тополь, и дверь дома висела высоко на его макушке, зацепившись за ветки. Вот откуда к нам на крышу прилетели кирпичи. Солдат и артиллеристы принялись растаскивать доски в яме. На столе во дворе лежали ярко-красные, испачканные песком куски мяса, некоторые с прилипшими тряпками. Я подумал, что, может, здесь срезали корову, но увидел, что немцы достают из ямы новые, передают друг другу и складывают в кучу на стол. Подали кусок головы с белыми торчащими зубами. Мне стало плохо, и я ушел. Много раз я замечал, что при сильной канонаде погода портится. Может, это случайно, но под грохот из пущи водицы небо утром все такое чистое. К обеду стало затягиваться тучами. И они, низкие и седые, сделали день унылым, нехорошим. Штурмовикам они не мешали. Черная смерть летала почти над землей. Артиллеристы отмывали руки от крови, окружив бочку, когда по улице проскакал верховой, что-то резко гортанно прокричал. Они бросились в вездеход. Заплевался дымом мотор. Машина выехала из ворот, круто вырулила, только пушка мотнулась. И где-то еще зарычали вездеходы. Помчались, лязгая по мостовой, на север, к пуще водицы, в пекло. 4 ноября, четверг. Мы думали, больше никогда не увидим их. Но они вернулись. Ночью дрожание земли и канонада утихли. Вдруг окна засветились под фарами. Вездеход въехал во двор и остановился под кустом сирени. Я подумал, вот так, съездили в бой, как на службу, а вечером вернулись на ночлег. Они не сразу пошли в дом, но в темноте принялись сломать кусты и маскировать машину. Я вышел, они не обращали на меня внимания. Пушку они отцепили, выкатили на улицу и направили стволом на насыпь. Брезент вездехода висел клочьями. А когда они вошли в комнату и зажгли карбидку, оказалось, что вид у них неописуемый. Обгоревшие, в копоти, перевязанные руки дрожат. Особенно потрясенным выглядел юный Герман. Он бесцельно тыкался по углам и, казалось, вот-вот расплачется. Франц протянул мне котелок, попросил принести воды. «Большой огонь?» — спросил я. «О», — сказал Франц. И вдруг они все заговорили, объясняя, рассказывая. Им надо было выговориться. И они изо всех сил объясняли жестами и словами всех наций Европы, как там было ужасно. Невозможно описать. Град, огонь, ад. Герман вытащил из сумки словарик, рылся в нем, пока не нашел нужное слово, и несколько раз повторил его с отчаянным выражением в глазах. «Ужас! Ужас! Понимаешь, ужас!» Из всего потока слов я уловил общий смысл, что Франция или Африка – курорт по сравнению с сегодняшним боем. Русские бьют катюшами. Грохот и землетрясение с утра – это были в основном катюши. Русские наступали от деревни Петривцы и вошли в пущу Водицу. Немецкие части смяты, разгромлены. Лес горит, земля горит. Им самим непонятно, как они остались живы. «О, мальчик, майн мальчик!» Рыжий Франц руками обхватил голову, покачал ею и так застыл, упершись локтями в стол. Все это было неожиданно. Ведь они приехали такие бодрые, мужественные, а теперь вели себя, как перепуганные женщины. «У Франца есть дети?» — тихо спросил я у Германа. «Я», — ответил тот, — «есть три дети. Драй. Три». Я вышел. Горизонт в нескольких местах светился сильными малиновыми заревами. От них ночь казалась какой-то кроваво-красной. Изредка доносились орудийные раскаты. У школы гудели машины, слышались команды, какие-то истерические выкрики. Словно бес толкал меня. Я вышел на улицу, прижимаясь к заборам, стал подкрадываться к школе, чтобы рассмотреть, что там. А если плохо лежит автомат, то стащить. У дома Энгстромов меня остановил внезапный страх. Я крутил головой, пытаясь разобраться, что мне угрожает, и при кровавом свете зарев увидел за решетчатым забором человека. Это был мужчина с сумкой или ящиком на боку. Он стоял, не двигаясь, глядя прямо на меня. Я замер, как загипнотизированный. Я все еще воображал, что он меня не видит, а он, может, надеялся, что я не вижу его. Постояв так, я медленно и беззвучно двинулся обратно. И когда шмыгнул в дом, все во мне колотилось, словно с привидением повстречался. Что это за человек, я понял только на следующий вечер. Зарево то затихали, то разгорались всю ночь. Артиллеристы не пили, не играли на губной гармошке. Устало спали. Утром прибежала Александра. Она рассказала, что в школе стали немцы. Двор полон вездеходов. Весь первый этаж забит ранеными. Они там кричат, кончаются, полы залиты кровью. Врачей мало. Пришли и забрали у Александры все простыни и полотенца на перевязке. Она слышала, что где-то тут, на Куреневке, много людей спряталось в пещеру. Вот бы к ним прибиться. Но где эта пещера? Мама снова дала Александре картошки. Та пошла кормить мужа. Казалось, с минуты на минуту начнется канонада и полетят самолеты. Но время шло, а все было тихо. Артиллеристы стали латать пробоины и нерешительно говорить, что прорыв русских остановлен. Да вряд ли они сами в это верили. Однако день прошел в мучительной тишине. В сумерках опять стали видны зарево, слышались редкие орудийные раскаты. И вдруг над нашим домом завыли снаряды. Взрывы ударили совсем близко. Во дворе школы вспыхнуло яркое зарево. Снаряды попали в самое скопище вездеходов. Машины загорелись, и в их кузовах стали рваться боеприпасы. Я вылез на забор, с колотящимся сердцем наблюдал, как на фоне огня метались немцы. А то вдруг они бежали в рассыпную и падали, прятались в ямки. Взрывались в огне снаряды, подымая тучи искр и разлетались фырча осколки. Грохот стоял, как при бомбежке. Я понял, что вчерашний мужчина был разведчиком, и передал координаты, и поразился точности, с какой прилетели снаряды без всякой пристрелки. А было их всего два. Немцы стали тросом вытаскивать вездеходы со школьного двора. От разлетающихся снарядов загорелся дом ДТС. Я побежал, сообщил матери. Она накинула платок, и мы кинулись спасать стариков, но встретили их уже на улице. Александра и Миколай сидели в подвале, когда увидели, что горят. Старуха вывела старика на улицу, сама бросилась в дом, но только смогла в коридорчике схватить кастрюлю, кухонный нож и ложки. Она так и шла, одной рукой ведя Миколая, а другой неся алюминиевую кастрюлю. Дом ДТС горел как факел, всю ночь, так что и света зажигать не надо. Теперь нас стало четверо. Старикам ничего не оставалось, как держаться за нас. Про нашего деда мы думали, что он уже погиб. А он не погиб. Он в это время сидел в канализационных трубах. Он их хорошо знал. 5 ноября, пятница. Кот Тит растолстел. Я спал в яме под домом. Он пришел ночью, лег мне на грудь. И меня всю ночь душили кошмары. Я его шугал, но он упорно лез на меня греться. Плотный и тяжелый, как поросенок. В оставленных домах развелась пропасть крыс и мышей. Тит охотился по сараям, а в свободное время спал. И ему единственному, кажется, приход фронта пошел на пользу. Он был одинок, потому что вокруг не осталось ни кошки, ни собаки. Утром я проснулся от стрельбы. По небу опять дугами пошли штурмовики. Повторялось то же, что и 3 ноября. Но была разница. Нервы у немцев не выдерживали. Едва слышался самолет, они бросались кто куда. Штурмовики летали над самой землей и безнаказанно работали, словно поля ядохимикатами обрабатывали. Опять артиллеристов поднял связной. Опять они выехали в пущу Водицу. Вездеходы, которые уцелели, двинулись от школы. В полдень на огороде другие артиллеристы установили орудие и принялись палить через насыпь. Они стреляли так часто, словно перевыполняли план, но позорно разбегались при звуке самолета. Я не выдавал себя, только в щель наблюдал, как они заряжают, лязгают затвором, как отлетают звонкие золотистые гильзы. Думал, ладно, вот смоетесь, уж эти гильзы все мои будут. Стрельба этого орудия, как и других, беспокоила меня уже не больше, чем шум трамвая. Когда летала черная смерть, было хуже. Но я исправно куда-нибудь кидался, потом вылезал, определял новые воронки и удивлялся, что хата все цела и цела. Я обнаружил кота Тита в сарае, совершенно игнорирующего войну. Взял его сонного в охапку, отнес в окоп, устроил там на мешке. Он мирно спал себе, даже ухом не ведя при разрывах. Мать меня не точила, мол, не вылезай да не выглядывай, и потом она совсем растерялась. Откуда знать, где тебя шарахнет? Шарахала всюду. Я в окоп бегу, а она навстречу из окопа в хату. Смех и горе. Одна надежда на удачу. Это настолько в нее въелось, что и потом, когда я отчаянно бродил среди минных полей, занимался разрядкой бомб и взрывами, она не ругала меня, перестала запрещать. От жизни, постоянно насыщенной страхом, в ней словно что-то сломалось. Она почти не видела в жизни другого. Только один я у нее был. Она так беспокоилась обо мне прежде, так переживала, а поводом все не было конца, что это перешло в противоположность. Иначе обыкновенной душе не выдержать. Старики Александра и Миколай наотрез отказались идти в окоп. Они остались в доме. И вот я стал связным между ними и мамой. Старики сняли с кровати пружинный матрац, прислонили его под углом к печке, покрыли сверху ватными одеялами. Получилось что-то вроде шалаша в комнате. Они залезали туда и сидели, прижавшись друг к другу. Я приходил, отворачивал одеяло. «Вы тут живы?» «Живы я, сынок, слава богу», — отвечал Александра. «А мама живая?» «Полный порядок. Скоро обедать будем». Слепой Миколай, очень чуткий, говорил. «О, дзудзиц, дзудзиц! Летят два самолеты!» Я совсем ничего не слышал. Но Александра хватала за руку. «Хавайся, хавайся!» Я залезал в их шалаш. И действительно, над крышей проносились два самолета. Бахали мелкие снарядики. «От пушку увозят», — сообщил Миколай. Я кинулся во двор. Действительно, вездеход увозил орудие. Я обрадовался, пошел собирать гильзы, но только от досады топнул ногой. Вот же черти, все гильзы до единой собрали и увезли. Вдруг я увидел, как по огороду к окопу отчаянно спешат Александра и Миколай. Она тянула его за руку, а старик не поспевал, размахивал палкой. «Немцы там, немцы!» — крикнул Александра. В наш двор въезжали шикарные лимузины. Уже побежали связисты, разматывая катушки красных проводов. Вернулся генерал. Двор наполнился офицерами. На лошадях скакали связные. Генерал кричал по телефону. Я подумал, ну, теперь наша хата не лучше других. И вообще вы тут долго не усидите. «А вы еще живые?» — окликнула меня Шура из окна. «Где фронт?» — спросил я. «Ой-ой, никто ничего не знает». «Ой, какой страх!» — сказала она, широко раскрыв глаза. «Ночью пошли советские танки. У каждого фары горят и воют сиренами. Так жутко воют, что душу раздирают. Тьма, просто тьма этих танков. И они прут, и огонь, и рев. Ну, смерть! Немцы просто с ума посходили, бежали как мыши. И как мы еще живы, я не знаю. Киев сдают. Сейчас. Уже не держат. Вон генерал кричит, чтоб взрывали мосты и все жгли. За нами сейчас пойдет последняя облава и факельщики. Беги, скажи маме. Текайте куда-нибудь». «Куда ж текать?» «Не знаю ничего. Текайте куда можете». Я отошел от окна, решил матери ничего не говорить, потому что бежать все равно некуда. По насыпи забегали фигурки немецких солдат, устанавливали пулеметы, укладывались. От пущи водицы неслась ружейная и пулеметная стрельба. Я ждал последнюю облаву. Анатолий Кузнецов. «Бабий Яр».

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Материалы YouTube-канала «Tech for Blind» на «Радио ВОС».
3: Какие ты видишь здесь шоколадки?
4: Слушай, я вижу здесь много всего. Батончики Сникерс, Твикс, Марс и M&M's. Хочешь, найдем какой-то конкретный?
3: Давай Твикс, скажи, какой номер, сколько стоит.
4: Так, вижу Твикс. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
3: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Твикс. Всем привет, меня зовут Светлана, и вы по-прежнему на канале Tech for Blind. В сегодняшнем обзоре хочется поговорить о двух интересных приложениях, которые работают с помощью искусственного интеллекта. Сразу скажу, что это не будет полноценный обзор этих приложений, мы поговорим лишь о некоторых функциях, которые могут помочь незрячим, но, скорее всего, даже слабовидящим людям в различных жизненных ситуациях. Эти приложения Алиса AI и Google Объектив. Тестировать приложение мы будем на Android-устройстве. Я думаю, не нужно рассказывать, для чего эти приложения нужны, ну и, скорее всего, вы умеете ими пользоваться. А хотелось бы сегодня поговорить о функции Live режим и о том, как это можно применить на практике. И в том, и в другом приложении эта функция есть, и смысл ее заключается в том, что приложение с помощью камеры видит то, что в ней показывает, и может с этим увиденным взаимодействовать. Сейчас мы проверим, как это работает, ну и постараемся смоделировать одинаковые ситуации для одного и для другого приложения. Ну и сначала рассмотрим примеры с рукописным текстом. Очень часто бывают, нам попадаются различные записки, еще что-то написанное от руки. Конечно, можно попробовать это все отсканировать, либо рассмотреть в лупу, но есть и альтернативный способ. Сначала мы будем пробовать приложение Alisa AI, потом Google Объектив. И так со всеми примерами.
5: Alisa AI.
3: Для того, чтобы попасть в Live режим, необходимо нажать кнопку «Меню». Она находится внизу слева.
5: Меню, всплывающая кнопка «Меню». Обсуждение работы. Вид представления. Нарисовать, создам изображение по описанию. Live режим покажите в камеру. Я помогу элемент меню.
3: Передо мной уже лежит блокнот с текстом. Активирую режим и сразу спрашиваю, что меня интересует. Что написано?
6: Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно, но одно из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей.
3: С Алисой можно вести диалог, это мы посмотрим чуть позже на других примерах. Если закрыть этот режим, то в чате сразу появится расшифровка общения.
5: Что написано? Алиса, заголовок 1. Отправлено. Понедельник, 22 июня. Мы планируем тестировать спутниковую...
3: То есть все, что она произносила, здесь будет указано. Также произносимый Алисой текст можно было прочитать в верхней части экрана, он там тоже появлялся. Как и миниатюра фотографии, которую Алиса делает, когда что-то распознает. Теперь давайте прочитаем этот же текст Google объективом.
5: Google объектив.
3: Тут внизу экрана тоже есть кнопки с режимами.
5: Поиск, кнопка. Перевод, кнопка. Live, кнопка.
3: Запускаю режим. Что написано?
4: Вижу рукописное сообщение в блокноте. Там написано: понедельник, 22 июня, мы планируем тестировать спутниковую навигацию в Царицыно по одному из мест, где она пока еще работает. И, возможно, запишем обзор для социальных сетей. Хотите узнать что-то подробнее об этом?
3: Спасибо, пока нет.
4: Хорошо, если понадоблюсь, дайте знать. Кстати, на всякий случай, сегодня понедельник, 15 июня, и в Москве сейчас 14:21.
5: Отключить видео, кнопка. Посмотреть расшифровку, кнопка. Google. Перейти на главную страницу. Кнопка.
3: В этом приложении тоже есть кнопка для расшифровки. Здесь также будет представлен весь диалог с приложением.
5: Вы сказали? Спасибо. Пока нет. Точка. Кстати, Хорошо, если понадоблюсь, дайте знать.
3: С рукописными текстами приложение иногда может выдавать неоднозначные результаты. Если у вас какое-то важное сообщение, то я бы прочитала его несколькими разными способами. И если все варианты выдают однозначный результат, то, скорее всего, можно такому результату верить. Если же приложение расходится во мнениях, то лучше проверить еще раз, либо показать кому-нибудь с хорошим зрением. Так, сейчас Алиса была точнее и прочитала текст без ошибок. Но когда я проверяла этот же текст перед записью, было наоборот. Давайте посмотрим другой пример. У меня есть флакон с неким содержимым, и сейчас мы попытаемся понять, что это за флакон и как этим средством пользоваться.
5: Алиса, AI, меню всплывающий left. Режим покажите в камеру. Я помогу или нет?
3: Что ты видишь?
6: Я вижу зеленый коврик с узором, на котором лежит черный предмет, похожий на тушь для ресниц. Также видна рука с розовым маникюром. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, дайте знать.
3: А конкретнее о предмете, что это такое?
6: Похоже, это спрей для очков, линз от запотевания. Обычно его распыляют на внутреннюю сторону линз, дают высохнуть и протирают микрофиброй. Хотите, подскажу, как правильно пользоваться, чтобы не было разводов?
3: Название написано?
6: Похоже, это спрей от запотевания линз Дескмате. Обычно так и называется. Anti-fog lens spray. Хотите, подскажу, как пользоваться. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S. Протрите микрофиброй. Подсказать еще, как хранить и не перепутать с другими спреями.
3: А вот с этой стороны что-нибудь написано?
6: Кажется, с этой стороны есть текст, но он плохо читается. Попробуйте повернуть флакон под другим углом или приблизить камеру, чтобы я могла помочь вам прочитать его.
3: Вот, приблизила.
6: Я вижу, это спрей для очков Benz. Инструкция. Распылите 1-2 раза на внутреннюю сторону. Дайте высохнуть 3060S, протрите микрофиброй. Для сильных загрязнений повторите. Срок годности до 12-2027 года. Подсказать, как хранить и не перепутать с другими спреями?
3: Да нет, спасибо. Что важно при ведении диалога? Если вы задаете дополнительные вопросы, то нужно по-прежнему держать камеру на этом предмете. Иначе Алиса сделает как бы другую фотографию и будет рассказывать уже о чем-то совершенно другом. Перейдем в объектив.
5: Google, left, кнопка.
3: Что это за флакон?
4: Этот флакон – спрей для очистки очковых линз. На нем написано «My Deskmate». Хотите узнать, как им пользоваться?
3: Расскажи.
4: Нанесите немного спрея на линзы с обеих сторон.
5: Чтобы посмотреть предыдущий или следующий результат, прокрутите экран вверх или вниз.
4: Желательно из микрофибры. Это поможет удалить загрязнение и предотвратит накопление пыли. Хотите узнать, где можно приобрести такую салфетку?
3: А с этой стороны ты видишь, что написано?
4: Да, вижу. Там написано, что средство поможет содержать ваши очки в чистоте. Есть инструкция, нанесите небольшое количество спрея, протрите салфеткой, а при сильном загрязнении повторите. И еще указано, до какого срока годен спрей. Хотите узнать про состав?
3: И до какого срока годен?
4: Мне сложно увидеть на этикетке точную дату. Обычно производители указывают ее в формате месяц-год. Попробуйте посмотреть на дне или на боковой стороне флакона, там могут быть надписи вроде «годен до» или «эксп». Что-нибудь видите?
3: Я вот спрашиваю, я поближе тебе поднесла. Видишь теперь срок годности?
4: Простите, пожалуйста. На этой стороне флакона нет информации о сроке годности, только инструкция. Дата может быть напечатана на дне или на другой части флакона. Посмотрите, пожалуйста, там есть какие-нибудь цифры или буквы?
3: А вот здесь есть?
4: Спасибо, что показали поближе. Я вижу надпись «годен до», но даты там, к сожалению, нет. По всей видимости, она должна быть напечатана на другом месте. Может, на самом дне флакона? Попробуйте перевернуть его еще раз.
3: Вот дно я тебе показываю.
4: На донышке флакона есть дата, но она очень размытая, и я не могу прочитать ее точно. По некоторым данным, срок годности таких спреев обычно 3 года. Если вам важно узнать дату производства, попробуйте посмотреть на упаковке, если она сохранилась. Там может быть более четкий штамп. Поискать информацию на сайте производителя?
3: Вот я подальше отнесла, теперь смотри.
4: Спасибо большое. На дне флакона вижу только цифру 2. Это, скорее всего, объем партии или номер формы для литья. К сожалению, точный срок годности по-прежнему не виден. Как я упоминала, обычно производители пишут, что спрей годен 3 года. Если вы его купили недавно, то, скорее всего, он еще пригоден. Хотите, поищем информацию на сайте магазина, где его могли приобрести?
3: Ну вот, а Алиса откуда-то выдала срок годности, я теперь не знаю, есть он тут в действительности или нет. Как вы могли заметить, важно расстояние, на котором мы держим предмет от камеры, угол, под каким это происходит все, ну и качество самого текста, что-то может бликовать, еще каким-либо образом мешать распознаванию. А теперь давайте пройдемся по улице и посмотрим какие-нибудь вывески. Возможно, нам удастся купить что-нибудь в уличном автомате, ну или еще получить какую-нибудь полезную информацию, которую очень сложно рассмотреть. Что это за организация?
6: Это филиал государственного бюджетного учреждения, многофункциональный центр предоставления государственных услуг в районе Хорошевский. Они предоставляют различные государственные услуги населению.
3: А есть кнопка вызова сотрудника?
6: Да, есть. Красная кнопка под желтой пиктограммой с инвалидом и волнами – это вызов сотрудника. Нажмите ее, и к вам подойдут помочь. Нужна помощь с дверью или еще чем-то?
3: А она слева или справа от двери находится?
6: Кнопка вызова сотрудника находится слева от двери.
3: Что это за организация?
4: Судя по вывеске, это филиал многофункционального центра госуслуг «Мои документы» Хорошевского района. Такие центры помогают гражданам получать различные государственные и муниципальные услуги в одном окне. Хотите узнать, какие услуги они предоставляют?
3: А есть ли на здании кнопка вызова сотрудника?
4: Да, на вывеске есть кнопка со значком инвалидной коляски. Это кнопка вызова помощи для маломобильных граждан. Вам нужно больше информации про этот центр?
3: Про эту кнопку расскажи, где находится она?
4: Я вижу желтую панель с кнопкой и значком инвалида прямо под вывеской, на стене справа от входа. Она находится на такой высоте, чтобы ею было удобно воспользоваться человеку в инвалидной коляске.
3: Из этих экспериментов можно сделать вывод, что нейросети читают текст на достаточно близком расстоянии. Если вы отойдете на несколько метров, то возможны нюансы, неправильные прочтения, а если приложение что-то плохо видит, то оно даже может сочинить какую-то информацию. Поэтому все-таки нужно стоять не очень далеко от всех этих предметов. Также важен шрифт, как написано, на каком фоне, контрастность. В общем, все эти нюансы нужно учитывать и понимать, что могут быть какие-то ошибки либо неправильные распознавания. Что касается более общих вещей, каких-то объектов, предметов, то информация достаточно точная, и можно задавать уточняющие вопросы, что, как мне кажется, может быть полезным. Довольно часто нам встречаются в городе различные конструкции, автоматы, либо еще что-то такое, что сразу невозможно определить. И вот такая конструкция сейчас находится передо мной. Давайте попробуем узнать, что это такое и, возможно, как этим воспользоваться. Что это за автомат?
6: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Его можно использовать для сдачи ненужных вещей, которые будут переработаны или переданы нуждающимся.
3: А как этим воспользоваться?
6: Это контейнер для сбора текстиля и одежды. Чтобы воспользоваться им, убедитесь, что вещи чистые и сухие. Положите их в пакет или сумку. Откройте дверцу контейнера и поместите вещи внутрь. Если контейнер переполнен, попробуйте найти другой поблизости.
3: Ну, зато понятно, почему там мусор валяется. Расскажи, что это за автомат?
4: Это специальный контейнер для сбора старой одежды, обуви и текстиля. Судя по надписям, это проект «Эко-точки Москвы». Вещи сортируют, пригодные передают нуждающимся или в секонд-хенды, а остальные идут на переработку.
3: Как им воспользоваться?
4: Вам нужно сначала подготовить свои вещи. Убедитесь, что они чистые и сухие, и положите их в пакет. Затем просто найдите ближайший контейнер, вроде того, что вы видите, и поместите туда свой пакет. Обычно они открываются легко, нужно просто потянуть ручку. Хотите узнать, что сдавать можно, а что нет?
3: Не хочу, спасибо. Что это такое передо мной?
6: Это роботы-доставщики Яндекс.Лавки. Они используются для доставки товаров из магазина. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.
3: А как они его доставляют?
6: Робот-доставщик Яндекс.Лавки доставляет заказы следующим образом. Получает заказ и маршрут. Перемещается по улицам, избегая препятствий. Прибывает к месту, связывается с клиентом. Клиент забирает заказ из термобокса, введя код. Это быстро и удобно.
3: Что это передо мной?
4: Это автономные роботы-курьеры от Яндекс.Лавки, предназначенные для доставки продуктов. Они сами прокладывают маршрут, объезжают препятствия и доставляют заказ до места. Хотите узнать, как они работают?
3: Да.
4: Внутри у них целая система датчиков, лазерные радары, камеры и сенсоры. Благодаря этому они видят препятствия, людей и даже различают сигналы светофора. Искусственный интеллект помогает прокладывать маршрут. Вы просто заказываете продукты в приложении, и робот привозит их к подъезду.
3: Какие шоколадки ты видишь?
6: Вижу батончики Сникерс и Твикс. Если вам нужно что-то конкретное, уточните, и я помогу.
3: А какой номер у Сникерса и сколько он стоит?
6: Номера Сникерс 165, 201, 206. Цена везде 165 рублей. Хотите? Подберу вам еще варианты из автомата.
3: Попробуем купить. Наберем код 201 и приложим карту.

0: Действительно, Сникерс. Какие ты видишь здесь шоколадки?
1: Слушай, я вижу здесь много всего. Батончики Сникерс, Твикс, Марс и M&M's. Хочешь, найдем какой-то конкретный?
0: Давай Твикс, скажи, какой номер, сколько стоит.
1: Так, вижу Твикс. Это номера 206 и 207. Цена вроде как 165 рублей за каждый. Хочешь купить?
0: Ну, попробуем. Введем 206. Прикладываем карту. Действительно, Твикс. Я думаю, этих примеров вполне достаточно. Ну а дальше все зависит только от вашей фантазии и от того, что вы хотите получить в результате. Так, я, например, регулярно разбираю рукописную корреспонденцию с помощью Алисы AI. Искусственный интеллект помогает мне прочитать, что написано на открытках, что изображено, если я что-то не могу в лупу понять, что это такое, ну и получить другую дополнительную информацию. В целом, как мне показалось, Google Объектив ведет себя немного человечнее и в большем количестве случаев выдает актуальную информацию. Но это, скорее всего, связано с тем, что данная нейросеть существует дольше, чем Алиса AI, и, скорее всего, через какое-то время нейросеть от Яндекса станет такой же сообразительной и не будет допускать столько ошибок, сколько она делает сейчас. Но, тем не менее, даже на таком уровне развития этим пользоваться можно и нужно. Тут главное придумать для себя наиболее эффективные, полезные и безопасные алгоритмы использования этой технологии. И не стоит забывать, что все-таки это не помощь живого человека, это искусственный интеллект, поэтому 100% результат гарантировать вам, скорее всего, никто не сможет. Пишите в комментариях, какими нейросетями и для каких целей пользуетесь вы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем пока. Ты видишь какие-нибудь магазины?
1: Сейчас я вижу вывеску аптеки, но вообще по этому адресу есть супермаркет «Магнит», магазин полезных продуктов и даже зоомагазин. Что именно тебя интересует?
0: А какой это адрес?
2: Похоже, это Москва, улица Каусинина, дом 19.
3: Чтобы посмотреть предыдущий или следующий результат.
2: По этому адресу, кстати, находится магазин «Красное и белое», а в соседнем здании «Бим-гастроном» и «Магнит». Тебе нужно что-то конкретное из продуктов?
0: А как отсюда попасть в «Красное и белое»?
2: Оказывается, «Красное и белое» находится прямо в этом же здании, на первом этаже, в правом крыле. Так что тебе даже никуда идти не нужно. Просто обойди дом с другой стороны. Найдешь?
0: С другой, это с какой?
2: Судя по картам, вход находится с торца здания, то есть сбоку. Тебе нужно просто пройти вдоль дома и свернуть направо. Если будут трудности, могу подсказать еще раз. Нашелся магазин?
0: Да, нет пока.
2: Да, с боковой стороны дома, на углу. Если пойдешь вдоль здания от главного входа, то скоро увидишь вывеску. Так понятнее?
0: Ну вот смотри, вот что находится, мне надо куда идти, вот прямо или налево поворачивать?
2: Тебе нужно повернуть направо за угол дома, вдоль торцевой стороны. Магазин находится в правом крыле на первом этаже. Увидишь вывеску, он там один такой. Нашел?
0: Не очень понятно, но ладно, буду искать дальше.
2: Прости, постараюсь объяснить попроще. Тот дом, что ты видишь, нужно обойти справа, вдоль боковой стороны. Улица Каусинина, дом 19, корпус 3. И в правом крыле на первом этаже будет вход в магазин. Он там один, так что не прогадаешь. Получается найти?
0: Ну что можно сказать? Точных навигационных инструкций мы, похоже, не получим ни в том, ни в другом случае. Но что-то прочитать, особенно если вы находитесь на разумном расстоянии, вполне можно.
4: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tag for Blind.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации передавал

0: они совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
1: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько, в общем, людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Саропольском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОСМ Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Твориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Саропольском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию «Инклюзия в креативных индустриях» и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер «Дискотека в русском стиле», собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем «Подворье», соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
7: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция, военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить и всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. И в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашиста в эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленина-Стегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов в Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны скрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем

0: понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р.

0: 59-431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю. И она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськов. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
4: И хоровод.
3: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чекован, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медалей.
3: Общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал ему этот орденский флаг. Если бы он надел бы, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, значительные. Но наши медали там тоже есть. Да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина, Смедерёвский военный советский командир, Валерий Андреевич Габунов. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин, и настоятель Нового святого храма, благочинный Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела президента Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да.
3: Вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
5: Подошел.
3: Я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мачелин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Ситкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич,
6: здравствуйте еще раз, уважаемые друзья.
5: Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек на них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход, и для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области – который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей-инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах. и вариантах от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
6: Спасибо. То, что мы тут так все сегодня здорово, хорошо собрались. У нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антуалиса Абрамовна Тикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, вы выступили, да?
5: Ну, выступили.
6: Да, мы, и вот и Пак, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
7: социальную... член правления областной.
6: И сам я член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Пухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, в Белом, действительно, был тоже И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул в район и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумаем. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если мы в Питере поставили, Владимир, чего это стоило, да, будет, например, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, поэтому еще несколько слов, батюшка.
8: Мне?
6: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот так.
8: Ну, действительно важные события, мне это тоже такой важный, мне все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как в соборке. Вот в 15 лет мы повесили. В 15 лет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. Не задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто бросить на что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планы Гитлера, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду и для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с самого начала, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41-м году, да, люди, которые готовы встать не умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и в этом ну, действительно, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется, и об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже и множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята принимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделает, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать. Что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца ну, вот, не осознали. До конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, которое сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к театральному вот, да, кругу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали куда-то. А у них понятие родины даже почему-то не сложилось. Муж родителей не знали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое доброе.
6: Спасибо. Спасибо. Я не обратил внимания, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключнику. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества, общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
6: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
10: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
6: Ну что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
10: Спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе витает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали национал-социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительные. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потери репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что-то культура. Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, пятый класс. Я говорю: «Ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите?» «Да, это генерал, сабли на коне». «Ну а дальше что?» «Все, больше он ничего не знает». Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танка, где ты со своей саблей. Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Давадов со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Давадов. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловера Двойника уничтожил. Он защищал Родину, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описывали. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительное мероприятие, которое остается в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
11: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, ветеран специальной военной операции.
12: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России, призван в Волгоградском году реализации ВСО 25-го года. С ключом сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежью, практическое воспитание и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта или что-нибудь о Великой Отечественной войне, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, я больше никогда не вернусь силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал, пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего-то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот такую штуку про патриотизм и все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
13: Спасибо. Я не умею говорить. Сидите. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказать? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО, и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей Родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинаются великоотечественными, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнерал, замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Такая политика.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОСМ Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Твориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации и единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию «Инклюзия в креативных индустриях» и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер «Дискотека в русском стиле», собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем «Подворье», соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
6: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
3: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
3: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
6: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Беседка на Радио ВОС.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня в студии Даниил Федосов.
11: Научный сотрудник МГУ, химический факультет.
10: Да, еще можно добавить, что папа трех детей, а еще...
11: Подопечный фонда «Спорт для жизни».
10: Любитель спорта, то есть плавания, бега. Давай постепенно будем еще рассказывать. Даниил, я думаю, что мы с тобой спокойно можем обращаться на «ты», тем более, что мы уже целый год вместе бегаем, плаваем.
11: Да, мы, занимаясь спортивными какими-то делами, у нас такие отношения сложились дружеские.
10: А для начала, конечно, так как у нас Радио ВОС, мы бы хотели узнать, что случилось со зрением и в каком возрасте?
11: Была производственная травма. Вот, это был несчастный случай, к сожалению, такое происходит, как бы не старались, да, техника безопасности и так далее, но никто полностью не застрахован, вот, и это произошло, получается, 9 лет назад со мной случилось химический ожог, ну, достаточно тяжелый, поэтому какое-то время... Наверное, несколько лет просто продолжалось такое интенсивное лечение. Это вот именно ожог роговицы обоих глаз. Я очень благодарен, конечно, нашим специалистам, нашим врачам, к которым я попал. Вот это НИИ глазных болезней и имени Гельмгольца. Там мной занимались много специалистов.
10: И сумели все-таки сохранить остаток, да?
11: Да, благодаря их вот, высокой квалификации, как бы и опыту, и умению, знаниям, все это помогло мне сейчас более-менее заниматься активно и спортом, и вести
10: работу. А главное
11: работу.
10: Продолжать работу.
11: Да.
10: Вот интересно, а как удалось остаться на факультете и чем сейчас занимаетесь, точнее, даже чем раньше занимались и что сейчас? Что-то изменилось?
11: Да, поменялось, конечно. Ну, самое главное я бы выделил здесь это моральная поддержка коллег, моральная и всяческая другая. И, конечно, в моей работе сейчас мне очень сильно помогают коллеги, друзья. До травмы много у меня было и экспериментальной работы. Сейчас больше я занимаюсь теоретическими какими-то вопросами со своей группой. То есть обсуждаем, планируем работу. Ну, то есть я выступаю там в качестве такого научного руководителя, консультанта для там аспирантов, студентов.
10: Да, скажи, пожалуйста, а в чем заключается твой научный труд? Чем занимался и занимаешься?
11: Я занимался исследованиями свойств катализаторов, разработкой материалов для катализа. В общем-то, это большинство химических процессов, которые происходят в окружающем нас мире, они так или иначе происходят при взаимодействии с так называемыми катализаторами, то есть веществами, которые позволяют протекать реакциям быстро, селективно, получать нужные продукты. Специализация как бы по этим направлениям у меня процессы нефтехимии, нефтепереработки, то есть вот катализаторы, которые используются там. И вообще неорганические материалы, которые могут так или иначе как-то способствовать ускорению химических реакций, в том числе неорганические мембраны, которые позволяют избирательно, да, пропускать какие-то компоненты, и это способствует увеличению выхода нужного продукта. Ну вот это область интересов. Такая, может быть...
10: Профессиональная. Да.
11: Да. в целом получается, да, вот такая достаточно востребованная ниша, поскольку, да, у нас достаточно развита, ну и требует постоянно инноваций нефтехимическая, нефтеперерабатывающая отрасль. Ну, достаточно сложная область, там требуется знание, там, физика-химия, неорганика, органика, то есть, ну, практически все там химические науки, которые есть, там востребованы.
10: Данил, ты сказал, что поддержал тебя коллектив, да, и сейчас до сих пор помогают и понимают, и, в принципе, ты вполне справляешься со своими обязанностями, да, на работе?
11: Ну, я на это надеюсь. Да, коллектив меня полностью поддержал и способствовал моему скорейшему возвращению к активной деятельности.
10: А со студентами как-то общаешься?
11: Прихожу в лабораторию, да, мы назначаем там дни, да, для обсуждений, вот, и, в общем-то, вполне обычно. Я использую технические средства, да, для того, чтобы какие-то материалы можно было обсудить, да, какие-то результаты, то есть программы озвучивания экрана, видеоувеличители, все вот это использую. В принципе, этого хватает, чтобы, ну, понимать, что мы обсуждаем, какие именно детали и так далее.
10: Теперь хотелось бы узнать о семье. Я знаю, что трое детей. Один родился совсем-совсем недавно, то в есть в январе этого года. Да. А вот...
11: Кстати, в Татьянин день студенчества.
10: Да, ну прям это символично. Папа научный человек, а супруга тоже из области науки.
11: Она закончила исторический факультет МГУ. Да, мы познакомились тоже в университете. Закончила аспирантуру, да, исторического факультета, поэтому, да.
10: К науке тоже имеет вполне отношение, да. В момент получения травмы как раз у вас была одна дочь, да?
11: Да.
10: А потом уже второго и третьего вы родили уже будучи вот...
11: В новом статусе.
10: Да.
11: Да, все верно. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность супруге и всем своим близким, родственникам, потому что, конечно, это вот первые месяцы там, и годы после травмы, там тоже длительное такое восстановление, неопределенность, вот, и во всем, и в том числе и в работе мне помогали, вот, супруга особенно, она была моими глазами, и я вернулся к работе как бы вот с ее помощью тоже.
10: Да, и не только глазами, но и водителем, да?
11: Абсолютно, да.
10: Дети как воспринимают то, что папа...
11: Наверняка дочь переживала, да, ну вот ей было там 3 или 4 года вот в этот момент. Но, в принципе, так, по общению, ну, как общались, как бы, как вместе там гуляли, развлекались, так и продолжили. В общем-то, такой этот период был... Ну, старались, в общем, как-то не акцентировать на этом внимание, особенно.
10: Тем более, что остаток зрения все-таки есть.
11: Да. Ну, книжки, вот, например, я, да, с ней не читал, но мы с ней слушали аудиокниги. Мы прослушали, там, например, всего Гарри Поттера, когда она еще сама, ну, особенно не читала. Вот, ну, это были такие вот как раз аудиосказки. И мне удобно, и ей весело.
10: Ну да. Сейчас чем увлекаются, чем занимаются дети?
11: Старшая очень увлечена биологией. Даже я не знаю, откуда это взялось, но...
10: Не химия, не история.
11: Да. Ну, прекрасно, я считаю. Такое серьезное, причем у нее увлечение. Она специально вот хотела поступить в биологическую школу, вот... С 5 класса она учится в биологическом классе с углубленным изучением, да, вот естественных там предметов, биологии, в принципе. Записывается на все кружки по биологии, вот, которые есть. Она вот, в московском зоопарке активный участник клуба юных зоологов, ездит в экспедиции, целью там изучать, то есть им действительно там показывают все принципы, подходы, как там работать, какую статистику вести и так далее. То есть
10: а очень... школа обычная?
11: Школа вот с углубленным изучением естественных предметов, вот биологии.
10: То есть это сначала был выбор, а потом школа? Или школа и поэтому выбор такой биологии?
11: Сначала все-таки она поняла, что ей очень интересна биология, поэтому мы стали, да, изучать, какие есть школы вот с такими направлениями, и попробовали вот после начальной школы сдавать экзамены в несколько, и вот на 192-ю школу поступила.
10: А младший сын? Вот, то есть старший уже сын получается, ну, да?
11: Да, он вот в этом году пошел в первый класс. В принципе... Он там с детства, да, и очень увлекается всяким конструированием, моделированием, в общем, сборкой каких-то вот моделей и роботов и так далее, вот инженерными вещами. Вот его любимый кружок — это юный инженер во Дворце пионеров. Ну и преподаватель там очень хороший, и дети там не хотят уходить с этого кружка, допоздна засиживаются. Вот. Ну там столярничают, собирают механизмы роботов, и так далее. В общем, увлекательные занятия. Он еще танцует вот в бальных танцах, ну, как начальные, да, вот эти ступени. Угу. У него такая вот активность.
10: Ну и, по-моему, еще заразился от папы бегом, да? Вот позавчера он пробежал свои первые...
11: 600 метров.
10: Да, круто.
11: Да, это вот в рамках полумарафона «Моя столица». Там очень здорово, что сейчас... проводят такие детские забеги, да, вот во многих мероприятиях спортивных. Да, мне кажется, что ему понравилось. Он, в общем-то, понял, что это интересно, что можно там и соревноваться, и есть подарки, в общем. И атмосфера такая, ну, спортивного праздника, это все как бы привлекает.
10: Ну, а давай теперь поговорим о твоем спорте.
11: Ну вот после травмы для меня было тяжело представить, что я не смогу как бы активно двигаться, да, то есть не было понятно, ну, как восстановится зрение и вообще что можно будет делать, да, какие-то физические нагрузки давать, не давать. Там первое время мне родственники даже купили велотренажер, в общем, я как-то вот начал двигаться с помощью него, да, на, в принципе, зрение не нужно. Uh-huh. Вот, сел, поехал. Вот, можно аудиокнигу поставить или что-то еще, и, как бы, по крайней мере, есть движение. Вот, но по мере того, как зрение там позволяло, начал вот скандинавскую ходьбу, потом какие-то вот уже спортивные снаряды можно было поднимать, тяжести. Хотел вернуться к бегу, потому что до травмы я участвовал тоже там в любительских там забегах и просто тренировался там для себя, да, для поддержания тонуса такого. Узнал от друга, что вот есть программа «Марафон в темноте», и здесь есть волонтеры, которые проводят тренировки, проводят забеги, участвуют. И, конечно, это огромное такое счастье, что удалось влиться в это движение, вот, и участвовать.
10: А как в жизни. Давно ты пришел в этот спорт?
11: Ну, бегаю я со школы, можно сказать.
10: Нет, а вот в марафон в темноте, когда пришел?
11: Получается, там полтора года, может быть, ну да, полтора года назад.
10: О, так мы совсем с тобой недавно, оказывается. У меня завтра ровно год, как я первый раз пришла на стадион, да, на пробежку.
11: Да, здорово.
10: Меня всегда удивляет, где ты время находишь для занятий, при том, что все-таки есть работа, есть семья.
11: Тяжело, да, находить время. Вот, тем более сейчас с малышом надо помогать. Вот. И я стараюсь сейчас участвовать в мероприятиях, которые проводит фонд. А на тренировки мне уже времени не хватает выезжать, поэтому тренируюсь.
10: Вокруг дома, да?
11: Да, да, да. То есть как-то уже своими силами получается.
10: Но плавание радует то, что это всегда рано утром, поэтому пока семья спит, папа успевает поплавать. Так, наверное, да?
11: Все верно, да. Ну, плюс плавание еще не хочется пропускать, потому что у нас там замечательный тренер Татьяна, которая...
10: дает все сложнее и сложнее задания.
11: Да-да-да, ну мне как раз вот это и нужно.
10: Но это круто.
11: Да,
10: это круто.
11: Да, это все-таки какой-то...

0: плавал.
1: Как Бог на душу положит, называется, да?
0: Да.
1: Аналогично.
0: Вот. А, конечно, для там каких-то там результатов или просто для того, чтобы длительное время плавать, нужна техника обязательно. С тренером занятия, они очень ценны в этом плане. Конечно, поставить технику, это уже очень дорого стоит.
1: Да, а удается ли свои знания передать потом детям?
0: Ну, стараюсь, да. Дочь у меня плавала очень активно, вот в таком раннем детстве, если можно сказать, в начальной школе. Ну, мы ее рано отдали в бассейн, она научилась плавать. И дошла до школы Олимпийского резерва, там тренировалась. Вот. Ну, потом вот интересы поменялись, плавание ушло пока. Не знаю, может быть, потом вернется еще.
1: Но вот мы, наверное, скажем все-таки несколько слов о фонде «Спорт для жизни». И программа этого фонда «Марафон в темноте» проводит 2 раза в неделю тренировки на стадионе. Это незрячие люди бегают с волонтерами и занимаются тренировкой. А в бассейн раз в неделю по субботам, по утрам, часовое плавание в бассейне в Крылатском.
0: Там мы с тобой познакомились.
1: Да. Ну вот я просто хочу сказать, чтобы радиослушатели понимали, о чем мы говорим сейчас. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно пригласим к нам на радио руководителей этого фонда и наши программы, и они подробнее расскажут о том, как прийти туда и какие условия там.
0: Я хочу сказать, что очень важный и нужный проект и фонд, и вообще вот эта идея вовлечь людей вот с...
1: К здоровому образу жизни,
0: с проблемами,
1: наверное,
0: со
1: да.
0: зрением, да, к здоровому образу жизни и просто к спорту.
1: Нам всегда со слабым зрением очень непросто вообще прийти куда-то на стадион, пробежаться, заниматься. Все равно требуем какого-то особого к себе внимания, а тут вот все организовано настолько круто, настолько классно. А самое главное, что еще собирается такая команда. Мы уже стали друзьями. Те, кто ходит туда из числа незрячих слабовидящих людей, ну и волонтеры тоже стали нашими друзьями. Мы просто с нетерпением ждем очередную встречу, очередной особенно забег, где мы можем, во-первых, проверить себя, свои результаты, насколько вот улучшилось, кстати, как вчера пробежал у Александра Панжинского.
0: Пробежал здорово, ну, в смысле, нормально пробежал, понравился очень сам забег, как организовано было. Семейная такая атмосфера у него всегда. И семейные забеги, и детские забеги, эстафеты, команды.
1: Это такие инклюзивные забеги, где инвалиды, независимо от состояния здоровья, наравне со всеми бегут и тренируются. Ну, вы знаете, мы, наверное, про этот спорт можем бесконечно рассказывать, да, что там происходит и как. Я думаю, что мы лучше Александра Панжинского самого пригласим, и он нам тоже подробно расскажет о своих забегах. Но в целом результат можно узнать.
0: Ну, я улучшил свое время, чему очень доволен. Вот 10 километров я пробежал за 46:54.
1: Я тоже улучшила свои результаты. Они, конечно, поскромнее, чем твои, но все же саму себя превзошла.
0: Это самое главное.
1: Да, самое главное, что можно сказать в фонде «Спорт для жизни». Туда может прийти любой человек, независимо от уровня своей подготовки, и получить себе ровно то, на что он способен.
0: Да, и потом можно благодаря такой поддержке улучшать свои показатели, свое состояние, просто пообщаться с удивительными людьми. Вот я поддерживаю твои слова, что и волонтеры, и подопечные удивительные люди, которые преодолевают, которые побеждают, самое главное, какие-то свои страхи.
1: Да, наша Галя Дементьева, чемпионка наша, вот такая вот, она постоянно тоже занимает призовые места. Очень здорово.
0: Молодец, да. Просто, ну, вот приятно, что знаком с такими людьми, спортсменами, и со многими дружеские отношения.

0: скажи, пожалуйста, ты во Всероссийском обществе слепых состоишь на учете?
1: Да, состою, конечно. Это ломоносовцы, ну, соответственно, Ломоносовский округ. Такие судьбоносные, может быть, как-то влияющие на судьбу встречи. Я познакомился там, да, со всеми участниками нашей вот организации и начал принимать участие в мероприятиях ВОС, да, и благодаря вот этим знакомствам, расширению круга общения, да, и в том числе попал в фонд «Спорт для жизни», и получилось усовершенствовать свои навыки работы с компьютером, со смартфоном, пройдя курсы вот здесь, в КСРК. Конечно, и экскурсии прекрасные, да, вот проводятся благодаря, опять же, вот, организации. Удалось побывать в интересных местах, побывать на экскурсиях, послушать наши исторические какие-то моменты. Ну, какой-то большой такой пласт социальной жизни восполнился. И это очень важно для нас, людей с инвалидностью, чувствовать себя полноценными участниками общества. Так что хочу выразить большую благодарность руководителям нашей организации.
0: Данил, спасибо большое, что ты пришел к нам в студию, рассказал о своей жизни, о своей семье, увлечениях. И в заключение нашей беседы хотелось бы попросить тебя озвучить пожелания для наших радиослушателей.
1: Самое главное — это верить в себя всегда, потому что человек способен очень на многое. Каждый из нас способен на большие поступки и свершения, и несмотря на какие-то трудности, все решаемо. И поэтому продолжаем двигаться, развиваться, верить в себя.
0: Спасибо большое, Даниил. Я восхищаюсь тобой, твоей семьей и твоими детьми, конечно. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Даниилом Федосовым, научным сотрудником химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
3: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегирёвским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
3: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
4: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
3: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
4: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
3: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
4: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

Надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт
2: «Совпадение».
3: Анна Ахматова. Продолжение.

0: свадебное путешествие молодожены Анна и Николай Гумилёвы отправились в Париж. Это было счастливое время. Возвращаясь, они встретили в поезде Сергея Маковского, редактора журнала «Аполлон», где печатался Гумилёв. Маковский вспоминал.
1: Весь облик Анны, высокой, худенькой, очень бледной, тихой, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу по парижской моде, был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. Потому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что полюбил ее серьезно и горд ею.
0: Позже поэт и критик Георгий Адамович делился своими впечатлениями.
1: Нет, она красавицей не была. Она была больше, чем красавица. Лучше, чем красавица. Мне никогда не приходилось встречать женщину, лицо и облик которой среди любых женщин выделялся своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.
0: После приезда супруги поселились в Слепнево, имении Гумилевых. И вот тут история начинает раскручиваться в обратном направлении. Анна чувствовала себя там неуютно. В Слепнево я не прижилась. Я не ездила верхом, не играла в теннис, а лишь собирала грибы в обоих слепневских садах. Однажды один чиновник, сидевший со мной рядом за обедом и умиравший от смущения, вдруг спросил меня.
2: «Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта».
0: Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за мою сказочную худобу и, как им казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, к тому же приносящей всем несчастье. Николай Степанович и сам не выносил Слепнева. Он скучал, зевал, уезжал в невыясненном направлении и даже совершенно открыто ухаживал за молоденькой кузиной, Машенькой Кузьминой-Караваевой.
1: Едва молодожены вернулись из Франции, как Гумилев начал готовиться к новому путешествию в Африку и, еле дождавшись осени, укатил в Абиссинию.
0: Николай Степанович предупредил жену, что тихое сидение у камина не для него, и она от всей души пообещала отпускать его, как только он этого пожелает. Но только вот не ожидала, что желание наступит так скоро. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка. Круг от лампы желтый, шорохом внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Ты совсем устала, бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, что бессмертны души. Много позже Анна Андреевна напишет. Был такой период жизни и творчества Гумилева, когда все имело источником меня. Нас надо было смотреть в 1905-1909 годах, когда Николай Степанович закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь 15 минут. Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Но этого никто не знал. Оставшись одна, Анна часто бывала в Петербурге. Возвращалась поздно и одна. В то время вокзал и царско-сельский поезд были своеобразным клубом знакомств. В вокзальном буфете, опоздав на поезд, она впервые прочла свои стихи Георгию Чулкову.
1: Я рассеянно и равнодушно попросил ее прочесть что-нибудь. Первые же строфы заставили меня насторожиться.
0: Жарко веет ветер душно, солнце руки обожгло. Надо мною свод воздушный, словно синее стекло. Сухо пахнут и мартели в разметавшейся косе. На стволе корявой ели муравьиное шоссе. Пруд лениво серебрится, жизнь по-новому легка. Кто сегодня мне приснится в пестрой сетке гамака?
2: Еще, еще, читайте еще. Я наслаждался новой своеобразной мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.
0: Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как усталая я не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой. Пьянея звуком голоса, похожего на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. Нет, я была уверена, что ты придешь назад. В то время стихи шли ровной волной. Раньше такого никогда не бывало. Я искала, теряла, находила, чувствовала, правда, довольно смутно, что начинает удаваться, а тут и хвалить начали. А начиналось так. После нашего возвращения из Парижа Коля повез меня к Иванову. Мы были втроем. Я прочла что-то, и Вячеслав равнодушно и насмешливо произнес:
2: «Какой густой романтизм!»
0: После того, как Коля уехал, я встретила Вячеслава на курсах, где он преподавал. И он пригласил меня на понедельники. Там я тоже читала стихи, и Вячеслав Иванович их хвалил. Но тогда уже хвалили все. В башне Колю не любили и старались оторвать меня от него. Вячеслав очень уговаривал меня бросить Гумилева и почему-то говорил:
2: «Этим вы его сделаете человеком».
0: Мои стихи были напечатаны в «Аполлоне». Маковский утверждает, что против воли Гумилева. Ничего подобного. Просто вначале на бешеные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Вначале это было действительно так и совершенно заслуженно. Коля всегда внимательно выслушивал меня, потому что это была я, но очень осуждал. Советовал заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами. Но вот в марте 1911 года он вернулся домой. В первой же нашей беседе спросил:
2: «А стихи ты писала?»
0: «Писала и прочла. Я сошла с ума, о мальчик странный! В среду в 3 часа уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала был острей веретена. А тебе ли я заплачу странно? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, на пальце безымянном так красиво гладкое кольцо».
2: «Ты поэт, надо делать книгу».
0: Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось много ступеней, а я знала их только 3. Между кленов шепот осенний попросил: «Со мною умри». Я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой. Я ответила: «Милый, милый, и я тоже умру с тобой». Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. С тех пор стихи мои Коля очень любил.
2: В твоих стихах женщины лукавые, влюбленные, восторженные говорят своим подлинным и в то же время художественно выразительным языком.
0: Однако стихи стихами, а мне необходимо было знать, что в семейных сплетнях о Коле и Машеньке Кузьминой-Караваевой правда, а что наговор. Но Коля не любил выяснения отношений.
2: «Выяснений отношений между нами не будет, я их не люблю». С досады Анна уехала в Париж.
0: В Париже у меня был преданный поклонник, художник Амедео Модельяни. Это стало для меня сновидением, которое помнишь всю жизнь. В 2010 году мы виделись всего несколько раз. Тем не менее, он писал мне всю зиму. Он очень жалел, что не может понимать моих стихов. Его поражали мелочи, к которым знавшие меня уже привыкли. Угадывание мыслей, способность видеть чужие сны. Рисовал он меня у себя дома, рисунки дарил мне. Их было 16. Все они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции, кроме одного. Он был так беден, что даже не мог заплатить за стулья в Люксембургском саду, и мы сидели на скамейке. В дождик, а в Париже часто дожди, Модельяне ходил с огромным старым черным зонтом. И вот мы сидели на скамейке под этим зонтом и читали друг другу наизусть французских поэтов, которых хорошо знали, и радовались, что помним одни и те же вещи.
1: В Париже было написано всего 2 стихотворения.
0: В углу старик, похожий на барана, внимательно читает «Фигаро». В моей руке просохшее перо. Идти домой еще как будто рано. Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все глаза твои сказали. Опилки густо устилают пол, и пахнет спиртом в полукруглом зале. И это юность, светлая пора. Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня.
1: Вернувшись в Слепнево, Анна нашла все то же.
0: Я ждала письма, которое так и не пришло. Никогда не пришло. Я часто видела его во сне. Я разрывала конверт, но оно либо написано на неизвестном языке, либо я слепну.
1: Осенью супруги переехали в большой дом в Царском, который подыскала мать Гумилева. Николаю и Анне был отведен целый этаж.
0: Все так уютно, красиво. Раньше такого у меня никогда не было. И все же дом вскоре стал казаться мне нежилым, наполненным неживыми вещами. В том доме было очень страшно жить. И ни камина свет патриархальный, ни колыбелька моего ребенка, ни то, что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась. И оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакою царапался у двери или в низкое заглядывало окошко, в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье.
1: Дело, конечно, было не в вещах, в людях. Жена старшего брата Гумилева, тоже Анна Андреевна, всем своим видом показывала, что Аня – чуждый элемент.
0: Она держалась в стороне от семьи. Вставала поздно, к завтраку являлась около часа, за столом была отсутствующей. Потом либо исчезала в свою комнату, либо уезжала в Петербург.
1: Каждый день рано утром Николай Степанович уезжал в Петербург, находился там до вечера, и вот однажды при возвращении обнаружил в книге забытое, как бы случайно, любовное послание от Модельяне.
0: Николай Степанович был в бешенстве. Но зато мы примирились. Он мне простил Париж и Модельяне, а я ему Машеньку и Африку. Простила, потому что убедила себя, что романтическая влюбленность – это всего лишь средство для ярко певучих стихов. Ну, если, конечно, верить Брюсову, который для Коли был кумиром.
1: Супруги Гумилёвы частенько наведывались в популярную бродячую собаку, где бывал весь бомонд того времени.
0: «Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам! На стенах цветы и птицы томятся по облакам, навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза, на глаза осторожной кошки похожи твои глаза!» Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. О, как сердце мое тоскует, не смертельного ль часа жду. А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
1: Это стихотворение – воспоминание о новогоднем вечере в «Бродячей собаке». Как нельзя лучше, обстановку в этом заведении характеризовал Михаил Кузьмин. «Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, а те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал».
0: 1912 год был последним благополучным годом для четы Гумилевых. В начале этого года они побывали вместе в Италии. Золотая голубятня у воды, ласковой и млеющей зеленой, заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы. Сколько странных нежных лиц в толпе! В каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе. Как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зной. 18 сентября по старому стилю 1912 года у четы Гумилевых родился сын.
1: Назвали его Львом в честь крестного отца Николая.
0: А знакомые тут же его стали звать Гумильвенком. Загорелись иглы венчика в круг безоблачного лба. Ах, улыбчивого птенчика подарила мне судьба. Но вскоре Николай Степанович снова уехал в Аддис-Абебу, на этот раз уже с племянником, а Анна оставалась в Слепнево. Отношения со свекровью потеплели. Анна Ивановна обожала внука. Однажды она затеяла большую уборку и попросила Анну разобраться в Колином столе. И почти сразу Анна наткнулась на увесистую пачку писем весьма откровенного содержания. А позже узнала, что отправительница писем, актриса Ольга Высоцкая, ждет от Гумилева ребенка. Когда путешественники вернулись, жена предъявила Гумилеву письма, но объяснений опять не последовало. «Я выходила замуж за верного рыцаря. А что теперь?»
1: Николай и Анна договорились не мучить друг друга бесполезной ревностью и упреками, подыскать дом в Петербурге подальше от родителей.
0: 6 января 1914 года Николай Гумилев познакомился с Таней Адамович, сестрой своего ученика. И вскоре она стала его официальной любовницей. А весной 1915 года Анна встретила своего царевича. Борис Анрэп. Красавец, загадка, заморский гость. Конечно, это был мой царевич, совсем как у приморской девчонки из моей юношеской поэмы. И придя в свою светлицу, застонала хищной птицей, повалилась на кровать, в сотый раз припоминать, как за ужином сидела, в очи черные глядела, как не ела, не пила у дубового стола, как под скатертью узорной протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо, встал и вышел на крыльцо. Но Борис Анрэп уехал в Англию, как только началась революция. «Ты отступник!» За остров зеленый отдал, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером тихим засну.
1: В 1917 году Гумилев едет в Париж. Хочет, чтобы и жена к нему приехала. Все подготовлено к ее прибытию, но началась революция.
0: В октябре 1917 года Анна гуляла по Петербургу и, выйдя к Неве, обнаружила, что среди дня разведены мосты. Позже ей объяснили, что это было сделано по приказу Ленина. «На разведенном мосту, в день, ставший праздником ныне, кончилась юность моя, и началось неразбериха, хаос. Родные в Крыму и живы ли неизвестно. Сын в Бежецке, Анрэп уехал, от Гумилева ни строчки, не было денег, крыши над головой, надвигался голод. В конце 1917 года Анна встретила Вальдемара Шлейка. Он давно был в нее тайно влюблен, хотя и дружил с Гумилевым. Иногда бывает трудно устоять перед напором человека, если ты одна, совсем одна, и душевно, и в быту.
1: В мае 1918 Гумилев возвращается в Петербург, вопреки уговорам. Сначала не верит. Жену находит у Шлейка.
0: «Слушай, дай мне развод».
1: Говорить было больше не о чем.
0: «Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино. Не поцелуемся мы утром рано, а в вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною. Но живы мы любовью одною. Со мной всегда мой верный нежный друг. С тобой твоя веселая подруга. Но мне понятен серых глаз испуг, и ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч, так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыханье веет. О, есть костер, которого не смеет коснуться ни забвение, ни страх».
1: А потом наступил 1921 год. Гумилев был расстрелян по нелепому обвинению в антисоветском заговоре.
0: «И только тогда я поняла, что наша духовная связь с Гумилевым не имела ничего общего ни с брачными узами, ни с личными отношениями. Мы были слишком большими и свободными людьми, чтобы стать парой воркующих голубков. В ремешках пенал и книги были. Возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли наши встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным изменился серый лебеденок, а на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой не звонок.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной границы.

0: данные, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
1: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Свободное плавание.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена!
11: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
10: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому я думаю, нас, радиослушатели, поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
11: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время.

0: время. У нас достаточно хорошие события. Мы, ура, работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация. Получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
1: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
0: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет. И если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто была в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
1: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
0: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы. Это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи. Попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика. То есть, чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать. Дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
1: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, и в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
0: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала, пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в первый класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству. Что все у него мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая, престижная, большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, ну, очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
1: Лена, ну мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И Они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
0: Но я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирают только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников массовой школы, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
1: Беседу продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается. Да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
0: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Ну, вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
1: И не сможет, да.
0: Но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
1: Да, есть такая правда.
0: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки — это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
1: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
0: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только 2 ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для 2 не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, 1 в 1-м, 2 в 10-м классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
1: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
0: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
1: Ну, на самом деле, это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но... Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
0: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо. Она прекрасно запоминала все на слух. Ничего она не конспектировала. И Я могу сказать только хорошее. Я даже видела, как она вяжет. Я была поражена, потому что она вяжет на счет. Все узоры у нее прекрасны. У нее там нигде ничего не сбито. Она узор держит в голове. Но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат, если человек с этим справляется?
1: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные. Поэтому да. Можно в разных сферах себя найти, главное вот найти в чем и развивать ребенка.
0: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
1: А то еще зрение вернется.
0: Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Хотеть, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе, то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
1: Ну да, да.
0: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
1: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
0: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
1: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля, наверное, бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная, то есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
0: Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения.
1: Лена, какие правильные слова. Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Саропольском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОС Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Твориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации и единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Саропольском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию «Инклюзия в креативных индустриях» и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер «Дискотека в русском стиле», собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем «Подворье», соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
12: В эфире программа «Аудиокнига».

Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от проницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его. Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты, глубокие морщины бороздили чело, его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит», — подумал он. «Она не будет ждать меня. Пройдусь я по саду, авось освежу свою голову». Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферзь. Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Уже ли Вяземский успел своей настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце. Ему нравится сегодня, что вчера возбуждала его ненависть. Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление. Ему, лучшему другу отца его, ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева. «Но нет», — подумал Морозов, — «это не Серебряный. Это какой-нибудь опричник». Новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то змея подколодная. Уж ее ли не любил я? Ее ли не держал как дочь родную? И невольную ли волей вышла она за меня? Не благодарила ли меня лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет. Не надейся, дружина Андреич, на верность женскую. Женская верность — терем высокий, дверь дубовая, да запоры железные. Поторопился дружина Андреич вручать девке честь свою. Обуяло тебя старого сердце пылкое, провела тебя жена молодая змея. Посмеются над тобою люди московские. Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед, но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решился повременить. Как нарочно в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы: «Я люблю тебя более жизни, более солнца красного. Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду».
Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею дружина Андреич. На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь, когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда дружина Андреич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга. Прошло дня 4. Морозов сидел в брусиной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, облаченная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от Жениной светлицы к садовой ограде. Накануне этого дня Серебряный возвратился из слободы и по данному обещанию посетил Морозова. Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем, но, поздравляя его счастливым возвратом и почуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему. Морозов не узнал ничего. И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутой книгой. Размышление его прервал вошедший слуга. Но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов вопросил его взглядом. «Государь, — сказал слуга, — едут царские люди, приди всех князь Афанасий Иванович Вяземский. Уж они близко. Прикажешь встречать?» В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью или вощагой передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину. «Вяземский едет ко мне?» — сказал Морозов. «Что он? Рехнулся? Да может, он едет мимо? Ступай к воротам и подожди. А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба соли не веду. Ступай!» Слуга колебался. «Что еще?» — спросил Морозов. «Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому. Ступай!» — закричал Морозов и топнул ногой. «Боярин!» — сказал, вбегая дворецкий, — «князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам. Князь говорит, яде послан от самого государя». «От государя? Он тебе сказал, от государя?» «Настежь ворота! Подайте золотое блюдо с хлебом солью! Вся дворня, чтобы шла навстречу посланным государя!» Между тем, ближе и ближе слышались звон и бряцание бубна. Человек 20 всадников, а впереди их князь Афанасий Иванович на статном караковом жеребце в серебряной сбруе,
въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан, из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые софьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхней губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен, вид молод и весел. Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под узцы 6 верховых коней в полном убранстве. Из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а 3 совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья. На хребтах их пестрели звериные кожи или парчевые чепраки и челдары, усаженные дорогими каменьями. И все 6 звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами. При появлении дружины Андреича Вяземский и все опричники сошли с коней. Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопи боярские. «Князь, — сказал Морозов, — ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом, солью тебя и твоих». И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона. «Боярин, — ответил Вяземский, — великий государь велел тебе сказать свой царский указ. Боярин, дружина, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях. И быть тебе, боярину-дружине, по-прежнему в его великого государя милости, и служить тебе, и на предки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж». Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа. При начале речи Морозов опустился на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен. «Да благословит же Святая Троица и московские чудотворцы нашего великого государя!» — произнес он дрожащим голосом. «Да продлит прещедрый и премилостивый Бог без счету царские дни его! Не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя. Войди в дом мой, войдите, господа опричники, прошу вашей милости, а я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи». Опричники вошли. Морозов подозвал холопа.
Садись на конь, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день. Царь, де пожаловал меня милостью великою, изволил, де снять с меня свою опалу». Отдав это приказание и проводив в сене гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь. Перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий, да сколько нужно было людей для прислуги опричникам. Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди. Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести. Стол уже был накрыт в большой избе. Слуги стояли по местам, все ожидали хозяина. Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром

0: зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи. Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом. И боярин придумал, наконец, средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно. Уже много кубков осушили гости. Пили они про государя и про царицу, и про весь царский дом. Пили про митрополита и про все русское духовенство. Пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина. Пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни. Того-то и ожидал Морозов. «Дорогие гости, — сказал он, — непригоже без хозяйки пить про хозяйку. Сходите, — продолжал он, обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть сойдет почивать из своих рук дорогих гостей». «Ладно, ладно!» – зашумели гости. «Без хозяйки и мед не сладок!» Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками. Она держала в руках золотой поднос с одной только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком. Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому малым обычаем в пояс. По мере того, как гости выпивали чарку, Дворецкий наполнял ее снова. Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям. «Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыклости, прошу вас, уважили бы вы дом мой, не наложили бы охула на мое хозяйство. Прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою. Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи каждому поочередно». Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза. «Князь, подходи, — сказал Морозов Вяземскому.
1: «Нет, нет, по обычаю, — закричали гости, — пусть хозяин поцелует первой хозяйку. Пусть будет по обычаю, как от предков повелось».
0: «Пусть же будет по обычаю», — сказал Морозов. И, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели, как огонь. Как лед были холодны губы дружины Андреича. За Морозовым подошел Вяземский. Морозов стал примечать. Глаза Афанасия Ивановича сверкали, словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном, не боялась нахального князя. «Не он», — подумал Морозов. Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену. Но как поцелуй его длился долее, чем было нужно, она отвернулась с приметной досадой. «Нет, не он», — повторил про себя Морозов. За Вяземским подошли поочередно.

0: на несколько опричников, они все кланялись большим обычаем в землю и потом целовали Елену. Но дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями. «Он здесь», — подумал Морозов. Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и свойственную женскому сердцу сметливостью она отгадала его мысли. Под этим тяжелым неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенную. «Я нездорова», — прошептала она. «Отпусти меня, дружина Андреевич».
1: «Останься, Елена», — сказал спокойно Морозов. «Подожди, ты не можешь теперь уйти. Это невиданно, неслыханно. Надо кончить обряд». И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.
0: «Ноги не держат меня», — произнесла Елена.
1: «Что?» — сказал Морозов, будто не расслышав. «Угорела? Эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены. Она еще ребенок, больно застенчива. Ей в новинку обряд, да к тому еще угорела. Подходите, дорогие гости, прошу вас».
0: «Да где ж Серебряный?» — подумал дружина Андреевич, пробегая глазами гостей. Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение. Боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу. Но Елену окружали гости. Муж не спускал с нее глаз. Надо было на что-нибудь решиться. Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов. Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его, потому что сама обманулась, думая, что может полюбить дружину Андреича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно. Она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями. Ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета, но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича. Эта борьба Эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала, как в лихорадке, ноги под ней подкосились, и из уст вырвались слова: «Пресвятая Богородица, пожалей меня!»
1: Морозов подхватил Елену. «Эх, — сказал он, — вот женское-то здоровье! Посмотреть-то кровь с молоком, а немного угару так и ноги не держат. Да ничего, пройдет. Подходите, дорогие гости!»
0: Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он также казался спокоен, также был приветлив и доброхотен. Серебряный остался в недоумении. В самом ли деле он проник в его тайну? Когда кончился обряд, и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости по приглашению Морозова опять сели за стол.
1: Дружина Андреевич всех нудил и почил с прежней заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола. Уже было поздно, вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников. «Князь, — сказал один из них, наклоняясь к Вяземскому, — пора бы за дело!»
0: «Молчи! — отвечал шепотом Вяземский. — Старик услышит!»
1: «Хоть и услышит, не поймет!» — продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного.
0: «Молчи! — повторил Вяземский. —
1: Я тебе говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак подам!» И опричник двинулся встать. Вяземский сильной рукой пригвоздил его к скамье.
0: «Уймись!» — сказал он ему на ухо. «Не то вонжу этот нож тебе в горло».
1: «О, да ты еще грозишь!» — вскричал опричник, вставая со скамьи. «Вишь ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалование заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет! Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!»
0: Слова эти были произнесены неверным языком среди общего говора и шума, но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слыхал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.
1: «Дорогие гости, — сказал он, вставая из-за стола, — на дворе уже темная ночь. Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые».
0: Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе опочивальни. Серебряный также хотел удалиться. Морозов остановил его за руку.
1: «Князь, — сказал он шепотом, — обожди меня здесь. И, оставя Серебряного, дружина Андреевич отправился на половину жены».
0: Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное. С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и, наконец, на самом дворе. Люди Морозова не обратили на них внимания. Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками. Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя к конюшне, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистел как-то особенно. Кто-то к нему подкрался.
2: «Все ли вы?» — спросил Стремянный.
1: «Все», — отвечал тот.
2: Много ли вас?
0: 50.
2: Добро. Ожидайте знака.
0: А скоро ли? Ждать надоело.
2: Про то знает князь. Да, слышь ты, хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома.
0: Не велит. Да что мне, господин, что ли?
2: Видно, господин. Коли Григорий Лукьянович велел быть тебе сегодня у него в приказе.
0: Служить-то я ему послужу. Да только ему, а не Морозову. Помогу князю увести боярыню, а потом уже мне никто не указывай.
2: Смотри, хомяк, князь не шутит.
0: Да что ты, с ума спятил?
2: Сказал хомяк, злобно усмехаясь.
0: Князь князем, а я сам по себе. Коль мне хочется погулять, кому какое дело?
2: В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел наполовину Елены. Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая полураспущенная коса упадала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаяние, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в Радуницу перед самой свадьбой она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно крестосовалась с матерью и просила благословения на любовь и союз с Морозовым. Боярин вошел, непримеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость. «Елена», — сказал он, — «отчего ты смутилась во время обряда?» Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа.
0: «Отчего смутилась ты?» — повторил Морозов.
2: «Мне понездоровилось», — отвечала Елена шепотом.
0: «Так, тебе не здоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена».
2: Боярыня дрожала.
0: «Когда сего утра, — продолжал Морозов, — вяземские с опричниками приехали в дом наш, я читал священное писание. Знаешь ли, что говорится в писании о неверных женах?
2: Боже мой! — произнесла Елена.
0: Я читал, — продолжал Морозов, — о наказании за прелюбодейство.
2: «Господи!» — умоляла боярыня. «Будь милостив, дружина Андреевич, пожалей меня! Я не столько виновна, как ты думаешь! Я не изменила тебе!»
0: Морозов грозно сдвинул брови. «Не лги, Елена! Не мудрствуй! Не умножай греха своего лукавою речью! Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна!
2: Дружина Андреевич, пожалей меня!
0: Ты никогда не была мне верна! Когда нас венчали, когда ты своей великой неправдою целовала мне крест, ты любила другого! Да...
1: ты любила другого!» Продолжал он, возвышая голос.
3: «Боже мой! Боже мой!» Прошептала Елена, закрыв лицо руками.
1: «Дмитриевна! А, Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его?» Елена плакала и не отвечала ни слова. «Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслью с другим. Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь, но не женился бы на тебе, видит Бог, не женился бы. Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменную, а потом насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали, Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить. Нет, господин мой, взрыдала Елена и упала на колени. Я никогда этого не думала, ни в уме, ни в помышлении того не было. Да он же в ту пору был в Литве. При слове «он» глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся. «Так, вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся, вы спознались ночью в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусно его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужней женой, смертью да умрут прелюбодей и прелюбодейца.
3: Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность. «Дружин Андреевич!» — сказала она в испуге. «Что ты хочешь сделать?»
1: Боярин вынул из-под опошня длинную пистолю.
3: «Что ты делаешь?» — вскричала боярыня и отступила назад.
1: Морозов усмехнулся. «Не бойся за себя», — сказал он холодно. «Тебя я не убью. Возьми свечу. Ступай передо мною». Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся. «Свети мне», — повторил он повелительно. В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел. Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодование возвратило ей силы. «Боярин!» — вскричала она, и взор ее загорелся. «Меня! Меня убей! Я одна виновна!» Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову. И лицо его выражало удивление.
3: «Убей меня!» – просила в отчаянии Елена. «Я не хочу! Я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя! Я насмехалась тебе! Убей меня!» Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновение, тот не решил бы, жалость или негодование преобладали в его взоре. «Дружина Андреевич!» Раздался голос снизу. «Измена! Предательство! Опричники врываются к жене твоей! Остерегись, дружина Андреевич!» То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену, задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк. Поспешные шаги послышались на лестнице. Потом стук сабель, потом проклятие, борьба, громкий крик и падение. Дверь затрещала от ударов. «Боярин!» – кричал Вяземский. «Отопри! Не то весь дом раскидаю по бревнам!»
0: «Не верю, князь!» – отвечал с достоинством Морозов. «Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его. Хмелен был мед мой, он вскружил тебе голову, князь! Поди выспись, завтра все забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой.
1: Отопри!» — повторил князь, напирая дверь.
0: «Афанасий Иванович, вспомни, кто ты. Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин».
1: «Я опричник, слышишь, боярин? Я опричник! Нет у меня чести! Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин? Не боюсь студного дела! Всю Москву пущу на дым, а добуду Елену!»
3: Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб.
0: В то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром с переломленную саблей в руке. Белый атлас одежда его была истерзана, по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы. Морозов выстрелил в Вяземского почти в упор. Но рука изменила боярину. Пуля ударилась в косяк. Князь бросился на Морозова. Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярине, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенную косой. У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвою боярней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопы.
2: Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников. Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе, над грудой серебра и золота, заглушая голосом шум, крики и треск огня, стоял хомяк в красном кафтане.
1: «Эх, весело!» — говорил он, потирая руки. «Вот пир так пир!»
3: «Хомяк!» — вскричал один опричник. «Дворня увезла Морозова по реке отдохнать, аль не надо?»
1: «Черт с ним! Не до него теперь! Эй вы! Все на двор! Не то скоро задохнемся!»
3: «Хомяк!» — сказал другой. «Что велишь делать с Серебряным?»
1: «Не трогать его ни пальцем. Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасий Иванович охватил? Как наших саблей крошил? Видели, видели! А будете в том крест целовать перед государем? Будем, будем, все будем крест целовать!
2: Ну что ж, смотрите. Теперь, чтоб никто не смел его обидеть. А как приедем домой, так уж Григорий Лукьянович припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети. Долго еще шумели и грабили опричники. И когда поехали они, навьючив лошадей тяжелую добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом дружины Андреича. И Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: Вы слушаете Радио ВОС.
10: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
11: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о разводах и их последствиях. Ведь часто в разводе участвуют не только два взрослых человека, но и их дети. Актуальность проблемы растет с каждым годом. По статистике, если 30 лет назад было 42% разводов, то в 2020 году уже 73%. Получается, что больше половины семей сталкиваются с такой ситуацией. Как же справиться и выйти с наименьшими потерями? И как быть, как помочь своим детям в этой ситуации? Мы поговорим об этом, и на эти вопросы нам ответит Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт из Москвы. Здравствуйте, Алиса.
12: Добрый день.
11: Расскажите нам, как изменилась ситуация с разводами, насколько они сейчас конфликтны?
12: Достоверной статистикой по разводам я на данный момент не обладаю, Но действительно усугубление, тенденция ухудшения, она есть, она отмечается. Как раз-таки высококонфликтные разводы, да, у нас ситуация меняется, и ковидные времена, и сейчас достаточно тяжелая обстановка. За последние несколько лет разводы действительно стали более жесткими, более высококонфликтными. Это правда.
11: Какие конфликты преобладают и как люди из них выходят?
12: Я работаю непосредственно в интересах несовершеннолетних, поэтому могу говорить именно о теме разводов с детьми. Да, когда у нас идут споры судебные, это споры и по определению места жительства ребенка, с кем будет ребенок проживать после развода, с мамой, с папой. Это установление порядка общения. Да, то есть конфликты на почве именно общения, это чинение препятствий одним родителям, другому родителю и так далее. И как раз-таки вот эти конфликты в отношении детей, да, с семейной ситуацией, они действительно очень могут быть многолетними даже. Есть у меня люди, которые разводятся и делят детей по 4 года. Бывают ситуации, когда ребенок уже выходит из судебного процесса просто по достижению возраста, да, совершеннолетия.
11: Да, вот в чем причина такого долгого развода и как помочь ребенку, вот если такая длительная ситуация?
12: Причины всегда разные, да, это все-таки индивидуально все должно исследоваться. Я как судебный эксперт всегда, как попугай, говорю одну и ту же вещь. Механизмы мотивов и действий должны исследоваться строго индивидуально. То есть это самое разное может быть, и, наверное, это ну, самое стандартное, да, как бы это измена, супружеская неверность, финансовые трудности какие-то. Ну, как у нас говорят, не сошлись характерами, да, на самом деле причины, они всегда гораздо глубже. Люди решаются на развод очень часто годами, то есть копится напряжение, и годами-годами люди живут вместе уже с нелюбимым человеком, уже имея претензии, но где-то боятся, да, у каждого, опять же, своя причина. Боятся признать, да, что не состоялась там семья, что признать собственное поражение, да, может быть, собственный выбор и так далее. И вот это вот начинает тянуться, и чем дольше это тянется, чем больше долгое время человек живет в напряжении в семье, ну, тем, соответственно, как правило, чаще бывает более конфликтная история в виде развода, да, в качестве, когда уже к разводу дело подходит. Поэтому сложно сказать по причинам, все-таки это индивидуально, как я уже сказала. А вот с детьми, конечно, здесь гораздо сложнее, потому что очень большое количество ошибок совершается, да, при разводе, даже с самого начального этапа. Это сообщить ребенку о разводе. Очень часто встречаю ситуацию, когда родители уже приняли решение развестись, но не озвучивают его детям. Да? То есть и таким образом получаются такие некие... Или там не разъезжаются, не расходятся. Да? Уже конфликт, уже все поняли, что мы вместе не будем. Давай разъезжаться, давай расходиться. Имеются дети. И вот начинается. Такие двойные ребенку послания. Вроде бы у нас все плохо, но я пока еще тут. Да? Вроде бы я ушел. Ну вот я вот пришел, да, там, или я пока ночую здесь. И получается продлевание вот этой вот некой агонии, да, то есть это и неуверенность родителей, а люди, которые приняли решение о разводе, ну, все-таки логично, когда речь идет о самодостаточных, да, скажем так, людях взрослых со здоровой психикой, о так называемом экологичном разводе, да, когда люди сели за стол переговоров, обговорили, признались, что не сложилось, что надо расходиться, обсудили свои обязанности, поделили ответственность за детей, пошли, разошлись, разъехались, все. К сожалению, это большая редкость у нас. И начинается вот это вот пролонгирование проблемы. Ушел, не ушел, пришла, не пришла. Ребенок все это видит. Соответственно, копится что? Напряжение, неопределенность. И даже очень часто, когда родители уже разошлись, официально развелись, да, уже оформили развод, ребенку не говорят. Так делать нельзя. Умалчивать ситуацию развода, да, то есть недостаток информации, он очень сильно накручивает у ребенка тревогу. Ребенок видит, ребенок чувствует, что что-то не так, он в этом живет, но ему ничего конкретно не говорят.
11: Подрывает доверие к миру, да, тоже, потому что получается, конечно, что его обманывают, конечно. Да, то есть ему внешне показывает одно, внутренне на самом деле другое, то есть ему не доверяют,
12: да, он
11: тоже.
12: Он смотрит, тут же самое базовое, да, самое основное, вообще основа гармоничного психологического развития ребенка и вообще человека, да, ребенок это человек, соответственно, как ты ни крути, база всегда для любого человека гармоничного развития — это чувство безопасности. Да, вот ребенок живет в доме, мы как бы живем в собственной квартире, и вот это то место, куда мы приходим после детского сада, после школы, после работы, да, здесь тепло, сытно, мамочка рядом, там родители, папа, все как бы безопасно, я здесь играю, я здесь сплю, я сюда прихожу, это моя крепость, это мой домик. И, соответственно, когда в этом домике происходит вот такая вот ситуация, да, когда ребенок приходит, смотрит на недовольные лица или вот эта вот атмосфера напряжения, да, в воздухе висит, он понимает и видит, что что-то не так, но ему не сообщают, то вот это чувство безопасности как раз-таки утрачивается. Поэтому, да, это очень важно не замалчивать, не накручивать тревогу, не замалчивать. Если приняли решение о разводе четко, вот в тот же момент, когда приняли, нужно ребенку сообщить. Но только здесь очень важно понимать, что именно когда приняли. Потому что встречаются обратные ситуации, да, когда люди, пара семейная поругалась, конфликт какой-то, ой, все, мы разводимся, и давай сразу ребенку сообщать. А мы с твоим папой разводимся, или мы с твоей мамой расходимся. А потом помирились и забыли. И продолжили дальше.
13: И так каждый год.
12: Да. Да.
13: При каждой ссоре.
12: Бывает и каждый месяц, да. Я встречала очень разные ситуации, поэтому если действительно уже все понятно, четко поняли, что вы разводитесь, расходитесь, есть дети, не умалчивайте. Да, то есть что нужно делать? Надо, наверное, пробежаться, да, вот очень важно что? Не умалчивать, да, нужно просто и понятно ребенку объяснить, прежде всего, что несмотря на расставание мамы и папы, мама и папа никуда не деваются. Это самое важное, это стандартно. Говорить о разводе с ребенком, конечно, в идеале вместе. Почему? Важно ребенку показать, да, он будет уверен, если мама и папа сели вместе, обнялись с двух сторон, сказали, там, доченька, сынок, такая случилась ситуация, мы приняли вместе решение, да, о том, что мы вместе жить не будем, мы расходимся. Так ребенок, он будет уверен в том, что он как бы важен обоим родителям, да? Не каждый там по углам маму в сторонку отвела, пока папа на работе, папа там на прогулке где-то что-то свою какую-то версию событий излагает, а именно вместе. Если родители смогут, да, особенно при конфликтном разводе, очень часто этот пункт он выпадает, они не хотят, они уже для себя разошлись, они уже в конфликте, и каждый начинает с ребенком на своей волне. Это на самом деле большая ошибка. Здесь нужно все-таки именно вот, так сказать, собраться с силами, да, обговорить, договориться, сесть и действительно вместе с ребенком поговорить. То есть ребенку надо понимать, что между мамой и папой именно насчет него самого, да, ребенка, разногласий нет. Вот у мамы с папой какие-то разногласия есть. Что бы у них там случилось, они расходятся, разводятся. Но именно по поводу ребенка, да, разногласий у мамы с папой нет. Соответственно, что еще важно? Очень важно не ставить ребенка в ситуацию выбора. Да, вот это вот пресловутое, с кем ты хочешь жить, с мамой или с папой. Вот, это вообще абсолютно лишний вопрос. Вот он, ну, для ребенка младше 10 лет, как бы это вообще неприемлемо. У нас по закону, да, с 10 лет учитывается мнение ребенка в суде. Но, честно говоря, я считаю этот вопрос он
13: неправильным, неэтичным, да, некорректным.
12: Ставить ребенка в ситуацию выбора — это перекладывать, по сути, на него ответственность, да, за случившееся. Вот он жил в семье, была мама, папа вместе, а потом они решили разойтись. А почему он должен решать, да, вот с кем там что? Ну, уже дети, когда речь идет о подростках, да, там уже именно психологически сейчас не в рамках правового поля, потому что, повторюсь, с 10 лет учитывается мнение ребенка в суде, но, как правило, в 10 лет все-таки есть такой юридический критерий, я немножко забегаю вперед, я провожу судебно-психологические экспертизы по этим вопросам, есть такой критерий юридический, как способность к выработке и принятию самостоятельного решения. Да? И вот считается, что после 10 лет именно в рамках правового поля, если у ребенка эта способность выработалась, к принятию самостоятельного решения, то вроде как он может решать и отвечать, да, и суд принимает этого внимания, все прекрасно. Но по практике все-таки, да, по опыту, и в 10 лет вот эти вот самостоятельные решения, так или иначе, где-то они перекликаются с мнением значимых взрослых. А ребенок все равно ориентируется на того взрослого, с кем он живет, да. И как-то не крути, вот говорить о том, что 100% прям вот в 10 лет ребенок прям вот четко решил, ну, редко такое бывает, на самом деле. А если мы говорим уже о подростках, там, лет 13-14, Опять же, да, я исходя из своего опыта, там уже действительно может быть полностью сформированное решение. Ребенок, в общем-то, его сам озвучит, его и спрашивать не надо, да, в этом возрасте. Это мы говорим общие моменты, мы не берем какие-то, опять же, да, не забываем, что все индивидуально, мы не берем ситуации какого-то домашнего насилия, мы не берем ситуацию, когда кто-то из родителей представляет угрозу для жизни и здоровья, да, то есть мы говорим о каком-то таком вот условно, ну, стандартном варианте такого конфликтного развода. Ну, смотря с кем ребенок остается, да, то есть по возможности, конечно, если речь идет о дошкольниках, младших школьниках, опять же, все индивидуально, да, каждый ребенок индивидуален, но в идеале, если это высококонфликтный развод, по возможности первое время, конечно, не нужно менять привычный образ жизни ребенка. Место жительства, окружение, садик, школу, если это возможно. Есть еще у нас ситуации, когда есть сиблинги, ну, брат-сестра, да, то есть когда детей несколько в семье. И бывает такая ситуация, что родители их хотят поделить. Ну, там, пусть там один ребенок с тобой живет, другой со мной. Да, вот нужно понимать, что не существует никакого закона о том, с кем и какой ребенок должен остаться. В ситуации вот этой вот дележки ключевую роль, естественно, играет фактор привязанности конкретного ребенка к маме или папе. Этот фактор, опять же, легко устанавливается путем психологической экспертизы. И, конечно, важна привязанность именно, ну, если мы говорим о братьях и сестрах, да, соответственно, детей друг к другу. По практике, опять же, суды редко разделяют сиблингов. И, наверное, справедливо возникнет здесь вопрос, когда вот развод происходит, и мы разговариваем с ребенком, что, собственно, говорить.
11: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и вернемся.
9: Вы слушаете Радио ВОС.
11: Напомню, с нами сегодня в эфире Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. Алиса, расскажите нам, как ребенок может среагировать и какая реакция, она как бы нормально приемлема, да, а при какой реакции уже точно нужно обращаться, например, к детскому психологу?
12: Смотрите, есть естественные возрастные особенности у каждого ребенка, и, соответственно, на их основе можно выделить определенные реакции детей на развод родителей, да, на стрессовую ситуацию. Но еще раз подчеркнем, что все-таки все индивидуально. Дети все разные, да, данные у всех разные, исходные. Поэтому важно понимать. Мы накидаем общее. Да? Если мы начнем с самого начала, что тоже, между прочим, важно, очень часто говорят люди, что ну там пока маленький, он и не понимает, ему и вообще не надо ничего. Вот. На самом деле нет, реагируют даже младенцы. Да, младенцы на что реагируют? Они реагируют на тревогу, депрессию ухаживающего родителя. То есть когда мама там в напряжении, да, ухаживающая там, или папа, соответственно, уже ребенок реагирует как? Он реагирует капризностью, снижением аппетита, да, какой-то тревогой, какими-то соматическими симптомами может быть. Соответственно, это видно. Вот, они тоже реагируют, младенцы. Опять же, на переезд, если это переезд, смена места жительства, младенцы реагируют, это важно. Но говорить младенцу, понятное дело, как бы нечего пока. Можно только любить, обнимать, целовать, на ручках носить и пытаться успокоиться самому, да, взрослому. А если мы говорим про малышей ранний возраст, ну, до 3 лет, ну, все равно они, как правило, не понимают, да, почему один из родителей, ну, куда-то делся, там, стал проживать отдельно. Опять же, здесь в ситуации развода для детишек раннего возраста, что характерно, это может быть регресс. Регресс развития, да, то есть немножечко откат назад по развитию. Например, ребенок, который бросил соску, вдруг требует срочно соску опять обратно. Какие-то навыки, которые он уже приобрел, чему-то научился, там, не знаю, собирать керамику, что-то строить, навыки самообслуживания – могут быть, ну, утрачены частично либо полностью, смотря как, опять же, все это происходит, ну, индивидуально, да, какие особенности у ребенка. Вот, соответственно, это может быть слезы, там, капризы, ухудшение речи, могут быть эпизоды НРС, да, недержание мочи. Если ребенок уже приучен к горшку, ну, например, 3 года, может, опять же, вот в таком виде случиться такой вот откат-регресс. Школьники, да, уже постарше, ну, они, как правило, тоже еще не до конца понимают конкретно, что означает сам развод. Но они понимают, что кто-то из родителей стал меньше в их жизни принимать участие. Соответственно, эти переживания, да, вот дошкольников, они связаны обычно с сопряжением с чувством тревоги, там, беспомощности, какого-то одиночества. там, горе, утрата, вот это вот все, но характерно для возраста дошкольников, и это важно знать, это чувство вины. Это серьезно. Очень часто дошкольники могут думать, что родители разошлись, или, например, папа или мама не живут теперь с ними, потому что ребенок в чем-то виноват. Плохо вел себя, там, не убрал игрушки, да, вот такие вот моменты. Ребенок может, собственно, действительно на полном серьезе воспринять ситуацию развода так. Просто важно знать эти критерии, да, чтобы понимать, как разговаривать потом. Постарше дети, вот, например, с 6 до 8, это так называемый возраст печали. Да, они уже все-таки понимают, что родители друг друга не любят, они уже понимают, что такое развод. У них действительно происходит вот разрушение семьи как системы. Они воспринимают это действительно как утрату того самого чувства безопасности, да, безопасного окружения. Соответственно, обычно вот такая тоска глубокая, печаль, могут агрессивно себя как-то вести, проявлять как защитная реакция. Да? Ну, дальше там уже с 9-12 лет и подростки, это так называемый возраст злости. Как правило, дети в этом возрасте, они склонны к такому максимализму, у них такое обостренное чувство справедливости, они могут создавать коалицию с одним родителем против другого, да, пытаться вычеркнуть, например, если, опять же, мы про высококонфликтный развод говорим, да, вот, как-то вот прибиться к какому-то одному родителю против другого. Если мы говорим постарше, уже совсем туда, там 13-16 лет, вот такие, там еще очень часто, и это действительно опасная вещь, может происходить так называемое ложное взросление. То есть ребенок переосмысливает, да, что происходит, он переосмысливает жизнь, он понимает, что иллюзии спали, да, такое разрушение иллюзий происходит, потому что очень часто еще дети надеются на перемирие, чем больше родители скрывают фактов, да, вот нарушают те критерии, о которых мы говорили недавно, меньше, в принципе, разговаривать и объяснять, тем больше у детей может возникать вот эта вот фантазия о перемирии, что что-то наладится. И уже когда ребенок понимает, что нет, происходит вот это разрушение иллюзии, и некое дистанцирование может быть от обоих родителей, да, вот это чувство обостренной несправедливости мира. И тогда как раз-таки эти подростки могут уходить в опасные какие-то компании, девочки, может происходить ранняя сексуализация, могут вступать в половые отношения, употреблять запрещенные вещества какие-то и так далее, пытаться всячески уйти, погрузиться, создать себе некий другой мир. И это действительно опасно может быть. А вот по поводу «как говорить», да, о разводе, знаете, я всегда за правду, но правда должна быть адаптирована возрастом. Так не говори. Я могу абсолютно четко сказать, чего не нужно говорить, да, ни в каком возрасте, ни к какому ребенку, когда речь идет о мотивах развода. Не нужно говорить о изменах, да, что там твой папа мне изменил или твоя мама изменяла, гуляла. Вообще про измены говорить не нужно. Не нужно говорить про какое-то плохое финансовое обеспечение, например, семьи, да, там мало зарабатывал, не покупал, там не тянул, не тянуло. Ну, неважно, это тоже как бы не объяснение. Про какое-то плохое отношение, да, и даже если там домашнее насилие, ребенок все это видит, он видит, все, не нужно говорить вот этих вот моментов. Что там, не знаю, твой папа меня бил, там мама твоя меня обманывала, вот это все не нужно. Именно какие-то вещи, которые что-то плохое, да, говорят о родителях, обиды какие-то, да, по тем или иным поводам на ребенка сбрасывать свои тоже не нужно. А что тогда вообще остается сказать? Да, получается, нужно говорить правду. Лучше держаться каких-то общих объяснений и сказать, что вы перестали просто быть счастливы вместе. Да, вы не можете продолжать дальше жизнь и говорить лучше все-таки за себя. Если у вас не состоялось вот этого обоюдного разговора, где мама и папа сели вместе с ребенком, а вы говорите по отдельности, то действительно очень важные рекомендации — говорите за себя. Да? Не указывайте, не очерняйте второго родителя, но вы говорите о своих чувствах правду. Да? Если был факт домашнего насилия, там папа бил, не знаю, изменял, обижал, мама должна говорить о себе, она говорит: ты знаешь, я перестала быть счастлива с папой, мы перестали быть счастливы вместе, да, вот такое решение как бы мы приняли — разойтись. Мне стало плохо в этих отношениях, поэтому вот так. То есть, ну, правда. Не нужно придумывать, что папа космонавт или летчик, он скоро вернется и придет, или там мама. Не нужно. Просто правда.
13: Это будут обманутые надежды, да, обманутые ожидания.
12: Конечно, конечно. На своем, просто о своих чувствах, да. То есть очень важно сказать сразу, не тянуть, как только вы решили, да, немножечко так подытожим, сразу сказать. Сказать правду, да, не очернять другого родителя. Очень важно после того, как сказали, предоставить ребенку пространство для выражения его каких-то эмоций, опасений, страхов, гнева. Потому что очень часто родители боятся, и они сталкиваются с тем, что ребенок меняется, он переживает эту ситуацию. Даже если все вы прекрасно, там, экологично, по правилам, не знаю, все поговорили, обговорили, реакция будет все равно. Да, и она может быть очень разной, может там усилиться капризность, могут быть агрессивные проявления. Ребенок может обвинять родителя, да, вот из-за тебя это случилось. И родители на самом деле очень этого боятся. Но опять же, да, по практике, по опыту, очень боятся услышать обвинения в свой адрес, что это виноваты они. Потому что, опять же, разводы бывают разные, да, я говорю, кто-то уходит, находит другого партнера и уже чувствует себя виноватым. Кто-то там из-за домашнего насилия и так далее. Ну, разные причины. Вот это вот замалчивание очень часто, оно как раз-таки про то, что родитель боится. Он боится реакции обвинения ребенка, каких-то слез, капризов, истерик. И могут начинаться вот это вот заминание, заталкивание, да, начинают ребенка развлекать, водить там где-то, покупать какие-то подарки, чтобы компенсировать, да, вроде бы как, ну, свои там чувства вины свое. Вот это вот все. А на самом деле нужно говорить, говорить правду и не бояться того, что ребенок начнет обвинять, там, не знаю, кричать, плакать, и вот это вот все.
13: Ребенок ведь тоже имеет право отжить, да, эту ситуацию своими эмоциями, понятно, слезами, ну и тоже и упреками, да. То есть, вот все, что у него есть внутри, он имеет право выразить, да, не обязательно это забивать действительно какими-то там подарками, развлечениями, то есть это будет как раз неправильно.
12: Я бы даже сказала, что родитель обязан предоставить эту возможность ребенку. Именно отжить, да, не затыкать. Как вести себя? Очень просто. Не нужно бояться. Да? Вот здесь, когда вот задают вопросы, вот, обращаются очень часто, а что сказать, а как вот себя правильно? А на самом деле ответ очень простой. Нужно просто говорить правду, ориентироваться на себя, на ребенка, и вы не надо ничего выдумывать. Вот не надо, просто я еще раз, адаптирован возрасту, да, там, если это маленький малыш, это одна информация, если это взрослый подросток, с ним можно вообще говорить напрямую, совершенно спокойно, не нужно бояться, не нужно подбирать слов. Если ребенок там кричит, агрессирует или что-то, да, вы можете просто, ну, как бы подключиться к нему, да, то есть не оставлять его одного и перечислить его какие-то чувства, да, что вы, ну, просто рассказать ребенку, что с ним происходит, да, ты сейчас расстроен, там, тебе страшно, ты, ну, там, не знаю, считаешь, что я виновата, все просто вот это проговаривать, да, вы видите, что с ребенком происходит, ну, условно хотя бы, вы можете ему вот так вот просто объяснить, ну, подключиться к нему, да, он так поймет, что вы рядом, что вы принимаете и вы даете ему, да, ну, выразить именно себя. Вот, соответственно, какие-то волнения, опасения. Обязательно старайтесь ребенку давать... Ну, ответы, как бы обговаривать с ним какие-то изменения, любые, его быта, там, организации времени, которые могут за этим разводом последовать. Потому что, еще раз, как я сказала вначале, неизвестность пугает. Неизвестность всегда усиливает тревогу. И когда вы рассказали про развод, да, вроде бы вы эту неизвестность сняли, но ведь за этим еще тысяча вопросов, да, следует. А что? А где я буду жить? А как я буду? А куда я буду ходить? А поменяется ли школа, детский сад? А папа? А мама? Там, ну, например, если ребенок остается с мамой, да, а как я буду видеться с папой? А папа будет ко мне приезжать? А я буду к нему приезжать? А где он теперь живет? А вдруг там у папы есть новая женщина? А вдруг у мамы появится новый мужчина? Или уже появился? И это, то есть, да, один разговор о разводе, еще тысяча вопросов. И вот эту неизвестность, ее нужно перекрывать, обязательно правду, да, говорить, как это есть. Спокойно, потихонечку ребенку эту информацию давать. Чем больше информации ребенок получит, ответов на свои вопросы, соответственно, тем больше ему будет на что опереться, да, у него будет эта информация, неизвестность, вот это немножко нивелируется, все это дальше дело сорганизуется, и, в общем-то, и хорошо. Вот, умалчивать — это самая большая ошибка.
13: Да, а тогда вот еще кратенько прям, то есть это то, что последует, скорее всего, дальше, да, у родителей, новые отношения. Вот кратенько, да, в двух словах, сейчас время эфира просто подходит к концу, как ребенку донести, как его встроить вот в новые отношения, которые будут у папы или у мамы, как это безболезненно сделать?
12: Опять же, все индивидуально. Если кратенько, да, простите.
10: Разговор с психологом.
12: Проверяйте новых партнеров, да, не нужно знакомить ребенка сразу, потому что бывает, что, ой, как будто любовь такая, там, заместительные отношения. Очень часто после разводов люди вступают быстро, а потом оказывается, что это не то. Обязательно проверяем уже, когда вы утвердились, все, начинается какое-то общение, знакомство ребенка с новым партнером. Говорите правду. Когда вы встречаетесь с человеком, и если вы планируете пожениться, создать семью, не говорите никогда ребенку, что это моя подруга Маша или а вот это мой друг Миша. У ребенка понятие дружбы совершенно другое, да, чем понятие партнера и, соответственно, именно для жизни. Соответственно, если вы уже точно знаете, что ваши новые отношения развиваются, перетекают в семью, представляете своего партнера ребенку честно. Это мой жених.

0: же, я говорю, не забываем, что все очень индивидуально. Просто будьте
1: да.
0: честны. Пожалуй,
1: спасибо.
0: Это самое основное.
1: Спасибо огромное. Это отличный лозунг. Быть честным с самим собой и со своим ребенком, и с окружающими. Спасибо вам огромное за интересную и полезную беседу. С нами была Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. До новых встреч, радиослушатели. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
8: Организация ВОС крупным планом. Алена Березовская. Помогать – главное качество лидера.
9: Воронкин Петр Витальевич, председатель Приокской местной организации Всероссийского общества слепых. Численность моя составляет на сегодняшний день 462 человека инвалид первой и второй группы. Дополнительно являюсь замом председателя Нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых по Нижегородской области. Трижды обучался в Москве

0: Прошел курс обучения по нейросетям. Образование у меня среднее. Должность председателя работы уже 34 года.
1: Петр Витальевич, давайте немножко отмотаем время назад и вспомним про тот день, когда вам сообщили, что вы назначены на должность председателя местной организации для слепых. Ваши эмоции, какие вы испытали в тот момент?
0: Старый председатель уходил на новую должность. Проходили выборы, конкуренция была там 3 человека, но выпала доля на меня, я там присутствовал. Выбрали меня, 2 года я привыкал с головной болью, очень тяжело было, но ничего, втянулся, сейчас, конечно, мне легко и просто, я уже много знаю, потом бизнес тоже, который мне помогает, все они меня знают, в этом плане намного проще стало.
1: А почему вот вы выбрали путь общественной деятельности, а не предпочли какое-то вот тихое такое существование в обществе?
0: Вообще, конечно, когда я на предприятие пришел, я все операции прошел. А потом покойный Анатолий Филиппович Акузин предложил мне должность инструктора по спорту. На эту должность я был ровно 2,5 недели. А потом отчет на перевыборной кампании, и я уже туда попал.
1: То есть общественная деятельность вообще вам нравится, да? Вам изначально нравится, как вы пришли в общество слепых?
0: На сегодняшний день она мне нравится, это мое.
1: Вот, это ваше.
0: Да.
1: Это самое главное. А как вы сохраняете баланс между гуманностью в общении с людьми и жестким к ним отношением?
0: Каждого инвалида, подопечного своего, досконально ты его не можешь знать, но хотя бы предсказуемость инвалид по зрению, что он из себя стоит. Можешь ты его прямолинейно высказаться, он поймет, а с некоторым нужно было разговаривать в обход, всяческими путями гибкость проявлять.
1: Ну вы себя вообще можете назвать каким? Жестким человеком, начальником? Или все-таки такой?
0: Нет, жестким я себя не могу назвать.
1: А ваши подчиненные? Интересно, вы у них узнать?
0: А с ними тоже по-всякому бывает, потому что определенное задание даешь, не всегда это срабатывает, уже начинаешь жестко разговаривать.
1: Вы как относитесь к тому, чтобы самому выполнять задания или все-таки делегировать их больше на других?
0: По некоторым моментам нужно все-таки давать возможность делегировать и по направлениям им давать выполнять определенные задания.
1: Немножко поконкретнее, пожалуйста.
0: Какие моменты? Это по спортивной части можно взять это направление, которое у меня занимает Шерифидин Минивагус Заря Дясович. Ну, приходится культурную часть, это проведение концертов и прочее, обращаться к специалистам, в частности, есть Кабанов Сергей Валентинович. Потому что, ну, не могу же за все я взяться, и если музыкальная часть, она не моё. Есть еще Веселов Роман, тоже как специалист на предприятии. Это его хобби, поэтому приходится лавировать здесь уже.
1: Вас когда-нибудь мучили сомнения насчет выбранного вами пути трудового?
0: Ну, бывало моментами, что бросить бы все и уйти.
1: Это было давно или это и до сих пор осталось?
0: Ну, это остается, есть и будет.
1: А как вы вот справляетесь с вот этими сомнениями?
0: Ну, утром встаешь со свежей головой, подумаешь, но все равно дела-то делать надо. За меня никто делать не будет, поэтому и вперед с песней.
1: Что для вас важнее? Престиж занимаемой вами должности, либо признание ваших подопечных?
0: Ну, скорее всего, здесь признание, потому что если даже вот уйти сейчас на заслуженный отдых, в силу того, что моя энергия и куда я ее буду девать, поэтому я стремлюсь работать.
1: Петр Витальевич, а какие качества у вас появились в связи с тем, что вы работаете в системе ВОЗ?
0: Помогать.
1: Вот.
0: Ну и не только, как зампредседатель Нижегородской региональной организации. Мне ведь очень много и местных организаций звонят. Что-то выясняют, что сделать, в частности, по техническим средствам реабилитации, по доступной среде.
1: Ваша должность предполагает общение с людьми. Люди разные. Как вам удается находить подход каждому?
0: Ну, прежде всего, приходится подумать, какой вопрос. Сразу ведь на некоторые вопросы и не ответишь. А потом пообщаться с той или иной категорией инвалида. В чем причина? Есть очень сложные люди, и решать с ними какие-то конкретные проблемы не все так просто удается.
1: Как вы находите подход к таким людям?
0: Ну, бывают конфликтные ситуации, поэтому здесь определенная выдержка времени.
1: выдержка времени вообще не с этим человеком?
0: Вообще, да, и здесь выдержать нужно паузу, дистанцию, потому что он созреет, успокоится и спокойно придет и будет общаться с тобой.
1: А если наоборот упрется и вот ни в какую?
0: Не знаю, я не замечал такого. Рано или поздно он все равно приходит.
1: Как вы мотивируете своих подопечных быть самостоятельнее? Понимаете, может быть такая ситуация, что человек ни в какую не хочет передвигаться по городу самостоятельно.
0: Сейчас же новые технологии применяются в рамках государственной программы «Доступная среда». В частности, здесь местные организации очень продолжительное время происходит обучение инвалидов по зрению на телефонах, на компьютерах преподавателями нашими. В частности, Майерс Юлия Владимировна, Чигарев Антон Дмитриевич. Могу еще Малышева Пашу назвать. Основные это лидеры наши, это Царегородцев Вячеслав Валерьевич и руководитель камераты Махнева Екатерина Владимировна.
1: То есть вы подопечным, которые еще не совсем в себе уверены, рассказываете эти примеры и тем самым мотивируете, что нужно быть как вот эти люди.
0: Да.
1: А были ли у вас ситуации, когда члены вашей организации отказывались от предлагаемой вами помощи?
0: Моменты такие есть, особенно новенькие прибывшие, инвалиды по зрению на учет ставшие. Они же далеко эту систему не понимают и говорят, а зачем это нам надо? Я им говорю, выслушайте. Мне принципиально еще и не хотят слушать-то. Говорят, а зачем это нам надо? Мы же слепые, мы ничего не видим. Да вас же обучат к этому делу, и все будет в порядке, будете пользоваться самостоятельными людьми будете. Даже направляем в Волоколамск.
1: Какими-то мотивирующими фразами вы способствуете тому, чтобы они эту помощь брали,
0: и потом
1: принимали.
0: Они соглашались, приходили и снова уже говорили, давайте все-таки обучайте, направляйте.
1: Вот. Члены вашей организации местные очень активные. Вы можете рассказать самые яркие достижения ваших подопечных?
0: Мои подопечные, это же существует определенный круг инвалидов, которые участвуют постоянно в тех и иных мероприятиях. И по проведению соревнований каких-то, реабилитационных мероприятиях на местном уровне и на региональном уровне. Очень сейчас активно развивается у нас игровая кладовая.
1: Можно немножко вот поподробнее? Какие самые высокие достижения были в игровой кладовой?
0: Игровая кладовая я выставлял по две команды. Ведь закуплены региональной организацией игры для каждой местной организации.
1: Это игры какие? Настольные?
0: Настольные.
1: Так.
0: Ну, определенные люди уже занимаются, играют в эти игры.
1: Занимали какие-то места, да?
0: Первое место.
1: Первое место.
0: Это же
1: отличное достижение. А вот в спорте, если вот быть немножко подробнее, в каком виде спорта ваши подопечные первые?
0: Первое – плавание, лыжи проводили. И самый у нас еще конек – это мини-футбол. Вся команда практически, это мои подопечные, 6 человек, ездит на Россию. Здесь тренируются постоянно при школе слепых. Сделан стадион, мини-футбольное поле ограждениями со всеми. Покрытие мягкое, чтобы не травмоопасно было. И наши ездят туда, занимаются, тренируются. А потом недавно здесь проводились российские соревнования.
1: Здесь это в Нижнем Новгороде?
0: Да, в Нижнем, при школе слепых, на юбилейной 5. Было 8 команд в этом году. И уже детей привлекали со всех регионов, в том числе и школа слепых слабовидящих выставляла свою команду. И немаловажное, выставлялась команда Московской области – СВОшник.
1: Тоже незрячие?
0: Да, после войны на Украине. Кто-то с остатком зрения, кто-то без остатка зрения. А там же ведь в равных условиях. Им очки одевают темные. Они что-то видишь и не видишь, там одинаково.
1: Какие главные препятствия возникают у общества слепых при взаимодействии с органами власти?
0: Нет, такого я не скажу, потому что взаимодействие органов власти здесь нормальное, отношения с администрацией районов, обоих районов, у меня жена Автозаводский Ленинский район, потом дальше с другими высшими властями, все решаем. Только приходится очень долго доказывать, что нужно. Вот, в частности, в рамках государственной программы «Доступная среда» это же нужно, и здесь светофорный объект по системе «Говорящий город», нужно оснащение. Да, это дорогостоящее оборудование. Каждый светофорный объект стоит 700 тысяч. На этот год мы писали письма, в проекте было, и губернатору отправлено. Сейчас просчитывают все. Вот на этот год было заложено 33 объекта. Ну, помножьте на 700 тысяч.
1: Внушительная сумма.
0: Внушительная сумма, да. Потом транспорт. тоже автобусы закупаются новые, но по какой-то причине без оборудования навигационного для инвалидов по зрению. Ну, программа-то наша работает, мы приспособились, сама поэтому знаешь,
1: да.
0: Пользуешься.
1: Да, конечно.
0: Удобно?
1: Вполне.
0: Ну, вот
1: видишь. Не жалуюсь.
0: Ну, самое главное.
1: Да. В общем, по любому вопросу, к какому вы придете к власти, вас выслушивают.
0: Выслушивают.
1: Идут на контакт?
0: Идут.
1: Отлично. Существует ведь конкуренция среди разных социальных групп. То есть это инвалиды-колясочники, да, инвалиды по слуху. Как вот убедить власть выделять больше денег незрячим?
0: А все это понимают и знают, и начинаешь, когда разговаривать, инвалидность по зрению – это самое тяжелое заболевание.
1: Вам приходится это доказывать, или они все-таки это уже как-то представляют?
0: Ну, они слышат,
1: что...
0: да.
1: Что я им как, здесь помощь нужнее.
0: Как даже говорю, давайте выйдем на улицу, завяжем вам глаза и запустим вперед. Я еще не успел курточку снять, и шарф на мне был. Угу. Вот давайте, говорю, я снимаю белый шарф, сейчас я вам глаза завязываю и даю трость. Тишина. Не надо все.
1: Сразу согласны на все, да?
0: Да. Знаете еще, как бывает, ведь пообещать можно все, но не всегда в бюджет вписывается. Если бы все вписывалось в бюджет, давно бы все сделали. А проблема-то у нас дороги, тротуары. Здесь предприятие, использующее труд инвалидов, только положили асфальт. Это было позапрошлый год. Через 2 дня его весь переломали, лопнули трубы. Mm-hmm. Ну, такие моменты бывают, ну что. Там как, уже асфальт какой закидает. Он был ровный, а теперь должен быть поребрик на пешеходных тротуарах. Но когда идет благоустройство, и бордюрный камень ты должен на 5 сантиметров выше, а поребрик, если его неправильно сделать, что будет на тротуаре?
1: Что будет?
0: Вода. И поэтому должен быть между бордюрным и камнем расщелина, чтобы вода уходила сантиметр. А у нас строители как ведь все это замажет, закатает и все. Иногда думаешь, а стоит ли применять поребрик? Да, потому что направляющие ориентирующие поручни, они в государстве не признаны. Потому
1: да,
0: что должен быть поребрик. Почему ведь вот система ВОЗ и применяла в свое время направляющие ориентирующие поручни, там определенная высота 90 сантиметров. А у нас на северном поселке здесь компактно проживающий инвалид по зрению опутаны направляющими поручнями к домам проживания 6,5 километров. Сколько труб потрачено. А ведь обидное то, что бывает еще и трубы ломают, уносят на дачи. Мы долго думали в свое время, почему же трубы тащат? Когда начали трубы прокалывать через 50 сантиметров сваркой, все на свои места стало. Труба-то не нужна стала.
1: Нашли выход.
0: Вот порой меня ругают инвалиды. Раньше наши поручни ремонтировались и прочее. Сейчас нет возможности. Почему? Домоуправляющие компании ушли от этого. Ведь трубы-то раньше применяли, если ремонтировали направляющие поручни, бэушными. Их же покрасило, и все, какая разница, труба есть труба. Сейчас все, труб нету. И администрация района говорит, ну где мы вам трубы, новые что ли будем закупать? Естественно, никто не будет. В силу закона СП-59, поребрик.
1: Есть ли в обществе слепых такая проблема, решение которой невозможно или крайне затруднительно?
0: Все проблемы тяжелые, но надо ими заниматься.
1: Ну вот какую вы можете привести в пример?
0: Ориентировка, дороги, тротуары, светофоры. У нас же они не везде сделаны. Самый прекрасный объект – это на Заярской, Бекетово, где школа слепых слабовидящих находится. Mm-hmm. Он работает в режиме, начиная с 7 часов утра. Чтобы не мешать жильцам, он начинает включаться постепенно. И до 12 часов выходит капсула синтез речи до 100%. Он начинается с 10%, плавно. Подъем идет. Там таймер работает и включается. И после 18 часов он уже плавно уходит вниз по громкости, чтобы жильцам близлежащих домов не мешало. Угу. Да, там сложно, рядом все дома. Ну, ничего, люди не жалуются. Но там очень удобно стало пользоваться. Во всех направлениях синтез речи проговаривают, и можно приходить спокойно. Но я там бываю иногда. Но все равно страшновато, потому что водители со всех углов все равно не соблюдая и вылетают. У меня там дочь учила в школе слепых, на то время было очень сложно там переходить. Система «Говорящий город», она и пошла с Питера. Там очень развита эта система, она там включена в единую цепь. Там же даже 1200 автобусов и троллейбусы уже не помню, они все в эту привязку сделаны. Тут был такой момент, равные права, равные возможности, когда гости приезжали, это еще года 4 или 5, не все могли этой системой пользоваться. Сейчас же программа «Система говорящий город» появилась, которая у меня на телефоне стоит, но я ей здесь не пользуюсь, потому что у нас «Система говорящий город» здесь где? У нас же еще и здесь 37-й поликлиники, проспект Ленина, 100. Тоже очень удачно работает. Здесь хотелось бы нам поставить, но я все равно эту задачу давлю.
1: Здесь это около вашей организации?
0: Львовская, да. Дружаева. Здесь произвести замену и поставить систему «Говорящий город» тоже. Проблема стоит еще вблизи предприятия установить соцгород Строкина. Там светофорного объекта нет, где тоже чревато и опасно нашим переходить эту дорогу. Но письма пишем, но пока решения нет.
1: Я пока вот пользуюсь сейчас моментом, мы разговорились про инфраструктуру, и такая ситуация. Рядом с домом, где я живу, стоит светофор. Он был звуковой, он не проговаривался, просто был писк. И ситуация в том, что там очень тихо стало. То есть вот я иду, мне крайне затруднительно, например, вообще как-то сориентироваться, когда мне переходить, куда мне с этим вопросом обращаться.
0: Вот мне этот вопрос, я это запишу, там, скорее всего, видимо, нужно заменить капсулу. Хотя бы пищачью.
1: И там, понимаете, вот, например, было время для перехода 30, например, секунд, убавили до 10. Я там хожу практически каждый день. Это не то, что плохо, это очень невыносимо.
0: Вот у нас Львовская, Дружаева, перекресток был. Сделали 15 секунд. Тут никто не успевал. Мне пришлось недели 2-3 обсуждать с руководством с МВД по Нижегородской области. Приезжайте, замеряйте время. Берите какую-нибудь бабушку, еле идет.
1: Да.
0: Тут даже нормальный, который инвалид, идет с тростью, он не успеет за 15 секунд.
1: Можете назвать самый проблемный объект в Нижнем Новгороде с точки зрения доступности среды для незрячих людей?
0: Самый проблемный, это я возьму метрополитен для тотальника, это Московский вокзал. Там шум, гам, и поэтому...
1: Ориентиров минимум.
0: Минимум, да. Угу. Поэтому все-таки нужно заказывать службу сопровождения, чтобы встретили, вывели из метро. Они же отвечают за безопасность. Но ведь не все этим пользуются.
1: Можете по 10-бальной шкале оценить скорость развития доступной среды в Нижнем Новгороде?
0: Ну, я бы двоечку поставил.
1: Ну, а столько все медленно?
0: Медленно все, да. Все упирается во что?
1: В деньги?
0: Деньги.
1: Приводит ли создание доступной среды к изменению общественного сознания к инвалидам в целом?
0: Да, приводит, потому что все же люди, тот понимает, что нужно помочь человеку. Ну и сила у всех дела своих, у кого-то бегом надо бежать, не замечает, а так народ с сознанием дела подходит.
1: То есть вот эти даже желтые ленты на лестницах, начала и конца лестницы, это уже им как бы маячок о том, что должны помнить, да? Для кого это сделано? Для слабовидящих.
0: Для слабовидящих это почему желтый делается контрастный? Это последний цвет, который инвалид с очень плохим зрением видит. Ведь почему круги на проемах клеятся?
1: Чтобы не врезались.
0: Не врезаться в данную ситуацию.
1: Да,
0: у меня же была ситуация в отеле на площади Ленина. Там большие проемы. А был там совещание, было давно, лет 10, наверное. Я разбил себе нос.
1: Я бы вот еще, знаете, отметила, что в метро доступная среда, вот эти двери, которые не придерживают иной раз. Я понимаю, что это просто сознание людей должно быть, да? Они должны понимать, что нужно придерживать.
0: В этом
1: плане... Сколько раз сшибали.
0: Да, двери-качели, их не должно быть. Они же двери-качели называются. Москва их убирает. Когда Нижний Новгород придет к этому, хотя бы и мы говорим, их не должно быть. Потому что мы ведь все бежим кто куда бегом, не придерживая двери. А что там прилетит тебе сзади или спереди идешь?
1: Чем отличается работа по созданию доступной среды в городском пространстве и в сельской местности?
0: Ну, в сельской местности она никак. В городах-миллионниках она хоть как-то делается. Письмами, совещаниями, проговариваем этого, и постоянно как бы это все равно на слуху. Рано или поздно чиновники понимать начинают.
1: А если даже вот не сельскую местность взять, а вот малые города?
0: Малые города, да, светофорные объекты.
1: Проводятся,
0: конечно.
1: Давайте поговорим о волонтерах.
0: Волонтеры – это очень сложная ситуация.
1: Расскажите эту ситуацию, вот конкретно в Нижнем Новгороде. Что с ними, с волонтерами? Где их брать?
0: Где их брать? Нужно заявку, как я с «Единой Россией» общался. не менее чем за 2 недели давать единороссам заявку.
1: То есть это опять нужно идти к власти?
0: Да, потому что с волонтерами все не так просто.
1: На ваш взгляд, почему?
0: Потому что не все идут на это дело. Но если кто-то стремится в высших учебных заведениях обучаются, им в портфолио. Но не все это воспринимают. И даже волонтеры, студенты, они не знают, как даже помогать.
1: Незрячему конкретно.
0: Да, да. Проходило областное мероприятие «Игра без правил». Приехали из других регионов интеллектуалы, а их было 8, в том числе с нижегородской командой. Волонтеров там много достаточно было, и они помогали. Даже вот в храме я был, батюшка сказал, сложности большие с волонтерами, не больно кто идут еще.
1: Это не зависит вообще от категории инвалидности, да? То есть, например, колясочники точно такую же могут потребность волонтеров испытывать, как и незрячие.
0: Да.
1: Ну и напоследок. Что вас стимулирует двигаться вперед?
0: Жизнь. Движение – это жизнь.
1: Сама жизнь.
0: Да. Если будешь сидеть, то все, засидишься и... Нет, я не любитель дома сидеть. Вперед, вперед, вперед.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. В КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОС Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Твориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации и единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию «Инклюзия в креативных индустриях» и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер «Дискотека в русском стиле», собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем «Подворье», соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Добрый день, друзья! С вами Виктория Курилина и Александр Калоша, и вы слушаете третью часть нашего большого репортажа с Республиканского музыкального фестиваля Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса».
1: Напомним, что в предыдущих двух выпусках мы уже выяснили, как распределились места в номинациях «Новые имена», вокальные ансамбли малых форм, солисты-инструменталисты и вокально-инструментальные ансамбли, а также начали знакомство с конкурсантами самой многочисленной номинации «Солисты-вокалисты».
0: Каждый участник стремился ярко проявить себя, оригинально интерпретируя смысл композиций, многие из которых уже завоевали популярность. Костюмы подчеркивали сценические образы, а большой экран на сцене, о котором мы обязательно должны сказать, становился важным элементом визуального ряда. Каждое выступление сопровождалось тематическим видео, углубляющим восприятие композиции.
1: Лидия Сидлеревич, которая на фестивале представляла гродненское предприятие «Фильтр», своим выступлением постаралась передать дух нашей белорусской земли.
2: Музыкальная композиция «Лейся, песня». Для вас поет Лидия Сидлеревич, Гродненская областная организация «Белтис».

0: Лидия Седляревич.
1: Я Седляревич Лидия. Приехала из Гродно. Училась в школе слабовидящей в Гродно. Потом училась в музыкально-педагогическом колледже. Потом на предприятии «Фильтр». Но работаю не по профессии. Работала на разных работах в сборочном цехе. Ну, я просто люблю петь, мне это нравится. Раньше ходила в хор, теперь у нас хора нет, в ансамбль хожу. Мне просто это нравится. Я, в принципе, не ставлю перед собой какой-то целью, что-то там, какое-то место занять. Или просто мне это нравится, и все. И я поэтому занимаюсь. Я сегодня буду исполнять песню на сцене «Лейся, песня». Ну, она такая... Можно сказать, не совсем эстрадная, можно сказать, немножко и народная, и эстрадная, веселая, ну, такая про природу, про лето, про хорошее настроение, про то, что люди любят петь, любят слушать песни, про хлеборобов поется, про то, что они в поле работают. Я родилась в деревне, и, наверное, мне все это близко. Ей нравится. На самом деле, раньше так было. День закончится рабочий, допустим, и все собирались раньше, как мне и мама рассказывала, и бабушка, все собирались и пели. И хорошо проводили время. И они, несмотря на то, что устали, несмотря на то, что был очень тяжелый день, они умели тоже развлекаться, радоваться, веселиться. Ну, я даже не знаю, проявлю я себе как-то. Ну, наверное, каждый человек хочет хорошо спеть, хорошо выступить. Каждый хочет произвести какое-то впечатление, понравиться, наверное. Ну, я думаю, я тоже не исключение. Но это не основная моя цель. Мне нравится просто, ну, сама атмосфера вот такая доброжелательная, такая немножко волнующая даже, такая вот... творческая. Мне это очень нравится. Я, в принципе, раньше, когда была помоложе, я всегда ходила на смотры, всегда обязательно, мало того, что участвовала. Они раньше очень часто проводились, и я ходила слушать. Обязательно. Не только сама выступать, а всех слушать. Мне это просто нравится. Встретиться со знакомыми, показать себя, ну, услышать новые голоса, побыть в этой обстановке такой музыкальной.
2: Марина Горелюк не только профессиональный музыкант, но и блогер. Она часто поет для своей аудитории в музыкальных стримах, но считает, что выступление на сцене фестиваля намного круче.
3: Меня зовут Марина Горелюк, лауреатка международных и республиканских конкурсов. Представляю Минскую областную организацию «Белтиз».
4: Чем будете радовать зрителей и членов жюри сегодня? Какой композицией, каким произведением?
3: Ну, вообще, эта песня «Позови за небо край». До этой песни фонограммы нету, писала я сама. И это более такая песня, чтобы отдохнуть, более жизнерадостная такая. Хотя текст, ну, совсем там на серьезные отношения. Мне более нравится что-то такое лирическое, то, что раскрывает хорошо мой голос, то, что от чего душа может развернуться и свернуться вот за одну историю. То есть мы все-таки те, кто поет, мы актеры, просто актеры одной песни.
4: Почему интересно было принять участие вот в этом фестивале?
3: Я первый раз пришла на этот фестиваль. Не знаю, что да как. Мне просто интересно со стороны организации. Мне интересно, какой силы здесь участники. Очень радует, что каждый участник сильный. Здесь я имела честь послушать репетиции. И, ну, настолько классные коллективы. Это просто супер. У меня восторг. Что коллективы, что солисты. Мне просто, ну, нету человека, который бы мне не понравился.
4: Что в вашей жизни значит для вас музыка?
3: Музыка — это моя жизнь, это моя профессия. Да вот и все.
4: Вам как исполнителю, да, в общем-то, как участнице многих-многих конкурсов уже, вот что важно перед выступлением, как настроиться, чтобы выступить так, как хочется?
3: Честно говоря, мне как исполнителю, пускай там кто как думает и кто что хочет, кто-то и говорит, но мне важно не слушать других. Потому что, например, у одного-двух людей бывает не очень правильно пользуются своим голосом. И когда ты вот послушаешь такое пение, то может где-то что-то зажаться. Но это так было раньше, а теперь... Спустя некоторое время много работы над собой проработано, то есть это уже не так сильно влияет, но все равно мне легче, когда я не слушаю, не присутствую в зале, когда идет концерт, и уже потом выхожу. Еще очень важно, чтобы на сцене уже был какой мониторинг, чтобы можно было себя нормально слышать, а не работать просто под ударную секцию. Вот. Потом очень важно, как для незрячего человека, чтобы всегда кто-то был рядом под рукой. Потому что бывает, что-то понадобится, и ты не знаешь, к кому обратиться. Вот такого формата фестивали я уже где-то 6 лет, но у себя на родине принимала участие. Поэтому знаю, что это за формат.
4: Давайте напомним, да, где ваша родина?
3: Я приехала из города Черновцы, это Украина, граница с Румынией. Маленький Париж называют. Сцена всегда меня привлекала. Я без сцены не могу никуда. Mm-hmm. Я очень часто выступаю, просто не на таких площадках. Когда ты работаешь перед зрителями в ТикТоке, это так сильно не чувствуется. А вот здесь энергетика зала, подготовка к фестивалю, репетиция и так дальше и тому подобное. То есть общение какое-никакое. И когда ты выходишь, это уже твоя кульминация. Ты хочешь показать все, над чем ты работала. Ну, это очень классно. И тут даже не сам важен, там, что жюри скажет. Не так важен результат, как именно сам процесс.
5: «Позови за небокрай». О надежде, мечте для вас поет Марина Гирилюк, Минская областная организация «Билтис».

0: Марина Гирилюк.
1: Певец Юрий Слинка представлял на фестивале Брестскую областную организацию. Он часто участвует в белтизовских музыкальных фестивалях и конкурсах. Перед выступлением он был необычайно спокоен и настроен на удачный выход. В интервью он поделился с нами, как научился сохранять и поддерживать такое состояние духа, когда вокруг много тех, кто сильно переживает перед выходом на сцену.
2: Минск, это столица, так сказать, город большой. Я люблю в таких городах находиться. Я уже участвовал когда-то, пару лет назад, тоже был республиканский конкурс в Минске. А вот что касаемо гостиницы «Беларусь», я в ней вообще ни разу не был за все время. И думаю, как-то вот это и посетить это место так интересно. Вот. Где много людей, это, конечно, снова общение. Вот уже встретил некоторых знакомых, которых уже там давно не видел с прошлых разов. Тоже вот масштаб такой, вот шум, гам.
3: На фоне того, что у вас есть большой опыт выступления в различных конкурсах, фестивалях, волнение сохраняется перед выступлением или, честно говоря, нет?
2: В последнее время уже как-то сильного такого волнения нет, потому что мне кажется, что то самое главное и основное, такое прям страшное волнение и тревога, это была... 3 года назад, когда был у Андрея Малахова, там все и осталось. После такого, там это ж масштабное все телевидение, и все это российское. После такого уже все. Где-то, может, какое-то мелочное такое, есть волнение, но... А так, главное спеть, если там слова забыл, пой дальше, не останавливаться. И тут все свои, вот, и плюс, так сказать, ну такое, как домашняя обстановка, и как так все спокойно, свободно. Спела, выиграл, не выиграл. Главное, что здесь участвуешь. Уже давно я не участвовал в эстраде, уже не знаю, сколько лет. Решил участвовать в эстраде, буду исполнять композицию. Виктория Старикова пела «Три желания». Вот нашел в интернете более такую веселую, так сказать, по-цыганскую версию песни «Три желания», которую исполнял и исполняет Рустам Нахушев. Задело тем, что, в первую очередь, ну, не как текст, а как вот именно музыка такая вот она. Я вот когда вот вроде бы ее вот пару дней назад ну, дал, чтобы ее включили в программу, а потом думаю, я думаю, а зачем? Может, где, чтобы надо было там голос показать или как-то так, чтобы там красоту песни. А вот буквально сегодня утром ехал в автобусе, и вот я ее прослушал в своем же исполнении, у меня есть плюс еще, записывался в студии в домашней. И я так прослушал, меня как-то так закачало, прям так за душу взял, думаю, ну все-таки может как-то развеселить и людей, и жюри, что прям чуть ли в пляс не пошли.
3: Когда есть в конкурсе жюри, их мнение для вас важно? Или больше вы ориентируетесь на зрителя?
2: В первую очередь это на зрителя. Это надо, чтобы им понравилось, чтобы их удивить. Может, они услышат, может, они услышат там что-то новое. Ну, мне кажется, ну, это для жюри... Это главное, конечно, это хорошо и достойно исполнить эту песню, так сказать, показать харизму, вот, главное, вот, улыбка.
3: Какие напутствия можете дать нашим молодым исполнителям?
2: Главное, это, говорю, это не бояться, тут страха никакого нет. Петь себе спокойно, как мне кто-то говорил тоже раньше, что пой, думаешь, в зале там, типа, никого, ты на репетиции, но главное, чтобы то все спокойно, раскрепощенно. Так сказать, тут бояться нечего. Поэтому самое главное – это не бояться, так сказать. Тут все свои, все, так сказать. Даже если никого не знаешь, ну, как-то вот ну, чувствуется, что ты как дома, и не волноваться.
0: «Три желания» – песня о мечтах, которые живут в каждом сердце. На сцене Юрий Слинка, Брестская областная организация. Встречайте аплодисментами.

0: Спасибо, с праздником.
1: Юрий Слинка.
2: Витебчанин Олег Шедловский не так часто принимает участие в творческих конкурсах товарищества. Хотя лет 15 назад он был постоянным участником таких мероприятий. Стоял у истоков группы «Хорус», выступал сольно. И очень приятно было увидеть Олега на фестивале «Наши голоса».
3: Буду исполнять песню «Стану ли я счастливым?». Надеюсь, что стану.
4: Вот такое, в общем-то, напутствие самому себе. Почему эта композиция была выбрана вами? Как часто вы ее поете?
3: Да нет, пою не часто, но время от времени. Скажем, когда мне предложили выступить, как-то предложили что-нибудь представить, прямо что есть у меня, что было под руками, ну и в принципе мы оставили. Я потом пробовал другие перебирать, но все-таки почему-то оставили эту песню. Это как драматургическое произведение, здесь присутствуют абсолютно все параметры драматургии, развития, здесь и перевоплощение в образ, вживание в образ. Ее надо прожить, надеюсь, получится, если волнение не помешает. Когда пропадет волнение, все, на сцену можно не выходить.
4: Кто помогает вам в подготовке вот, да, к любому выступлению? Кто у вас есть из единомышленников? Кто помогал готовиться? Либо вы самостоятельно готовитесь?
3: Абсолютно самостоятельно, конечно.
4: Вы уже доросли до такого уровня, что готовитесь самостоятельно?
3: Нет, я еще не дорос до того уровня, чтобы у меня были консультанты личные.
4: Вот так вот. А когда в последний раз участвовали в каком-то таком крупном мероприятии?
3: В Балтизовском?
4: Да.
3: Наверное, в 2013 году.
4: Почему такой перерыв был?
3: Я ушел из Балтиз. Селекта ушел в самостоятельное плавание. Поддерживаем так периодически отношения. Иногда приглашают, на небольшие мероприятия, когда есть возможность, я появляюсь.
4: Это мероприятие, как вам кажется, чем оно значимо и ценно для всех участников его?
3: Любое мероприятие, неважно, какого оно там, районного масштаба, областного, республиканского, это всегда праздник для самих музыкантов, для творческих людей. Я давно многих не видел, мы как будто и не было вот этих там 13 лет. Мы увиделись, обнялись. Я уверен, мы еще сегодня договоримся, поделимся творческими успехами или наоборот неудачами, какие творческие планы общения и даже просто человечески рад видеть абсолютно здесь всех и каждого.
1: О поиске себя и настоящих чувствах в песне «Стану ли я счастливей» на сцене Олег Шедловский, Витебская областная организация «Белтиз».

0: может быть.
1: Олег Шидловский.
2: А сейчас давайте послушаем, какие композиции исполнили другие участники номинации «Солисты-вокалисты». Думаем, одни песни вы узнаете с первых нот, а другие нет. Артисты постарались изменить и стиль исполнения песен, и свой образ.
3: Надо сказать, что зрители во время выступления наших вокалистов удивлялись, восхищались и часто подпевали артистам.
1: Встречайте Ангелину Савицкую-Карабанову, «Ворожила на любовь». Бобруйский филиал унитарного предприятия «Светоприбор».

Ангелина Савицкая-Карабанова. Следующий номер – «Вальс Анастасии». Музыка наполнена атмосферой кино и романтики. На сцене Олеся Телепнева, Гродненская областная организация «Белтис».

0: Олеся Терепнева.
1: Песня «О любви не говорят». Искреннее размышление о чувствах, которые невозможно скрыть. Встречайте, Эдуард Юлбарисов, Брестская областная организация «Белтис».

0: Спасибо.
1: Эдуард Юлбарисов, ты самый лучший. Теплое признание в любви и благодарности от исполнительницы унитарного предприятия «Тифлос» общественного объединения «Белтис». На сцене Татьяна Гуща.

Татьяна Гуща. «Слеза скатилась». Глубокая эмоциональная история о чувствах и памяти. Встречайте Виталия Каминского, аршанский филиал унитарного предприятия «Элект» общественного объединения «Белтис», город Витебск.

0: Спасибо.
1: Марина Круг.
2: Итак, давайте подведем итоги конкурсной номинации «Солисты-вокалисты». Дипломом лауреата первой степени наградили Ирину Левшу, Гродненское предприятие «Фильтр».
3: «Мне хочется тебе присниться». Сейчас прозвучит нежная и лиричная композиция Ирины Левши. Унитарное предприятие «Фильтр», город Гродно. Встречайте аплодисментами.

0: Ирина Левша.
1: Ирина Левша призналась, что ее диплом первой степени стал для нее неожиданностью.
2: Для меня это вообще полная неожиданность. Вот, на самом деле, для меня полная неожиданность. Кроме того, что я готовила себя, я еще подготовила своих вот солистов, которые были, девчонок. Мы работаем постоянно, вот, стабильно, потому что нужна система. Не будет системы, не будет ничего. На Гродненском предприятии, да, у нас ходят к нам не только наши работники, вот, ходят те, кто члены областной организации. Мы, в принципе, как бы плотно сотрудничаем с областной организацией, и вот все, кто как бы желает, все ходят, и вот у кого, ну, мы со всеми, я со всеми занимаюсь, то есть делаю вокальную составляющую, скажем так. Вот. Звук у нас Михаил Данилович обеспечивает, Гурбанович, ну, а вот все остальное, то есть то, что где-то какие-то там что-то развести, костюм, внешний вид, это специалист отдела областной организации Елена Станиславовна Богданович.
3: А как готовились сами?
2: Сначала ничего не укладывалось как-то. Ну, такое произведение, в общем-то, достаточно непростое, скажем так. Вот, и эмоционально, и музыкально. Сложности есть определенные. Вот, ну, потом как-то постепенно уложилось. И вот, не знаю, я его штурмовала, наверное, периодически месяца два. Романс «Мне хочется тебе присниться», композитор Александр Ермолов. Мы когда, в общем-то, везем на фестиваль, даже если это не конкурс, у нас такой достаточно жесткий подход, то есть все должно быть подготовлено. Если что-то не готовое, не сырое, мы его просто не берем, и берем, то есть то, что вот у нас уже вот, ну, оно достаточно, и то бывают какие-то вот, ну, страх там, кто-то испугается, еще что-то, волнение, и то бывают какие-то проколы. А то, что вот, ну, не готовое, на наш взгляд, вот как бы мы не берем. Ну, у нас, у нашей команды, я считаю, достаточно хороший вкус в подборе вот, ну, репертуаров, в подготовке номеров. То есть вот так. Мы дружно вот работаем с своей командой. Еще Лариса Исаковна, наш замдиректора по идеологической работе, вот она тоже всегда свое слово нам как бы... Вот. Ну, в общем, вот. Мы работаем дружно, не то, что каждый там отдельно свое, все работаем вместе.
3: Ну, вы стали лучшей среди солистов, вокалистов, как вам кажется, да, вот у настоящего профессионального солиста, вокалиста, какие качества должны быть и чем он должен обладать, выходя на сцену?
2: Собраться, наверное, нужно уметь, нужно как-то постараться показать то, что хочешь.
4: Второе место разделили между собой Вероника Анташок из Брестской областной организации и Анастасия Лапо, могилевское предприятие «Тифлос». Давайте послушаем их выступление.
5: Радоваться жизни и уметь видеть свет в каждом дне нас призывает исполнительница из Брестской области Вероника Анташок. Проснись и пой!
6: Этот закон давно известен, интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет, а знали.

Вероника Анташок. А сейчас для вас прозвучит композиция «Танцы на стеклах». Глубокая и современная композиция о переживаниях и внутренней силе. Встречайте Анастасию Лапо, унитарное предприятие «Тифлос», общественного объединения «Белтис».

0: Спасибо.
1: Анастасия Лапо.
2: Папа постоянно играл на гитаре, все в семье пели, поэтому как-то у меня выбора не было, наверное.
3: Приехали вы к нам из Могилева, да? С какими эмоциями ехали сюда, с какими надеждами? Да, вот что хочется вот получить от фестиваля?
2: Веселье. Это же праздник, когда все собираются в одном месте. Это же праздник. Общение, опыт тоже на сцене. Каждая сцена — это разные площадки, своего рода опыт. Ну, в первую очередь, конечно, общение. Все свои, как бы уже люди знакомые. И как-то немножко проще. Каждый выход на сцену, какого бы размера она ни была, всегда волнительно. Ну, звук хороший. Все хорошо. Прошлый фестиваль у меня был «Ветер перемен». Это из «Мэри Поппинс» фильм. Носкова пела, это здорово.
3: Что нужно, чтобы вот песня зацепила именно вас? Чтобы вы захотели ее тоже спеть?
2: Исполнение оригинальное. Ну и тоже песню поют разные люди. Наверное, то, что первый раз услышал, то и нравится, как правило. А уже то, что потом слышишь, как-то уже не так. Эту песню я первый раз услышала на голосе, пел Вячеслав Басин. То есть не сам Фадеев. Она меня вот тут вот нашла. А что-то новое. Ну, сейчас не так много времени, чтобы этим заниматься. Ну, на сцене с первого класса школы. То есть и там были разные фестивали. «Веселковый карагод», вот самый такой крупный, который проводился. Каждые 4 года, наверное, был. Мы ездили. И с ансамблем, и сольный, и коллективы были вокальные. Поэтому опыт какой-то есть, да.
3: В этом конкурсе принимают участие молодые исполнители, которые вот раньше еще особо как бы нигде не были замечены в Билтизе. Как вам кажется, это хорошо?
2: Ну, конечно, новые лица — это всегда хорошо. Мы приезжаем же и себя показать, и на других посмотреть в основном. Поэтому всегда интересно. Можно что-то от кого-то подчеркнуть для себя.
3: На Тифлосе сегодня насколько широко, хорошо вот развита творческая направляющая для работников предприятия?
2: Стараемся. Каждый какой-то знаменательный праздник у нас проводятся концерты, разные мероприятия, тот же самый Новый год, Масленица, 8 марта, 23 февраля. Вот такие вот праздники. У нас как бы концерт проводится. Ну и так мы что-то периодически пытаемся разучивать, чтобы у нас какая-то копилочка была с репертуаром. Стараемся брать что-то новое. Ну и не забываем про хорошие старые песни.
4: Диплом лауреата третьей степени был вручен участнику из «Молодечно», сотруднику предприятия «ЭНВА» Владимиру Зданкевичу.
5: Проникновенную историю о времени и чувствах для вас поет Владимир Зданкевич. Унитарное предприятие «ЭНВА», город Молодечно. Романс, а возраста у женщин нет.

0: Владимир Зданкевич.
1: Кто же стал главной звездой, открытием и восхищением со стороны членов жюри и зрителей республиканского музыкального фестиваля «Наши голоса»?
2: Эта девушка выбрала очень мягкий сценический образ для исполнения своей эмоциональной композиции, которую она представила. Русые распущенные волосы не спадали на ее округлые плечи. Пышное платье в пол небесно-голубого цвета с элементами вертикального волнообразного декора, с еле заметными блестками от талии до рукавов, прикрывающие плечи, подчеркивало ее голубые глаза, светлую кожу и розовые губы. Переливающиеся камни в свете софитов на светлых туфлях напоминали обувь принцессы. Она изящно села за фортепиано, положила на клавиши свои длинные белые пальцы и погрузила весь зал в состояние, которое каждый для себя поймет по-своему.
1: Но давайте все же назовем нашу принцессу музыки, обладательницу гран-при фестиваля «Наши голоса». Анастасия Гуренкова. Город Гродно. Этот человек доказал своим талантом, что музыка – его состояние души и жизнь. С самых юных лет.
3: Произведение «Музыкальный момент». Автор и исполнитель, студентка Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасия Гуренкова. Встречайте! Встречайте!

0: Анастасия Гуренкова.
1: Я живу в городе Гродно и учусь на 4-м выпускном курсе Гродненского государственного музыкального колледжа. На республиканском уровне я участвую далеко не первый раз. Более того, я лауреат международных конкурсов, поэтому для меня это сам факт того, что я играю в Минске на республиканском уровне, абсолютно меня никоим образом не смущает.
2: Опыт выступления у вас большой.
1: Да.
2: Да. Вы рассказали, что самое главное, чтобы хорошо выступить, как вам кажется?
1: Для каждого исполнителя это индивидуально. Для каждого исполнителя свое, но для меня самое главное, чтобы хорошо выступить, это понимание, что ты делаешь на сцене, как ты это будешь делать. И, наверное, самое главное – это любовь к тому, что ты делаешь здесь и сейчас.
2: Как давно вы вот купаетесь в этой любви?
1: С детства, начиная лет 7, когда я училась уже, когда я начала учиться музыке. Сначала были небольшие там какие-то городские мероприятия, там школьные концерты, какие-то конкурсы были. Уже чуть позже пошел уровень областной, республиканский, вплоть до международного.
2: Что будете исполнять сегодня на сцене?
1: Я сегодня буду исполнять свою собственную пьесу, которая называется «Музыкальный момент», которая написана мной, когда я еще училась на первом курсе музыкального колледжа, то бишь 3 года назад. И значительно переделанная мной вот буквально недели 2 назад. Я просто 31 декабря сидела в колледже, занималась, а потом решила перед отходом поимпровизировать немножко. И вдруг у меня вырисовалась тема, которую я решила, так, надо попробовать ее разработать. Я ее начала разрабатывать, и получилась вот эта, как говорится, пьеса. Мне жутко понравилась мелодия, мне жутко понравилось основное зерно, и я решила над ним работать. Но оно очень сильно характеризовало мою, скажем так, на тот момент персону, вот эта вот наивная детская душа 15-летняя, скажем так, я сейчас уже немножко стараюсь не быть такой, ну и творческая влюбленность. Я долго не могла название придумать. Сначала оно у меня месяц не имело абсолютно никакого названия, потом я сдуру назвала ее «Душа», и спустя некоторое время это название, скажем так, забраковало, и до последнего вот думала, как ее назвать. Появилось несколько вариантов, и в ходе выбора все-таки решила я, что пусть оно называется «Музыкальный момент». Это самое лучшее для этого произведения название на данный момент. Возможно, я еще 300 раз его передумаю, но пока что на данный момент именно этот вариант все-таки самый наиболее удовлетворительный. У меня намечается очень крупное мероприятие, пока не буду говорить, какое именно, но и как только мне сказали, что будет электронный инструмент, что желательно, чтобы я сыграла, я поняла, что перед этим мероприятием как раз хорошо бы обыграть эту пьесу, потому что я ее буду и там выносить, и тоже на электронном инструменте.
2: Насколько волнительно играть не что-то такое известное, а то, что написал сам?
1: Это какой-то кошмар. То есть я должна полностью, ну как бы не то что полностью, я должна частично выключить композитора и включить пианиста. Потому что играть свое произведение как композитор, это значительно легче. То есть ты сидишь, играешь, и ты чувствуешь, что

0: Две ипостаси, скажем так, работают. Я пианист и я композитор-слушатель, композитор-судья.
1: Кто помогал готовиться, возможно, к этому фестивалю и в целом, кто вас поддерживал?
0: Мне как бы готовиться к этому фестивалю особо никто не помогал. Я сама старалась, как бы, да, одежду, как говорится, все остальное там собрать. Там какие-то моменты, где я в связи с инвалидностью немножко не справляюсь, конечно, родители помогали. Спасибо огромное тоже и моей делегации, всем ребятам, которые со мной едут, которые тоже мне помогают. А так, в плане творческом, все сама, конечно.
2: Напомним, оценивала конкурсантов высокопрофессиональное жюри, в которые вошли Кулябина Татьяна Владимировна, концертмейстер, преподаватель цикловой комиссии «Концертмейстерские классы», камерный ансамбль Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, Сухарев Александр Валерьевич, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Цитовича, Смелов Филипп Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, руководитель вокальной группы «Модус» БГПУ имени Максима Танка и председатель жюри Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения.
3: Председатель жюри Ирина Ефремова впервые на белтизовских творческих мероприятиях. На наш вопрос, влияло ли на решение жюри то, что на сцене выступали артисты с нарушениями зрения, не мешало ли это объективности, она ответила так.
4: Вы знаете, ни в коем случае не влияло. Во-первых, нас очень предупредили сильно и заранее, что мы должны быть максимально беспристрастными, максимально объективными, и что ни в коем случае здесь в нашей оценке не должно иметь места чувство жалости, ну, в общем-то, чего-то вот такого, такая нотка особой душевности, она должна быть у нас вычеркнута. Мы должны рассматривать участников, вообще забыв о том, что они плохо видят. Вот как мы должны к ним относиться, как к абсолютно полноценным, зрячим людям. Вот на этом строились наши критерии оценивания.
3: А каковы были критерии основные?
4: Во-первых, первый критерий, как и везде, это профессионализм. То ли это профессионализм в владении голосом, если это вокалист, если это инструменталист, то это профессионализм во владении инструментом своим, искусством игры на инструменте. Это первый критерий. Второй критерий, безусловно, мы оценивали сценический образ, как выглядит человек на сцене. Вот здесь, естественно, не могу не сыграть свою роль, то, что мы делали скидку на то, что все-таки люди не очень хорошо видят, и отсюда полноценного сценического движения у них быть не может. Это, наверное, единственная вот такая поблажка, которую, вот, на которую мы просто закрывали, естественно, глаза. И третий критерий – это умение создать художественный образ произведения в совокупности. Получается, что вот первые два критерия должны давать нам в результате третий критерий, приводить к третьему критерию, если человек профессионально владеет либо голосом, либо инструментом, если его сценический имидж направлен на раскрытие содержания, смыслового содержания своего номера, то он, естественно, так или иначе создает в этом номере художественный образ.
3: На прошлых таких подобных фестивалях я всегда спрашивал у наших судей, у жюри, над чем бы поработать нашим артистам?
4: У кого-то вообще никаких огрех нет. И вот эти люди, они выходили сегодня и получали свои лауреатские призы. У кого-то, например, это работа над чистотой интонирования, у кого-то работа над постановкой голоса, у кого-то работа, которая исходит из постановки голоса, это работа над однородностью звучания этого голоса. Моменты, связанные с фразировкой, ну, это такие специфические вещи, о которых следует говорить только конкретно в ракурсе того или иного номера, который исполнялся тем или иным участником.
3: Угу. Но тем не менее, вот смотрите, вы сказали о том, что вы несколько, скажем так, мягко оценивали
4: движение сценическое. На сцене. Это же ведь невозможно не сделать эту скидку, потому что, ну, понятно, человек плохо видящий или вообще...

0: ничего не видящий, как он может передвигаться по сцене. Я так понимаю, что это сложно для него безумно. Для него, наверное, любой шаг – это определенная опасность. Если он плохо видит, то ему нужно сопровождение, сопровождающее лицо, на которое он может опереться, и тогда вот этого страха не будет. На сцене этого лица нет, он один. Поэтому я так думаю, что мы делали абсолютно все правильно.
1: Когда артист незрячий выступает на сцене, что бы вы посоветовали этому артисту, исполнителю, в частности, вокалисту, как вести себя, чтобы снивелировать вот свой недостаток?
0: Более раскованно и более, наверное, погружаться в свое музыкальное произведение. Но опять-таки, понимаете, вот то, что я сейчас скажу, это вообще взгляд человека, обывателя, который не погружен в эту проблему. Мое пожелание, оно не имеет места быть здесь.
1: Почему? Им это важно очень. Вот, вы профессионал и смотрите со стороны. Что не хватает?
0: Вот мне... Многие очень артисты мне показались статичными, но я это все списываю на ограниченные возможности зрения. Если это не совсем так, то хотелось бы, чтобы они, пусть они не активно двигались по сцене, пусть они даже стоя на одном месте, как-то телодвижениями, какой-то, возможно, мимикой, движениями рук, языком тела. И даже вот не пантомимы, потому что пантомима, она тоже предполагает какие-то движения, да, а вот именно языком тела, возможно, даже статичного тела. Ну, а может, вот и пантомимикой, тоже статичной достаточно пантомимикой. Человек не просто стоит и боится пошевелиться, а человек живой, чтобы видно было, что этот человек живет, и музыка вместе с ним живет.
1: Знаменитые звезды, которые мы знаем, Стиви Вандер, Рэй Чарльз, да? И было, в общем-то, приятно смотреть тоже, как они поют. Да.
0: Да.
1: Значит, незрячий человек все-таки может над собой поработать или с помощью кого-то?
0: Вот я бы, если это возможно, то я бы над этим аспектом поработала. Мы-то видим этих исполнителей, а можно просто не видя, просто слышать. Вот когда мы слушаем исполнение, нам оно очень нравится.
1: Да.
0: А вот когда мы еще и смотрим, и вот тогда немножечко, наверное, стушевывается наше аудиовосприятие, потому что мы видим видеокартинку, где человек просто стоит, немножечко окаменелый, где-то деревянный. Добавить жизни.
1: Могли бы вы выделить для себя какого-то артиста?
0: Да. Да? Для меня однозначно девочка, которая сегодня получила гран-при. Феноменальная вообще девочка. Я когда ее услышала, свое произведение исполняла. Очень профессиональное. Оно профессиональное с точки зрения композиторского мастерства, и с точки зрения исполнения, исполнительского мастерства, как она это все сыграла. Ну, у девочки профессиональное образование. Она учится в Гродненском колледже. И я подозреваю, что она, наверное, там одна из лучших учащихся этого учебного заведения. Девочка потрясающая совершенно, поцелованная Богом.
1: Насколько важны, на ваш взгляд, такие подобные фестивали? И что бы вы хотели, может быть, изменить, улучшить? Взгляд со стороны профессионала.
0: Угу. Такие вообще форумы обязательно нужны. И очень здорово, что они проводятся, потому что это возможность творческого роста тех людей, которые увлекаются музыкой. Такие праздники всеобщие, когда можно не для себя где-то в комнате поиграть, да, а показать себя кому-то, это всегда здорово. У вас великолепный организатор, совершенно потрясающая, действительно, Ирина Леонидовна Юрения и начальник организационного отдела Ирина Анатольевна Сухоцкая. Это женщины. Я не знаю, наверное, энергайзеры, потому что сколько в них энергии, тепла, и сколько они вообще вложили в это все, на их плечах это все сделалось, и плюс еще там, еще, наверное,
1: команда у них, команда, да, вот конечно,
0: такая, да. Небольшая, ну, моя догадка, наверняка женская. Все женщины.
1: Конечно, да.
0: Вот, наверняка женская. Но вот они поднимают такое огромное мероприятие, чтобы помощников добавилось. Хотелось бы, безусловно, чтобы и представители высших эшелонов власти обязательно приходили. Чтобы они видели, что какие есть таланты в нашей республике, и как, что нужно этим детям помогать, что их нужно как-то продвигать, и с их помощью, собственно говоря, еще раз заявлять о стране на международной арене. Очень многие здесь участники не то что могут конкурировать с абсолютно здоровыми людьми зрячими, но они составляют серьезную конкуренцию.
2: Вот таким был республиканский музыкальный фестиваль Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса». Мы постарались максимально полно рассказать вам о музыкальном форуме, который стал большим праздником творчества людей с инвалидностью по зрению нашей страны.
1: Завтра слушайте запись гала-концерта фестиваля. Вы получите удовольствие от выступлений наших известных и любимых белтизовских исполнителей, которые стали почетными гостями фестиваля, а также новых имен, которые засияли на сцене гостиницы «Беларусь» на фестивале «Наши голоса».
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
5: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
7: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
6: Есть ли у вас какие-то награды?
7: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
6: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
7: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
6: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
7: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятиях, встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации Астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
6: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь, расскажите, как они вас поддерживали, и вообще важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
7: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
6: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
7: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие, консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
6: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
7: Спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат или льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, на своем опыте есть чем поделиться, рассказать и направить.
6: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались и насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
7: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение от представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции, мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
6: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
7: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже в этом периоде, когда уже после получения травмы.
6: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
7: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
8: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта. Кнопка.
10: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала, мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
11: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
12: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш герой – композитор, чье имя тоже известно в основном любителям музыки прошлых лет. Тем не менее, композитор известный, потому что песни его записали, хоть и прожил он недолгую жизнь, успели записать такие исполнители, как Алла Пугачева, София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Владимир Макаров, Валерий Ободзинский, Геннадий Белов, Валентин Никулин, Олег Анофриев, Жанна Горощеня, Лариса Мондрус, Нина Бродская и другие. Тамара Миансарова, конечно. Имя этого композитора – Леонид Семенович Гарин. В этом и следующем выпуске мы немного расскажем вам о нем, и прозвучит несколько его песен. Итак, Леонид Семенович Гарин родился в Москве в 1937 году. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В 1955-57 годах он учился на журфаке МГУ. И я так понимаю, что он его не окончил, поскольку уже с 1957 года, начиная, играл в различных инструментальных ансамблях. Впоследствии был аккомпаниатором Гелены Великановой, Гюли Чухели. И в 1958 году самостоятельно освоил вибрафон.
13: увлекался джазом, ну и вот играл в основном в джазовых инструментальных ансамблях того времени. Вообще он везде представлен как композитор, вибрафонист, аккордеонист, виртуоз. Музыку начал писать сначала инструментальную. Песни пошли уже позже. В 1964 году для работы с Тамарой Миансаровой создал ансамбль 3+2. То есть они сопровождали ее выступление, ее пение. И сейчас мы послушаем песню, которую Леонид Гарин написал еще в 60-е годы. Песня называется «Музыкальная история». Слова написал Наум Олев, постоянный соавтор композитора. Большинство песен Леонида Гарина написано на стихи Наума Олева. Давайте послушаем. Лариса Мондрус, «Музыкальная история».

0: знаменит, и зовут его Джаз.
1: Мы сейчас сразу послушаем еще одну песню конца 60-х годов. Мне хочется восстановить некую справедливость. На сайте «Красная книга российской эстрады», например, выложена эта песня и написано, что ее исполняет Лидия Клемент. Песня называется «Он и никто другой», и написана она к одноименному спектаклю, не знаю, какого театра. Музыку написал Леонид Гарин, слова Владимира Лугового. А вот поет песню Алла Савенко. Ну, во-первых, если вы возьмете несколько записей Аллы Савенко, их немного, но найти все-таки можно, послушайте эту песню, а затем другие, то думаю, что вы убедитесь, что все-таки это она. Во-вторых, в 1970 году на фирме «Мелодия» вышла гибкая пластинка с песнями Леонида Гарина, где есть эта песня, и там написано, что поет Алла Савенко. Итак, давайте мы сейчас послушаем песню Леонида Гарина и Владимира Лугового «Он и никто другой». Поет Алла Савенко.

0: В 1965-67 годах Леонид Гарин участвовал в московских джазовых фестивалях, а в 1968 году присоединился к квартету «Крещ...».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: Московская областная организация ВОС совместно с прокуратурой добивается приоритетного права незрячих на билеты в спецкупе РЖД. В Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект с тактильными экспонатами. В Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую» в честь 75-летия паралимпийской чемпионки Тамары Зуонг. ОНО, креативная индустрия Урала, выиграла грант на адаптацию фильмов для незрячих. КСРК ВОС прошла дискотека в русском стиле для молодежи с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 19 июня в рамках личного приема граждан, организованного Московско-Смоленской транспортной прокуратурой, прошла рабочая встреча председателя Московской областной организации ВОС Твориса Датикашвили и помощника транспортного прокурора Павла Цибуляева. Стороны обсудили проблемы доступности железнодорожного транспорта для инвалидов по зрению. Особое внимание уделили недоступности мест в специализированном купе для инвалидов. По правилам РЖД, сразу после открытия продажи такие места могут выкупить только инвалиды-колясочники. Остальным категориям билеты становятся доступны лишь за 10 дней до отправления. Мтвориса Датикашвили предложила внести изменения в правила, закрепив за инвалидами по зрению первой группы право приоритетного приобретения билетов в купе для инвалидов наравне с колясочниками. Также передана информация о нарушениях доступной среды на железнодорожных станциях Подмосковья. 25 июня в Донецкой республиканской организации ВОС прошла первая отчетно-выборная конференция. Она стала 81-й и завершающей конференцией региональных организаций ВОС. Участвовали 23 делегата от 5 местных организаций. На учете состоят 1014 человек. По видеосвязи делегатов приветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Донецкая РОВОС образована в 2023 году. За это время налажено взаимодействие с органами власти, ведется работа с 14 ветеранами специальной военной операции, проводятся спортивные и праздничные мероприятия. В центрах реабилитации прошли обучение 32 человека. Председателем организации и единогласно избран Леонид Алексеевич Бондарь. Делегатом на 24-й съезд ВОС избран председатель Донецкой местной организации Александр Пономарев. В Сарапульском музее-заповеднике открылся инклюзивный выставочный проект «Где доброе братство, там мир и богатство», отражающий многообразие культуры народов Удмуртии и Прикамья. Выставка подготовлена в рамках инклюзивной практики «Этнография по Брайлю» при поддержке благотворительного фонда «Свет». Доступность материалов обеспечивают тактильные и аудиовизуальные приемы, тексты на шрифте Брайля. 12 коллекционных кукол, в том числе в народных костюмах, передала в фонд музея коллекционер Наталья Гусева. 23 июня в концертном зале санатория «Солнечный берег» в Геленджике прошел праздник «Побеждать вслепую», посвященный Международному олимпийскому дню. Главным событием стало чествование трехкратной паралимпийской чемпионки по бегу Тамаре Зуонг Паньковой, которой исполнилось 75 лет. Ей вручили памятные подарки и кубок заслужения спорту Российской Федерации с гравировкой шрифтом Брайля. Также были отмечены другие члены общества слепых, занявшие призовые места в спорте и КВН. На празднике выступила команда КВН «Состоятельные кроты». ОНО креативной индустрии Урала победило в конкурсе «Сильнее вместе» в номинации «Перспективный старт». Грант получен на развитие организации и повышение финансовой устойчивости. Средства помогут адаптировать больше фильмов для зрителей с нарушением зрения и слуха, провести 20 инклюзивных кинопоказов с тифлокомментированием в 10 регионах России, развить творческую лабораторию инклюзии в креативных индустриях и обучить специалистов. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве прошел молодежный вечер дискотека в русском стиле, собравший около 60 участников. Гости танцевали, отгадывали старорусские загадки, участвовали в хороводных играх с фольклорным ансамблем подворья, соревновались в сборке матрешек вслепую и в частушечном батле. Завершился вечер зажигательной дискотекой. Мероприятие реализовано в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальный репортаж.
5: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
6: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
7: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
6: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС – занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
7: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани,
4: а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
8: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
9: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
4: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
9: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
8: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
4: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводится свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное. Судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
10: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
11: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
12: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
13: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
15: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это я еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
16: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
17: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
16: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
18: Правовой дайджест на радио ВОС.
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С нами в студии Ярослав Сурков, и этот выпуск будет посвящен экспертизе и специализации. Ярослав, в чем ваша уникальная экспертиза? Чем вы отличаетесь от других адвокатов в этой сфере?
20: Ну, я отличаюсь тем, что я никогда не доверитель, не обещаю результата окончательного, стопроцентного, как многие, это первое. Второе, фактически... У меня есть зрение плохое. Я никогда не читаю тексты, как многие читают там даже в прениях, когда выступают в судах. Они могут прочитать документ, там, они уже в суде фактически только видят первый раз документы, прочитали и дали суду или там дали для ознакомления другой стороне. А я готовлюсь к суду заранее. По той причине, что я должен заранее это прочитать, отложить себя в голове и прийти в суд, уже зная, где какой документ у меня находится, что за дело, какие основания, какие, так скажем, доказательные базы имеются по делу, на что основываться, и всю информацию я держу в своей голове, и, соответственно, я запоминаю. И у меня уникальная память, так скажем, я, конечно, не говорю, что именно так у меня, но то, что я фактически запоминаю очень большое количество информации, которую не запоминает там никто другой. Мне даже многие в судах удивляются. Как я мог запомнить столько информации? Я никуда не записываю, никуда не подчеркиваю, никуда не гляжу и не читаю, а вижу уже кучу различной информации.
19: Здорово, что у вас такая отличная память. Ярослав, какие тренды сегодня существуют в области права и какие из них вы считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? И также какие существуют типичные ошибки? Здесь для наших радиослушателей я поясню, что мы будем использовать определение «доверитель». Доверитель – это клиент у адвоката. Думаю, что не все из наших радиослушателей знают об этом. Поэтому, Ярослав, с какими типичными ошибками к вам приходят доверители и как избежать этих сложностей?
20: Как я уже сказал ранее о том, что фактически доверитель, когда приходит к адвокату, он думает, что он пришел, заплатит денег, ему будет стопроцентный положительный результат. Это ошибка. Это фактически невозможно. Дать гарантию стопроцентную о том, что доверитель получит стопроцентный результат. Это первое. Второе. Доверитель приходит и говорит о том, что ну вы что можете делать? Вы только со мной там сходите в суд. Что он должен вам заплатить только, например, там, за судебное заседание такую большую сумму? Но потому что адвокат именно получает за свои знания, именно применение терминов, применение законодательства именно на практике своими словами. Той информации, которую фактически обладает данный человек в данном суде. Фактически человек сам не сможет свои интересы представить. Доверитель считает, что он пришел, может заплатить там копейки, он выиграет дело 100%. Это не так. Поэтому он должен понимать, что он платит деньги за выполненную работу, а не за результат. Это первое. Второе. Доверитель также приходит и говорит, ну я вам заплачу на деньги, а вы мне взыщите судебные расходы в полном объеме. Ну, то есть, например, клиент заплатил, например, там 100 тысяч рублей. Он считает, что с проигравшей стороны потом будет взыскана эта сумма в 100% объеме. Да, по законодательству у нас так это и есть. Но у нас есть другие статьи законодательства, которые в разумных пределах. То есть суд убавляет данную сумму примерно в 50 раз. То есть это примерно в 50%, точнее говоря. То есть в два раза. Соответственно, сумма, вы получите судебных расходов из 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Да, вы будете считать, что ну, давайте я заплачу вам 50 тысяч, если разумная сумма. Даже если вы заплатите 50 тысяч рублей, вам все равно взыщут 25 тысяч рублей в этом случае. Доверитель этого не понимает. Дальше. Также с ошибками, к которым обращается доверитель постоянно. Говорит, ну вот у меня провели дело, проиграли, но вы-то помогите мне это дело решить. Как можно помочь это дело решить, если уже есть решение суда, которое вступило в законную силу? Или когда еще не вступил в законную силу, они проиграли в первой инстанции, пришли в апелляции. В апелляционном порядке, это когда обжалуется решение первой инстанции, вышестоящий суд. Соответственно, в этом случае тоже, ну вот измените мне решение суда. Как? Это уже тяжело изменить. Это необходимо искать в апелляционном порядке те доводы, материальные и процессуальные нарушения первой инстанции. И это сделать очень сложно. Возможно, что вы даже обратились в суд первой инстанции не с теми требованиями. Поэтому здесь лучше обращаться к адвокату и его никогда не менять в ходе всего процесса. Хоть какой будет результат, хоть там первая инстанция была проигрышная, хоть там будет вторая инстанция была проигрышная, апелляционная жалоба. Остальное без удовлетворения. Но я считаю, что необходимо лучше с адвокатом находиться до окончания процесса, потому что адвокат в любом случае один знает больше, чем, например, знает два, там, три адвоката будут разных, которые будут знать это дело хуже, чем будет знать один адвокат, но который, там, скажем, проиграл дело в первой инстанции. И у него больше шансов будет выиграть это дело.
19: Ярослав, в нашем меняющемся мире как вы следите за законодательными инициативами и, в общем, как вы поддерживаете актуальность своих знаний в сфере права?
20: У меня куча повышений квалификации, которые я прохожу постоянно, каждые полгода. Различные курсы, различные тренды. Это первые. Также слежу за новостями, которые имеются в открытом доступе у каждого человека. Просто каждый человек может читать по одному эту новость, а мы читаем именно с точки зрения юриста. И также у нас обновление идет консультанта и гаранта правовых баз каждый день. Соответственно, приходит информация как на электронную почту, как всплывающие окна на компьютере, которые мы изучаем полностью все, что было принято именно сегодня или там было вчера принято. Какой-то законодатель. Также мы подписаны на различные сообщества, каналы государственных органов, судебных органов, которые тоже нам дают фактически свою информацию, которая тоже обновление, изменение судебной практики и так далее. И также у нас есть, сейчас появились уже нейросети, и как системы называют сейчас в последнее время, которые фактически тоже помогает приумножать знания, также анализировать судебную практику самостоятельно, может, нейросети, уже не пользуясь, так скажем, вручную изучением данной судебной практики. Хоть эта судебная практика, та же, как у нейросетей, как и у роботов на сайтах консультанта и гаранта, по ключевым словам судебная практика, судак.ру, который имеется на судебной практике Российской Федерации, тоже это помогает анализировать судебную практику, которая у нас складывается в России. Да, у нас, как многие говорят, что у нас непретендентное право в России. У нас каждое дело уникальное, но это не так, к сожалению. У нас все судьи в любом случае глядят на имеющуюся судебную практику у других судов или вышестоящих судов. И я бы назвал бы, что у нас в России, ну, так скажем, претендентное право. Никак написано в законодательстве, не претендентное. Поэтому я считаю, что обновляю таким образом информацию и считаю ее достаточной информацией, которую получаю, обновляя свои знания и также повышение квалификациями.
19: Ярослав, сейчас предлагаю поговорить о результатах вашей деятельности. Могли бы вы сказать о самом сложном в своем деле, а также как вы изначально оцениваете успех или неуспех дела в тот момент, когда человек вам только пришел за помощью?
20: Давайте начнем со второй части этого вопроса. Когда приходит доверитель, мы, соответственно, получаем документ

0: какой будет результат, примерно там на процентов на 70, на 80, примерно к положительному или к отрицательному варианту развития событий это будет приближаться. Но, соответственно, это примерно, и это может быть меняться, это может быть кардинально поменяться в дальнейшем, потому что доверитель рассказывает и воспринимает информацию по-своему, которая фактически не является достоверной или правдивой информацией, или как он воспринимал или воспринял эту информацию, она может не соответствовать действительности. В связи с этим может кардинально поменяться это мнение. Но чем больше документов и доказательной базы доверитель принес, можно на 70-80% уже примерно сделать вывод, к какому примерно результату мы уже придем в самом конце нашей работы. Это первое. Второе, то, что именно какое дело самое сложное было в моей практике, которое фактически, так скажем, может быть даже позитивным. Ну, это когда у нас было 48 эпизодов изнасилования, прокурор запрашивал пожизненные. А потом было в суде доказано о том, что здесь не 48 эпизодов, а всего одно изнасилование. И то мой доверитель отрицал данное преступление. Фактически, про длительность преступления было сделано. То есть на протяжении 5 лет он совершал одно и то же преступление, а не 48 разных преступлений. И, соответственно, в связи с этим суд назначил моему доверителю всего 6 лет лишения свободы строгого режима. То есть я считаю, что это положительная практика для такого массового дела. Но также, соответственно, имеются различные такие дела, которые могли повлиять на мою практику и мою осознанность в моей деятельности.
1: Ох, интересная у вас работа, Ярослав. Для наших радиослушателей я напоминаю, что с нами в студии был адвокат Ярослав Сурков. Мы с ним беседуем о его профессиональном пути и работе адвоката, адвоката с инвалидностью по зрению, об особенностях этой работы и, конечно, о тех интересных моментах, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.
2: Правовой дайджест на радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.